дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

те спят.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Тихо, дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: медведи на концерте, лемуры в опере, балет в библиотеке. Всемирно известный пианист из Англии Рик Уэйкман устроил концерт для медведей. Он состоялся в заповеднике во Вьетнаме в долине Чхак-Дау. Здесь живут спасенные гималайские медведи. Специально для мишек маэстро сыграл несколько композиций. Медведи с удовольствием слушали. А один малыш даже подошел к краю вольера, встал на задние лапы и смотрел на музыканта, не отводя глаз. Всего в заповеднике живут 150 спасенных гималайских медведей. Они очень редкие животные. Благодаря защитникам природы у них появляется новый дом и даже возможность ходить на концерты. Продолжаем разговор об искусстве. В джунглях нашли лемуров, которые поют как оперные артисты. Это индри – самые крупные лемуры в мире. Они живут только на острове Мадагаскар и славятся своими протяжными песнями, которые разлетаются по всему лесу. Оказалось, у этих зверей есть удивительная особенность. Чем выше нота, тем шире зверь открывает рот. Из-за этого звук становится мощнее и летит дальше. Такой же прием используют настоящие оперные певцы. А еще эти лемуры часто поют дуэтом. Самец и самка по очереди исполняют свои партии. Песни им помогают защищать территорию и не терять друг друга в густом лесу. Из джунглей Мадагаскара переносимся в Москву, в Российскую государственную детскую библиотеку. Здесь прошел 4-й фестиваль «Балетные истории. Этноклассика России». Посмотрела спектакли, пообщалась с артистами и сама попробовала освоить балетные па Аделия Бровкина, корреспондент детского радио.
4: Почему танцы решили показать среди книг? У многих известных балетов есть литературная или фольклорная основа. Например, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева создан по уральским сказам Павла Бажова, а балет «Шурале» по мотивам произведений татарского поэта Габдуллы Тукая. Его главный герой – лесной дух с длинными пальцами и рогами. Юные танцовщики в красивых костюмах грациозно порхали по сцене, через танец рассказывая увлекательные истории. В этом году балетный фестиваль посвящен многонациональности России и знакомит детей с культурой разных регионов страны. От Урала и Татарстана до Дагестана, Алтая и Карелии, рассказывает куратор проекта Татьяна Иванова.
5: Поскольку в 2026 году празднуется год единства народов России, конечно же, мы решили, что мы возьмем никому неизвестные балеты национальные, которые построены по национальным мифам, сказкам и легендам, и покажем, как они воплотились на балетной сцене, потому что мало кто не только из детей об этом знает, но об этом мало кто знает и из профессионального сообщества. Это очень интересный и познавательный опыт для всех.
4: В библиотеке можно было не только полюбоваться танцами, узнать историю балета, но и попробовать себя в роли артиста, посетив балетный мастер-класс. Я тоже в нем приняла участие, училась правильно ставить ноги в балетных позициях и делать красивые движения руками. Как признались артисты, самое сложное в балете не техника. Гораздо важнее передать зрителю эмоции.

0: эмоции и рассказать историю без слов, только движениями. Впереди у гостей фестиваля еще одно путешествие. В ноябре оно будет посвящено легендам народов Севера и Юга России. А прямо сейчас в главной детской библиотеке страны можно посетить выставку «Балетные истории. Этноклассика России». Она, кстати, проходит и онлайн.
1: Это был репортаж нашего корреспондента Аделии Бровкиной о фестивале балета в Российской государственной детской библиотеке. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях Детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио.
2: Много песен на Детском радио.

0: Буквоед.
1: Сима, я понимаю, что смотреть в окно невероятно увлекательное занятие. Особенно с третьего этажа. Внизу ходит столько людей по своим делам. Все они разные, все куда-то торопятся. И про некоторых можно даже догадаться, чем они занимаются и куда направляются. Если помнишь, так умел делать великий сыщик Шерлок Холмс, которого придумал английский писатель Артур.

0: Артур Конан Дойль. Сима, но смотреть весь вечер в темное небо — это немного чересчур. Что ты там выглядываешь? Комету? Пытаешься рассмотреть кратеры на Луне? Воспользуйся телескопом, так тебе будет удобнее.
1: Да нет, Остап, комета тут ни при чем. Я хочу увидеть падающую звезду.
0: Падающую звезду? Зачем?
1: Чтобы загадать желание, конечно. Разве ты не знал, что если увидеть падающую звезду и успеть загадать желание, то оно непременно сбудется?
0: Сима, все это абсолютная чушь и суеверие. Звезды — это небесные тела, а не лампочки, которые прикреплены к небосводу и могут упасть в любую минуту. Твое утверждение противоречит всем знаниям человечества о Вселенной. Я уже не говорю о том, что добиваться исполнения желаний нужно своими силами, а не ждать волшебной помощи.
1: Ты так говоришь, Остап, потому что не веришь в чудеса, и все это только чушь для тебя.
0: Чушь не может быть для кого-то. Чушь, она и есть чушь. Она для всех.
1: А вот и ничего подобного. Знаешь, как появилось слово «чушь»?
0: И как же, позволю знать?
1: Сначала это была «чушь» с «ж» на конце. Как «чужой». То есть это то, что тебе чуждо, чего ты не понимаешь. Зато для тех, кто это понимает и в это верит, это полно смысла. Потом конец слова стал глухим, и получилась «чушь». Вот и со звездами так же. Я верю, что падающая звезда исполнит мое желание. Так что для меня это не чушь.
0: И правда. Впрочем, я когда-то читал, что когда камни, летящие из космоса, сталкиваются с воздушной оболочкой Земли, они раскаляются и начинают светиться. Их-то и называют падающими звездами.
1: Ой,
0: кажется, я не успел загадать желание.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! Вы готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда улыбнулись и побежали. Можно бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Руки на поясе. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Встаньте ровно. Расправьте плечи. Руки вдоль тела. Сначала поднимите одно плечо. Словно хотите достать им до уха. Голову при этом не наклоняйте. Опустите плечо и поднимите другое. Опустив, поднимите оба плеча сразу. Движения не должны быть резкими. Начали. Раз, поднимаем одно плечо. Опускаем. Два, поднимаем другое плечо. Опускаем. Три, поднимаем оба плеча сразу. И опускаем. Раз, два. Раз, два. Раз, отлично! Следующее упражнение. Встаньте ровно, плечи расправлены, ноги вместе, а руки на поясе. Сначала машем одной ногой вперед-назад, а потом другой. Следите за тем, чтобы нога была ровной. Начали! Машем одной ногой вперед-назад. Раз, два, вперед-назад. Машем широко. Вперед-назад. Раз, два. Теперь другой ногой вперед-назад. Раз, два, вперед. Назад. Раз, два. Меняем ногу. Машем. Вперед. Назад. Раз, два. Вперед. Назад. Раз, два. И другой ногой. Вперед. Назад. Мах. Мах. Вперед. Назад. Раз, два. Отлично. Следующее упражнение мы тоже сделаем на полу. Ложитесь на спину, руки под голову. Локти прижмите к полу. А теперь представьте, что вы едете на велосипеде. Поднимите обе ноги вверх и начинайте крутить педали. Раз, два, раз, два. Одна нога, другая. Раз, два, раз, два. Раз, два, одна, вторая. Раз, два. Крутим педали быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Остановились! Заключительное упражнение зарядки – это прыжки. На двух ногах, поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь не спеша побежали по комнате. Бежим легко, дышим носом, не торопимся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!
2: Детское радио!
3: Детское радио!
4: Радио!
5: Детское радио!

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.
4: А это слон. Самое большое животное на Земле.
5: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
6: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение. С вами снова я, книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Агата, живущая в центре города в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: 13-летней Агате, героине книги Юлии Мининой «Дом с павлинами», кажется, на роду написано распутывать тайны. Еще бы, ведь Агата ее назвали потому, что кое-кто в их семье, а именно бабушка, очень любит книги Агаты Кристи. Когда девочка только родилась, бабушка даже настаивала, чтобы ей дали двойное имя – Агата Кристина. Но мама не согласилась, и Агата осталась просто Агатой. Семья Агаты, папа, мама, братья Фил и Лука живут в центре города в особенном доме. Историки и экскурсоводы называют его «домом с павлинами», и он является памятником деревянного зодчества. С домом связаны разные легенды и тайны, а главное – жизнь их семьи, семьи Афонькиных. А началось все в одно прекрасное апрельское утро, которое поначалу не предвещало ничего особенного.
2: Мы пили чай на кухне в эркере. Это такой выступ второго этажа, похожий на большой застекленный балкон. Его подпирают всего 2 деревянные балки, поэтому со стороны кажется, что эркер висит в воздухе. Так вот, мы сидели там и пытались разговаривать. Получалось так себе. Прямо под окнами во внутреннем дворе шумели школьники. Лохматые, в расстегнутых куртках, с рыжими веснушками и облупленными от внезапного загара носами. Они галдели, как маленький футбольный стадион, хотя никакого матча не было, только экскурсия. Может, им апрельское солнце в голову ударило, или предчувствие каникул. В любом случае, орали они знатно. 9 утра, как вам это нравится?» – возмутилась мама. А папа ей подмигнул и сказал: «Ну, у них такой же рабочий день, как и у нас с вами». Кажется, это цитата из какого-то старого фильма. Папа так шутит. Просто ему на работу к 10, и мы всегда вместе завтракаем перед его уходом, хоть и учимся с Филом во 2-ю смену. А мама вообще не работает. «На крыше здания вы видите башенки с элегантными шпилями», — бубнил гид. Он, похоже, смирился. Не перекрикивал своих подопечных, не усмирял, только гудел монотонно и густо. «Обратите внимание также на треугольные фронтоны, декорированные кружевной резьбой и украшающие их декоративные фигурки птиц. Именно они стали главной визитной карточкой дома». «Предсказываю, сейчас скажет: и только представьте, что теперь тут живет самая обычная семья», — хохотнул мой младший брат Фил. «И только представьте», — начал гид. Мама резко захлопнула форточку. «Не живет, а выживает». Она принялась с усердием взбивать яйца. «Покоя нет от этих туристов, шастают с утра до ночи». «Это не туристы, дорогая», — папа отложил телефон. «Это наши родные школьники из нашего родного города хотят просветиться и стать ближе к искусству. Дело хорошее. А цветы из клумб твои школьники выкапывают тоже из любви к искусству. И лаванду под окнами обдирают, наверное, из лучших побуждений». Мама шлепнула творог в миску с мукой и стала ожесточенно перетирать его в крошку. Тут уже я не выдержала. «Не хочу есть злые сырники». «Не хочешь злые, делай добрые», — взвелась мама и покрылась пятнами. С ней так всегда. Чуть разволнуется, от шеи до лба расползаются розовые круги. Я отодвинула тарелку на середину стола. Громко, с дребезгом. Этого бы хватило, но остановиться не получилось. Я была уже как заведенный паровоз, на всех парах мчащийся в туннель раздора. Спасибо, обойдусь без твоих сырников.
3: Да, не самое лучшее начало дня. Последнее время все жили в состоянии повышенного напряжения. Причин было много. И постоянный шум под окнами, и болезнь младшего братика, и усталость мамы, и переходный возраст самой Агаты. Да мало ли бывает причин для плохого настроения. В какой-то момент паровоз раздора начал набирать нешуточную скорость.

0: папа решился на кардинальный шаг. Срочно найти няню. Тем более, что маме предложили очень интересную работу. Разработать дизайн для нового ресторана. Ничего удивительного, как сказал папа, когда-то мама считалась лучшим дизайнером в городе. И вот в один прекрасный момент случилось чудо. В их дверь громко постучали.
1: «Ой, это кто?» – пискнула мама и поспешно усадила Луку обратно в стул. «Я еще не давал объявления». Папа поднял руки, как будто сдается. Мама побежала вниз по лестнице. Я за ней, сгорая от любопытства. Фил увязался следом в надежде меня обогнать. «Ну-ка, кого там принесло?»
2: «Приветствую!»
1: Донеслось из-за двери, и мама замерла, будто там стоял ее любимый Пикассо со стопочкой картин или полосатый тигр из бродячего цирка. Мы вытянули шеи и ждали, что будет дальше. А дальше в проеме двери показался бордовый, мелко зашнурованный ботинок, и в прихожей нарисовалась высокая, как шкаф с антресолью, женщина. На вид лет 60, но на старушку она не тянула, потому что... Как бы это объяснить? Я сперва подумала, что птицы свили у нее на голове гнездо. Дело в том, что волосы... Трудно сказать, какого они были цвета. Розовые, лимонные, синие, фиолетовые. Пряди кудрявились и переплетались между собой, отчего казалось, будто в пушистом облаке запуталась радуга. На женщине были горчичные брюки-клёш и джинсовая рубашка. В руках она держала блюдо с вафельными трубочками. Я даже с лестницы почувствовала их нежный хрустящий запах. «Здравствуйте!» Мама сделала шаг назад. «Вы к нам?»
3: «Доброе утречко! Я ваша новая соседка», — ответила женщина радуга. «Зашла поздороваться. Обожаю новые города и новые знакомства. Подержите, пожалуйста».
1: Она вручила блюдо с вафлями маме. «Пойдемте на кухню». Мама ошарашенно махнула рукой в сторону лестницы.
3: «Меня зовут Фантолетта», — представилась гостья.
1: Я думала, она шутит.
3: «Фантолетта?» — недоверчиво переспросил Фил. «Летние фантики, что ли?» «Ну, можно считать так». «Прикол! А можно вас называть просто Фантой?» — не унимался Фил.
1: Мне стало стыдно. Не брат, а позор ходячий. Но Фантолетта не выглядела смущенной.
3: «Конечно! Зови Фантой! Главное, Никола!» И расхохоталась. «У моих родителей была богатая фантазия».
1: Необычная гостья вскочила с дивана.
3: «Вы не будете возражать, если я налью всем чаю?»
1: Руки у Фантолетты летали, как птицы. И вообще вся она была, как птица, случайно залетевшая в наш скворечник.
2: Когда все, наконец, уселись за стол, я решила идти ва-банк.
3: «Скажите, а вы бы хотели стать нашей няней? Ну так, чисто в теории».
1: На маму я старалась не смотреть, чтобы не быть испепеленной взглядом.
3: «С огромным удовольствием!» — живо откликнулась Фантолетта.
1: «Что ж», — мама демонстративно шагнула к выходу.
3: «Это прекрасно!»
1: Так и есть. Энтузиазма у мамы в голосе не слышно.
3: «Спасибо. Мы посоветуемся с мужем и вам позвоним. А у меня нет телефона», — радостно сообщила Фантолетта. «Если что, заходите за мной. Я в соседнем флигеле поселилась».
1: «Где?» — хором воскликнули мы.
0: Это был неожиданный сюрприз. Флигель этот стоял рядом с их домом. Он принадлежал одному очень старому и одинокому человеку. Папа неоднократно предлагал ему выкупить флигель, но хозяин отказывался. И вот теперь хозяина не стало, а в его флигеле поселилась Фантолетта, какая-то его очень дальняя родственница. Надо ли говорить, что очень скоро они подружились, и Фантолетта стала почти как член их семьи. Но потом закрутились такие события, которых никто и представить себе не мог. И больше всех Агата. В городе один за другим начали гореть исторические дома. Сначала дом с драконами, потом кружевной дом купца Агафурова. Полиция терялась в догадках. Каждый раз оказывалось, что дома поджигали изнутри. А куда девались поджигатели, было совершенно непонятно. Поговаривали о таинственных подземных ходах. и вели они к флигелю дома с павлинами, туда, где жила Фанталетта. Полицейские изучили план дома и обнаружили, что дверь в систему подземных ходов действительно находится во флигеле. Получается, у Фанталетты был прямой выход ко всем сгоревшим домам. Она одна из главных подозреваемых. Все против нее. Удалось ли снять обвинение с Фанталетты и какие тайны хранили старинные особняки, об этом вы узнаете, если прочитаете книгу Юлии Мининой «Дом с павлинами до конца». Книгу выпустило издательство «Абрикос» для детей среднего школьного возраста.
4: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. А вот девочка Соня из книжки Надежды Рачковой «Кошкины ежики» ни о каких чудесах и тайнах даже и не думала. Но чудо нельзя предугадать или запланировать. Оно случается, когда ты его меньше всего ждешь. На этот раз чудо совершила обычная домашняя кошка Тоська. Правда, с помощью Сони, ее мамы и их соседа-ветеринара дяди Вани. Надо сказать, что Тоська поселилась у Сони и ее мамы совсем недавно, всего месяц назад. Откуда она к ним пришла, они не знали. Просто однажды вернулись домой, а у них в прихожей сидит кошка. Красивая, трехцветная. Один глаз зеленый, другой желтый, хвостик короткий, пушистый, в полосочку. Мама с дочкой сразу решили, что она будет жить у них. А через месяц Тоська родила котенка. Они назвали его Черныш. Он был лохматый, абсолютно черный. Только на конце хвостика было белое пятнышко. Тоська стала отличной мамой. Она тщательно следила за своим котенком. Черныш пищал и с большим аппетитом пил ее молочко. Но однажды Тоська отказалась идти домой. Она терлась об ноги Сони и словно звала ее куда-то.
1: «Мне нужно пойти с тобой?» Кошка подняла хвост трубой, явно соглашаясь, и снова побежала к желтым цветам. «Я за ней». Тоська остановилась у края клумбы и посмотрела на меня. «Что я тут должна увидеть, Тоська? Я не понимаю». Кошка призывно мяукая стала пробираться сквозь высокие стебли. Я раздвинула цветы и попыталась рассмотреть, что Тоська там нашла. Были уже сумерки, и ничего необычного я не разглядела. Пришлось бежать за фонариком. «Мам, дай мне, пожалуйста, фонарик!»
5: «Что случилось? Где Тоська?»
1: «Она мне что-то в кустах пытается показать, а там уже ничего не видно. Темнеет».
5: «Ясно. Ну, пошли вместе».
1: «Кис-кис-кис-кис-кис, Тоська, ты здесь?»
5: В ответ я ничего не услышала, и вдруг желто-оранжевые головки хризантем зашевелились. «Сонь, кажется, там кто-то есть».
1: Мама стала раздвигать стебли. «Помоги мне, посвети фонариком вот сюда». Мама показала на покрытую осенними листьями землю. Я направила туда свет фонарика. На клумбе прямо в мокрой траве лежали три розовых зверька. «Мама, кто это?»
5: «Хм, не знаю, Сонь, я такого чуда никогда раньше не видела».
1: «Мама, это ежики!»
5: «Ежики? Хм, странно. Обычно они появляются на свет в начале лета. А где же тогда их мама-ежиха?» — задумчиво произнесла мама. «Не знаю. Может быть, сейчас вернется?
1: Мам, а почему они не шевелятся?»
5: «Ох, Соня, мне кажется, что мама уже давно их оставила. Такие маленькие ежата могли и не выжить».
1: «Мам, черный нос шевелится!» — закричала я так, что, наверное, все соседи услышали.
5: «Знаешь, Соня, у меня идея. Давай аккуратно переложим ежат в корзинку и отнесем Ивану. Он же ветеринар, может, подскажет нам, что делать».
0: Ежики были очень маленькие, розовые. Их колючки были как мягкие белые волоски. Маленькие лапки висели безжизненно. Но черный носик у одного шевелился. Соня тут же нашла им имена. Болик, Лелик и Носик. Они с мамой отнесли ежа домой к дяде Ване. Он был ветеринаром, очень любил животных, лечил их и кормил. Дом у него был целый зоопарк. жили и коза Анфиса, и козел Борька, и петух Багратион, и курочка с цыплятами. А еще собака, кот, кролик Федя и ворон Катька. Когда дядя Ваня увидел ежат, он очень удивился и сказал, что дело серьезное. Выжить ежатам будет непросто. Но тепло и осторожный массаж сделали свое дело. Малыши стали двигать лапками и носами. Но что же делать дальше?
1: «Есть у меня одна мысль», — сказал дядя Ваня. «Правда, я не уверен, но мне кажется, нужно попробовать. Рассказывай, Вань, мы на все согласны, надо ежиков спасать». Мама подвинула корзинку поближе к настольной лампе. «Нужно попробовать ежат к Тоське подложить, тогда шансы на выживание у них во много раз повысятся». «Ты думаешь, кошка будет кормить ежиков?» — воскликнула мама. «Не знаю, но попробовать стоит. Предлагаю это сделать прямо сейчас». Дядя Ваня был настроен решительно. «Мама, ну давай попробуем. Ты же сама говорила, что наша Тоська умная. А вдруг все получится?» «Хорошо, пойдем к Тоське. Кошка у нас действительно очень умная».
0: Ну и как вы думаете, кошка Тоська согласилась воспитывать ежат? Удивительно, но она их приняла как родных котят. Кормила, вылизывала, следила, чтобы не разбегались. А когда на следующий день Соня нашла на клумбе еще одного ежонка, девочка назвала его Ушастиком, то и его оставила себе. Шло время, малыши подрастали, а Соня с радостью наблюдала за ними. Вот они открыли глазки, вот у них появились настоящие колючки, вот они научились сворачиваться в клубочек. Но однажды пришла пора выпускать ежат в дикую природу. Как к этому отнеслась их мама-кошка и как сложилась их дальнейшая судьба, об этом вы узнаете, если прочитаете книжку Надежды Рачковой «Кошкины ежики до конца». Книжку выпустило издательство «Аквилегия М» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Агата, живущая в центре города, в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
6: В книжном мире маячок.
7: Ваш книжный
6: червячок.
4: Книжный червячок на детском радио.

Я Матвей Яицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».

0: все-таки делать то, лучше все-таки делать то. Что ты делать, мастер?
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, уи! Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
5: Я!
4: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру. 0+.
6: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
3: 0+.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я Кипиташа.
1: Ну что, просыпаемся, улыбаемся, потягиваемся и встречаем новый день.
2: И приветствуем ведущего новостей Ярослава Попова.
1: Привет, Ярослав! О чем расскажешь?
3: Доброе утро, коллеги! В этом выпуске речь пойдет о долгожданном фильме «Хрум», о большой семье,

0: и о самом длинном пироге. Интересно, за сколько его можно съесть? Московское время 7 часов. В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: В студии Ярослав Попов. В городе Советский Калининградской области испекли самый длинный пирог в России. Он растянулся на 800 метров. Это расстояние между несколькими автобусными остановками. Испекли его в честь дня рождения Калининградской области. Ей исполнилось 80 лет. Каждые 10 метров – один год истории. Пирог получился вишневым. Готовили его по частям на фабрике. А потом собирали в одно целое на главной площади города. На такого гиганта ушло много муки, сахара, масла и ягод. Попробовать угощение смогли все желающие. А часть пирога отправили в больницы пациентам, которые проходят лечение. Вот так вкусно отметили праздник всем городом. Из Калининградской области переносимся в Московскую. В большой семье жителей города Дедовска случилось большое пополнение. У Светланы и Алексея родился 17-й ребенок. Мальчика назвали Филипп. Он настоящий богатырь. Весит более 4,5 килограммов, а рост у него 56 сантиметров. Мама с Филиппом уже дома, в кругу большой и дружной семьи. В ней 12 девочек и 5 мальчиков. Самой старшей дочке уже 22 года, а самому младшему ребенку до появления Филиппа было 2 годика и 8 месяцев. Мама Света признается, что всегда мечтала о большой семье, но не ожидала, что детей будет так много. И в завершении выпуска новость, которую мы давно ждали. Первый канал и Детское радио, которое входит в «Газпром Медиа Холдинг», приступили к съемкам художественного фильма «Хрум» по мотивам самого популярного подкаста детского радио «Хрум» или «Сказочный детектив». Его главных героев Макса, Любаню, Марию Петровну и Добрыню скоро увидит вся страна на больших экранах. Кто исполнит главные роли и какие сюрпризы ждут зрителей, узнала Ксюша Косичкина.
2: Больше 150 выпусков, около 300 миллионов прослушиваний только за прошлый год, 4 книги, 3 спектакля. Все это мегапопулярный проект детского радио «Хрум» или «Сказочный детектив». Теперь расследование в мире сказок покажут в кино. Кастинг, то есть отбор исполнителей на роли всем известных персонажей, был серьезным. Главных героев, школьников Макса и Любаню, сыграют юные, но уже популярные актеры Сильвия Дадалян и Мирон Проворов. Мирон рассказал, каким будет Макс в его исполнении.
3: Добрый, веселый, классный, позитивный. Он будет, на самом деле, не хуже настоящих следователей. Но у него есть момент, то, что он очень любопытный, и если он куда-то в не то место спокойно сунется, то может чуть-чуть, знаете, пострадать.
2: Главу детективного агентства «Хрум» Марию Петровну сыграет обаятельная Ангелина Стречина. Она призналась, что было непросто примерить на себя роль детектива и строгой, но справедливой учительницы математики.
4: Это очень ответственно. Я очень переживаю, если честно, потому что я знаю, насколько Мария Петровна известный персонаж, известная героиня среди, ну, молодежи, среди детей.
2: Не менее известный и любимый герой – сказочный полицейский Добрыня. Этот персонаж будет мультипликационным. Ему свой голос подарил знаменитый музыкант Василий Вакуленко, солист группы «Баста». Он – идеальное воплощение образа русского богатыря, уверен режиссер Игорь Волошин. Создателям картины помогают консультанты. Об этом мне рассказал креативный продюсер Антон Безнасюк.
5: Моя дочь Валентина, она, по-моему, самый большой фанат «Хрума». И она знает все наизусть, она буквально переслушивает все выпуски всегда. И я с ней постоянно советуюсь.
2: Первые сцены «Хрума» снимали в одной из старейших библиотек Москвы, Тургеневке. Перед началом работы съемочная группа разбила тарелку с названием фильма и именами участников. Так у киношников принято.

0: это делать на удачу. Вторую, точно такую же тарелку, оставили целой на память. Она будет храниться в музее детского радио, и ее смогут увидеть посетители наших экскурсий.
1: Это был репортаж Ксюши Косичкиной о начале съемок долгожданного фильма «Хрум». Будем внимательно следить за этим кинопроектом, рассказывать о нем в эфире и выкладывать фото и видеоотчеты в соцсетях и на сайте детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
2: В городе Советске Калининградской области, где испекли самый длинный пирог в России, плюс 17 градусов, небольшой дождь. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
3: В подмосковном Дедовске, где в одной семье родился богатырь, который стал 17-м ребенком в семье, сегодня плюс 11, а небольшой дождь.
2: В Москве, где прошли первые спектакли «Хрум», «Осторожно, чудо-юдо», сегодня днем плюс 12 градусов, небольшой дождь.
4: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, слушайте, ну что, не новости, я смотрю, у нас почти каждый день. Так это про наш любимый Хрум. Мало того, что спектакль идет уже с большим размахом, так еще и кино снимают.
2: Да, и снимается-то кто? Наш друг Мирон Проворов, который был у нас в Кипятоше тут в гостях в студии. Мы болтали, играли и смеялись. Да, это будет событие, кинособытие. Ну, так как-то ты интересуешься, вот выходят новые сказки, да, новые фильмы для детей. А тут вот что касается вот именно...

0: на нас. В прямую. Ну, будем ждать очень с нетерпением. А пока будем ходить на спектакли «Хром» и делиться впечатлениями. Вот, первые уже прошли. Тут Катя с Знайкина, с Супер Гариком, они же там были, они вот, ну, ребят встречали, собственно, в концертном зале. Они говорят: «Уа, как это круто, классно вообще, и представление, и зрители, все».
1: А мы вот, например, с Фистушкой еще не видели.
0: Мы нет.
1: А нам интересно.
0: А нам очень.
1: Да. А может быть, кто смотрел, может, кто что расскажет? Немножечко.
0: Ну, вчера, вот смотри, уже восторженные приходили сообщения.
1: Ну, 1-2.
0: Ну, 1-2, пока 1-2, да. Давайте, ребят, кто у нас уже посетил Хрум? Кто может поделиться своими эмоциями, впечатлениями? Давайте, звоните. Мы с удовольствием ими тоже сегодня напитаемся. 8-495-134-5-6-6-4. Кстати, вы можете прислать и фоточки. У нас вот фоточки тут приходили.
1: Да, я знаю, что все там фотографируются.
0: Угу. Вот сюда присылайте фоточки. Плюс 7-916-968-0968. Похрумкаем вместе.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Ну что, вот нам пришли замечательные письма от ребят и взрослых, что они вот были на хромах уже. Поздравляем, это событие целое. Вот вчера, например, пришло от Адриана, помнишь? Я тоже побывала в эти выходные на хроме, очень понравилось. Я посещаю все спектакли, обожаю Марию Петровну и Любаню. Вот. Еще одно сообщение от целой семьи, от мамы Лиры, Захар, Марка и Верочки пришло. Вот, мы в восторге. А гусь заслуживает отдельного восхищения. Он прекрасен. А кстати, вот

0: Давайте, живые эмоции. Ксюша, привет.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну расскажи, побывала ли ты уже на новом представлении? Мы-то с Кипятошей не были, очень хотим узнать, как там все было.
1: Я тоже не была, но тоже очень сильно хочу. Да. Но я смотрела там, где у кота, который на свете там сидел, был юбилей, и там пропало зеркальце, скажи вот.
0: Какого кота юбилей был? Не поняла. Кипятоша.
2: Вот такой спектакль был, да.
0: А, это вот тоже.
3: А когда ты собираешься на хром-то пойти?
1: Ну, не знаю.
3: А то смотри, спектакль быстро-то пройдут, и все.
0: Ты в каком городе ты живешь, Ксюш?
1: В Ростове.
0: А, в Ростове. Который Ростов-на-Дону?
3: Понятно.
1: Да.
3: Но из Ростова, да, конечно, в Москву далековато.
0: Если только одни всей компании, может быть, когда-нибудь приедут в Ростов-на-Дону, не знаю.
3: Ну, а вдруг решат они устроить гастроли? Да по всей, да по России.
0: Ну, знаешь, тогда обычно это будет тогда сенсация.
3: Ну, театры же ездят там с гастролями по городам там.
0: И весим. Так, спасибо тебе большое за звонок. Тут еще один зритель нам звонит. Привет.
4: Привет.
0: Давай знакомиться, как тебя зовут?
4: Катя.
0: Катя, очень привет. Ты откуда звонишь, Катя?
4: С Екатеринбурга.
0: Потенциальные зрители Хром. Ну ты, получается, что ты тоже, что ли, не была на премьере?
4: Нет еще.
0: Куда? Нет еще. То есть у тебя все-таки есть планы посетить этот спектакль?
4: Да, есть.
0: Да.
3: Хотя, знаете, а почему и нет? К нам же на экскурсию приезжают из разных далеких городов.
0: Абсолютно правильно.
3: И потом на хром не приехать.
0: И потом, да, у всех разные каникулы. Вот сейчас у кого-то у одних каникулы, кстати, закончились. У кого-то наступают вскоре другие. У тебя когда каникулы, Кать?
4: У меня сейчас уже каникулы.
0: А, ну вот, смотри-ка. У нас спектакли будут идти в Москве, по крайней мере, еще до конца октября. Так что мы... А что ты ждешь от этого спектакля, скажи?
4: Не знаю.
0: Кто у тебя любимый герой? Давай скажем так.
4: Мария Петровна.
0: Мария Петровна. Угу. Авторитетная учительница. Или как она сама себя называет, Гивни Хрома, училка, математичка. Ладно, мы тебе желаем, чтобы твоя мечта сбылась. Ты приехала на спектакль, ждем тебя в Москве. Но, ребят, пишите, мы ждем и ваши сообщения, и фоточки. А они уже здесь и есть в наших сообщалках. Давайте +7 916 968 0968.

0: что, сегодня услышали замечательные новости. Кто еще не знал, вы представляете? Между прочим, совсем скоро только приступили к съемкам фильма «Хрум» по мотивам нашего Хрума любимого. Мы начали-то со спектаклей, да? Вот, пошли дальше.
1: Нет, начали сначала с радиопередач.
0: Радиопередач. Но потом радио
1: уже
0: переместилось уже на сцену, и теперь уже на экраны большие.
1: Что будет дальше?
0: Мы гордимся, мы следим, мы ходим на спектакли «Хрум», по крайней мере, вы ходите. И вот, пожалуйста, фоточки. «Дети сказали, — пишет мама Наталья, — это круто. Полина, Ксюша и Толя. И вот представили нам фотку. Спектакль. Детективное агентство «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Счастливые, показывают сердечко.
1: Круто. И все?
0: Впечатления? Да. Ну, подожди, они только отошли от этого вот восторга. Сейчас они, значит, вот это вот сформулируют мысли-то, пока слов не найдут восторженных. Так, кто-то дозвонился нам?
1: Аня звонит.
0: Анют, приветики. Анютка, ты тут?
2: Угу.
0: Ну а что, ты ходила на спектакль «Хрум»?
2: Угу.
0: Ну рассказывай нам.
1: Давай.
0: А то мы слова не можем клещами ни от кого вытянуть.
2: Классно очень.
0: Классно. Кто тебе больше всех запомнился, понравился?
2: Больше всех понравилось... Любаня.
0: Вот видите, как распределяются симпатии наших зрителей и слушателей. Любаня. Ладно, будем наблюдать, что там у нас делает Любаня, как там гусь. Следим за новостями. Пишите 8-916-968-0968.
3: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Полина.
4: А это наш верный друг Робопес.
6: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
7: При поддержке Карачаровского механического завода.
8: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
9: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
9: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
10: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
11: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
10: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
11: Машина на года, сразу видно.
10: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
3: Детское радио.

0: – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1176-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио и Аквамарис представляют.
2: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
1: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
2: Полный вперед!
1: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио.
3: 6+. При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Реклама.
8: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
9: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии «СТС Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
10: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
11: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
12: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
11: Ты подумай, кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
12: И правда, срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
13: 10 и 11 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
14: Привет-привет! Доброе утречко всем, кто только что проснулся или просыпается. Давайте-давайте бодримся. Будем мы просыпаться. Если вы не очень с этим справляетесь, мы вам сейчас поможем.
15: Да, и мы поможем, и наши дежурные по зарядке поможем. А вы представьте, вот вы же поклонник, да, агентства Хрум? Представьте, что, закройте глаза, что рядом с вами делают зарядку. Они все. И Мария Петровна стоит, старается. И Макс, посмотрите, как руками машет. Любаня легонечко так подпрыгивает на одном месте. И Добрыня со штангой пришел. Ну, вообще, с утра-то это не нужно. Ну, все равно пришел.
14: Ну, прикольно.
15: Вот. И все вместе нашей дружной компанией приступаем.
16: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаем.

себя. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно! Следующее упражнение. Приступаем к следующему упражнению. Ноги на ширине плеч, спина ровная, руки на поясе. Правую руку поднимите вверх и потянитесь в левую сторону. Прогибайтесь хорошо, с усилием. Выпрямились. Теперь поднимите левую руку и потянитесь в правую сторону. Раз, два. Встали ровно. Правая рука вверх, наклоняемся в левую сторону. Раз, два. Левая рука вверх, наклоняемся в правую сторону. Раз, два. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично! А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Ну, значит, сегодня в новостях, если вы не слышали, мы узнали о том, что начались съемки художественного фильма «Хрум» по мотивам нашего, в общем, подкаста «Хрум» или «Сказочный детектив». Так что его главных героев скоро увидит вся страна на больших экранах. Но пока на большой сцене все могут видеть новый совершенно музыкальный спектакль. А это уже замечательная традиция, музыкальный спектакль. «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». И мы у вас сегодня спрашиваем, как вам вообще вот это вот действо? Как вам? Ну, в основном нам присылают только восторженные отзывы. Даша Маркелова из Москвы ходила на спектакль «Хрум». Мне очень понравился. Мария Петровна. Даш, ну давай, присылай фотографии. Мы с радостью вообще посмотрим, да другим покажем. Что у тебя?
2: Вот мама Алла пишет. Ходили с сыновьями, Захаром и Макаром. Оба фанаты детективных историй про «Хрум» на детском радио. Слушают каждый выпуск. Ну что, спектакль превзошел даже большие ожидания.
1: Да вы что, то есть круче даже всех трех, которые до этого были?
2: Ну, не знать, круче, не круче, но яркие костюмы, музыка, шутки такие, что смеялись все, и дети, и даже взрослые. Длится чуть больше часа, детишки не устали, отлично. После спектакля Макар сказал: «Мы как будто попали внутрь радио». А Захар уже просит пойти еще раз. Мало было ему.
1: Ой, Кипятош, ну я вот слушаю, читаю, я хочу тоже очень. Я тоже очень хочу, когда
2: посмотрим,
1: нас пригласят.
2: Посмотрим, конечно, куда же мы денемся.
1: А что касается попадания внутрь радио, очень даже запросто вы можете это сделать. Приходите к нам сюда на экскурсию. Вы точно попадете внутрь радио. Не радиоприемника, понимаете, как Карлсон мечтал. Я хочу оказаться в этом, в этой коробке, да. А попадете действительно в мир целый радио. Узнаете, как у нас тут все устроено. Повстречаетесь с ведущими, обнимитесь, расцелуетесь, и приветы вам на всю страну передадут. Ну, что еще хорошего там?
2: А так, что тут еще? Так, спектакль понравился. Это, значит, детский спектакль, но он интересен как детям, так и родителям.
1: Вот, слышали?
2: И главное, что он интерактивный, то есть зритель не просто сидит, попкорн жует, а все как бы соучастники, как будто, ну, мы присутствовали на сцене. И, кстати, небольшой спойлер.
1: Не надо спойлеров.
2: Небольшой. Само чудо-юдо...
1: Ну, Кипятош, ты чего? Ну, нельзя.
2: Да ладно.
1: Все, нельзя, нельзя, нельзя.
2: Но вот это пусть... не я, это вот...
1: Ну,
2: пишу.
1: Вот я понимаю, ну... Ладно, мы...
2: Порадовало, что дети не просто смотрели спектакль, а буквально хрумали вместе с героями. Даже новое словечко.
1: То есть такой иммерсивный спектакль, в котором ты почти участвуешь.
2: Да?
1: Ну вот Миша из Москвы, а мы с подругой идем 17 октября на «Хрум». Хрум, жди нас! А, ну что, и они, конечно, ждут тебя, Миша, безусловно, а мы ждем ребят, которые хотят разбудиться правильно. Давайте, звоните в нашу любимейшую по игруле, которая называется «Разбудильник», 8495-134-5664.
3: Не секрет.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Разбудим. Не было еще такого случая, чтобы мы, да, не разбудили.
2: Нет, был, помнишь? Вот тогда-то, помнишь? Вот тогда, когда, такое когда? Во время игры прямо заснул-то мальчик у нас. Мы такие, значит, с ним играем, тут тишина, потом так слышим на том конце трубки. Вот такие.
1: А, точно.
2: Было дело, да. Но надеюсь, что... Да, я надеюсь, что София с нами так не поступит. София!
3: Здравствуйте!
2: Привет! Ты как, проснулась?
3: Да.
2: До конца проснулась или не до конца?
3: Ну, так себе.
2: Так себе, понятно. Сейчас мы это так себе, знаешь, вениками прогоним за калитку.
0: Буква-тряс! Буква-тряс!
2: Итак, у нас есть слова, а точнее, герои всякие разные. Но в их именах перемешались буквы. Вот, и получилась ерунда. Тебе нужно будет расставить буквы по местам и вернуть героям их имена. Я думаю, что ты с первого раза догадаешься, кто эти люди и не очень. Итак, первое слово, первое имя – это смак. Если поменять буквы в этом имени, будет один очень любимый герой.
1: Но...
2: София. Смак. Подсказка. Это агентство Мухр.
3: Хрум.
2: Так, а значит, смак это кто?

0: Но... Да, молодец. Дальше у нас идет Балюня. Болюня.
1: Заболела?
0: Балюня. Балюня.
1: Это подружка Смака.
0: Он такой Смак?
2: Любаня!
0: Да, конечно! Рамия Вертопна.
2: Мария...
0: Мария...
2: Петровна.
0: Петровна. И, наконец, дочу Одю. Это с утра говорят. Дочу свою сейчас Одю. А то она сама не может Одю.
1: Ну...
2: А я дочу одену.
0: Дочу однозначно надо одеть с утра. Она сама никак. Сидит, колготина одна нацепилась, а вторая никак. Но это...
2: Это Юда.
0: Да,
1: ну конечно.
0: София прекрасная ты. Мы тебе вручаем нашу уютную, мягкую, яркую подушечку детского радио.
2: Спасибо.
0: На здоровье, дорогая. Тебе хорошей дороги. Надеемся, ты пробудилась. А у нас впереди поздравлялки.
3: Разбудильник. Разбудим.

Сегодня у нас уже 6 октября. Поздравляем, дорогую Кирюшу, с 6-летием. Мы тебя любим. Крошка ты наша, звездочка, рад.

0: радости, вдохновения. Сияй и будь счастлива, твоя счастливая семья из Санкт-Петербурга.
1: Передаю привет своему братику Саше Красовскому. Поздравляю его с первым днем, когда он начал ходить в детский сад. Сестра Кирочка Красовская, Нижний Новгород.
0: Папа Дима и мама Кристина поздравляют своего сыночка Мишу Калинина с днем рождения. Ему исполнилось 9 лет. Желаем быть счастливым, успешным и здоровым. Будь аккуратнее на своем новом, крутом самокате. Мы тебя очень любим.
1: Доброе утро, детское радио. Мама Рая передает большой привет дочкам Маракаевы, Малиночки и Есенечки, мужу Мишутки, песику Лео. Хорошего имени дня. Очень люблю.
0: Передаем привет замечательной девочке Кире Мурзиновой. Кирочка, ты умница, у тебя все получится. Твои родители и брат Марк, город Калуга.
1: Доченька, ты наше счастье. Гордимся тобой, очень любим. Пусть все мечты сбываются, а каждый день радует. С праздником наша радость. Викторию Кожевникову поздравляют мама и папа.
0: Хочу передать привет мамочке, папочке, сестре Настюшке, подружке Свете и однокласснице Арнелле. Хорошего дня желает всем Алена Левашова из Москвы.
1: Утренний привет любимой доченьке Аиде и сыночку Артуру. Поздравляем их с их днем рождения. Желаю хорошего дня, мама и папа.
0: Доброе утро, детское радио. Дани и Ани, самого прекрасного дня. Улыбок и радости желает мама Ксюша.
1: Поздравляем любимую Алину Александровну Мозуль с днем рождения. Оставайся такой же прекрасной, жизнерадостной и милой девушкой.
0: Всем хорошего денька и отличного осеннего октябрьского настроения.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Санъёнг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все вкуснее.
7: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф. Слышите?

0: С интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! Так, Веснушка, не сбавляем темп. Что у нас там дальше по плану?
2: Как что по плану? У нас новости, Кипитоша. Ярослав Попов уже готов выступать.
1: А, Ярослав, точно. Привет, дорогой, тебе слово.
2: Благодарю. Всем привет. В этом выпуске речь пойдет об искусстве. Вы узнаете, как прошел балет в библиотеке, за что лемуры любят оперу и как медведи сходили на концерт классической музыки.
3: Вот это новости! Я и не знала, что животные интересуются искусством.
4: Московское время 8 часов.
5: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: радио. Новости.
1: В студии Ярослав Попов. Всемирно известный пианист из Англии Рик Уэйкман устроил концерт для медведей. Он состоялся в заповеднике во Вьетнаме в долине Чхат-Дау. Здесь живут спасенные гималайские медведи. Специально для мишек маэстро сыграл несколько композиций. Медведи с удовольствием слушали. А один малыш даже подошел к краю вольера, встал на задние лапы и смотрел на музыканта, не отводя глаз. Всего в заповеднике живут 150 спасенных гималайских медведей. Они очень редкие животные. Благодаря защитникам природы у них появляется новый дом и даже возможность ходить на концерты. Продолжаем разговор об искусстве. В джунглях нашли лемуров, которые поют как оперные артисты. Это индри – самые крупные лемуры в мире. Они живут только на острове Мадагаскар и славятся своими протяжными песнями, которые разлетаются по всему лесу. Оказалось, у этих зверей есть удивительная особенность. Чем выше нота, тем шире зверь открывает рот. Из-за этого звук становится мощнее и летит дальше. Такой же прием используют настоящие оперные певцы. А еще эти лемуры часто поют дуэтом. Самец и самка по очереди исполняют свои партии. Песни им помогают защищать территорию и не терять друг друга в густом лесу. Из джунглей Мадагаскара переносимся в Москву, в Российскую государственную детскую библиотеку. Здесь прошел 4-й фестиваль «Балетные истории. Этноклассика России». Посмотрела спектакли, пообщалась с артистами и сама попробовала освоить балетные па Аделия Бровкина, корреспондент детского радио.
2: Почему танцы решили показать среди книг? У многих известных балетов есть литературная или фольклорная основа. Например, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева создан по уральским сказам Павла Бажова, а балет «Шурале» по мотивам произведений татарского поэта Габдуллы Тукая. Его главный герой – лесной дух с длинными пальцами и рогами. Юные танцовщики в красивых костюмах грациозно порхали по сцене, через танец рассказывая увлекательные истории. В этом году балетный фестиваль посвящен многонациональности России и знакомит детей с культурой разных регионов страны. От Урала и Татарстана до Дагестана, Алтая и Карелии, рассказывает куратор проекта Татьяна Иванова.
3: Поскольку в 2026 году празднуется год единства народов России, конечно же, мы решили, что мы возьмем никому неизвестные балеты национальные, которые построены по национальным мифам, сказкам и легендам, и покажем, как они воплотились на балетной сцене, потому что мало кто не только из детей об этом знает, но об этом мало кто знает и из профессионального сообщества. Это очень интересный и познавательный опыт для всех.
2: В библиотеке можно было не только полюбоваться танцами, узнать историю балета, но и попробовать себя в роли артиста, посетив балетный мастер-класс. Я тоже в нем приняла участие. Училась правильно ставить ноги в балетных позициях и делать красивые движения руками. Как признались артисты, самое сложное в балете не техника. Гораздо важнее передать зрителю эмоции и рассказать историю без слов, только движениями. Впереди у гостей фестиваля еще одно путешествие. В ноябре оно будет посвящено легендам народов севера и юга России. А прямо сейчас в главной детской библиотеке страны можно посетить выставку «Балетные истории. Этноклассика России». Она, кстати, проходит и онлайн.
1: Это был репортаж нашего корреспондента Аделии Бровкиной о фестивале балета в Российской государственной детской библиотеке. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
4: Сегодня в Антананариво.
5: А, слышь, как выговариваю.
6: Угу.
4: В Антананариво, столица Мадагаскара, где можно встретить веселых поющих лемуров. Плюс 22, облачно с прояснениями. Представляешь, в Москве
6: это
4: у нас...
6: вот эти, которые «I like to move it, move it»?
5: Они танцующие. Ну, в принципе, и поют тоже. Да. Там люди, лемуры, ну и кенгуру даже вместе. Дружно слушают детское радио, мобильное.
6: Кенгуру на Мадагаскаре?
5: Точно, кенгуру не могут слушать на Мадагаскаре. Придется ехать в Австралию, чтобы послушать кенгуру.

0: Можно во Вьетнам. Там вот как раз один известный пианист сыграл для гималайских медведей.
1: Точно, вот в этом заповеднике.
0: Там сейчас плюс 30, но, правда, дождь.
1: В Москве, где в Российской государственной детской библиотеке прошел 4-й фестиваль балетной истории «Этноклассика России». И никаких там тебе несерьезных поющих лемуров и медведей. Сегодня днем плюс 12 градусов, небольшой дождь.
2: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Да, мы здесь поджидаем, как говорится, тех, кто немножечко там подцапывает еще, никак не может с подушкой расстаться. Да мы сами по себе знаем, это дело непростое, конечно, по утрам. Подушка теплая, одеялочко мягкое.
2: Хватит, Кипятоша, хватит. У нас много дел, прекрати. Дело в том, что детское радио и общество знания ищут главного по игрушкам.
1: Они спят еще.
2: Нет, я думаю, что они сейчас заинтересовались, подскочили и хотят стать тем самым ребенком, который, в общем-то, будет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка».
1: Да ребенок разве может?
2: Может, так, может. Да? Нет, ну, там разные серьезные взрослые, конечно, придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится. Вот что самое важное.
1: Не, ну это правильное решение, конечно. Чего бы там взрослые не напридумывали, ребенку это может не понравиться.
2: Поэтому, ребята, заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
1: А как это объяснить?
2: Ну вот, надо объяснить в своем видео, да. Я главный, потому что я вообще такой. А это главный приз. Возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта.

0: эксперта.
1: Это жутко интересно.
0: Очень интересно.
1: Конкурс «Главный по игрушкам». Все подробности и условия участия внимательно смотрите на сайте dtfm.ru.
0: Ладно, снова у нас здесь развлечения для взрослых. Дорогие наши мамы и папы, ваш шанс выиграть не один подарок, а два. Сейчас появится в следующей игре, которая называется «Вот это номер!». Да, все условия нашей игры узнаете, когда дозвонитесь. Давайте звоните, дорогие взрослые, берите поддержку в виде своих мальчишек и девчонок и давайте, набирайте 84951345664.

0: Potéta!
1: Potéta!
2: Potéta!
0: Potéta! Номер!
3: Да, это детское радио, но мы все-таки иногда играем здесь и со взрослыми, потому что детское радио слушают всей семьей. И мамы с папами, и бабушки с дедушками, и, конечно, ребятишки.
2: Нам сегодня дозвонилась Ирина. Доброе утречко.
4: Доброе утро.
2: Ирина, скажите, откуда вы звоните?
4: Из Воронежа.
2: Очень приятно вас слышать. Кто у вас группа поддержки, скажите?
4: Внучка.
2: Внучка. Ой, то есть вы бабушка. Ага. А внучку-то как зовут вашу любименькую?
5: Алиса.
2: Алиса. И куда ж вы едете такой дружной девчачьей компанией-то?
4: В школу.
2: В школу. Прекрасно. Ну что ж, смотрите, значит, Ирина, задача такая. Чтобы получить первый подарочек, нужно будет продолжить фразу одной известной песни в исполнении одной хорошей певицы юной. Но надеюсь, у вас это получится. Не догадаетесь, мы вам поможем, чем можем. Готовы?
4: Ну, попробуем.
2: Ну, давайте, слушаем.
0: Выступает
2: Арина из Чебоксар.
5: Замыкая круг, ты назад пошел.

0: вдруг там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, зашурпят от них не жди.
1: Так.
2: Песня знакома вам?

0: звучит-то как? Ну-ка, давайте послушаем оригинал.
1: Пусть идут дожди, наших бед от них не жди.
0: Браво, Ирочка! Отлично! Прекрасно! Ну что ж, первый приз ваш, и это фирменный ланчбокс детского радио для вкусных завтраков. Так, ну что ж, а еще у нас есть второй подарочек, который вы тоже можете заработать, если исполните для нас что-нибудь. Это может быть все, что угодно, все вот-вот, что вам нравится.
2: Вью на месяце апреля, в старом парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди.
3: Потрясающе! Великолепно!
0: Согласна совершенно с этим восторженным слушателем, потому что это было действительно классно. Песня-то какая, тоже классика. Ну что ж, Ирина, вы сегодня, как это говорится, прямо в яблочко попали. И одно задание выполнили, и второе. Мы вам вручаем нашу фирменную, мягкую, уютную, яркую, теплую подушку детского радио. Вот так можно за одно утро всю грушу обтрясти, понимаешь? Мы вас поздравляем. Доброй дороги в школу, прекрасной дороги на работу, отличного денька, а у нас впереди поздравлялки.
3: Вот это!
4: Вот это!
3: Вот это номер!

0: доченьку Милану с днем рождения. Будь здоровенькой, такой же красивой и умной. Очень люблю тебя, мама Ольга из Москвы.
1: Доброе утро, детское радио. Меня зовут Маша. Еду в школу с мамой. Передаю привет всем своим одноклассникам из 1-го И школы 286, город Москвы.
0: Доброе утро, детское радио. Передаю привет своим дочке Злате и супругу Илье, который

0: приедут на тренировку по танцам. Злата, хорошей тренировки, не забывай пить воду. Мама Таня, город Вологда.
1: Привет деткам от мамули. И пожелание хорошего настроения, отличного дня для Настеньки и Сашули из Санкт-Петербурга. Настенька в школу едет, Сашуля пока отсыпается.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Хочу передать вам привет и всему детскому радио. Это Елизавета Бурмистрова из Москвы написала.
1: Здравствуйте, Василиси из 3-го А, гимназия 56 Санкт-Петербурга. Хорошего настроения, прекрасного дня. Отлично сегодня поплавать в бассейне, мама Оль.
0: Ну и доброе утро, всем хорошего дня от мамы Лены и Намаза. Мы вас очень-очень любим.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
6: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
4: Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах.

0: G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новый марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
3: Можно.
5: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Вкусно у нас мной.
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
7: Это которую можно настроение менять?
8: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в Перекресток.
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
9: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 1-800-70-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». 6+.
5: Детское радио. Реклама.
11: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
13: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет, доброе утречко. И ребятишкам, и взрослым. Вы слушаете детское радио. Да, здесь мы, Веснушка и чайник Кипидоша.
2: Кто-то уже у нас уехал в детский сад, в школу, на работу. Кто-то даже уже сидит за партой. Кто-то лопает завтрак вкусный в детском саду. Ой, а кто-то остался дома. Быть может, потому что ему во вторую смену кто-то немножко приболел. Но у всех разные обстоятельства. Вот мы вас приветствуем и приглашаем всем вместе просыпаться правильно. Давайте, ребята, взрослые, ну-ка, все вместе на зарядку.
3: Доброе утро! Все готовы к утренней зарядке? Тогда начинаем! Начинаем зарядку с ходьбы на месте. Шагаем и одновременно поднимаем руки вверх. Продолжаем шагать и опускаем руки. Поехали! Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Шагаем, не останавливаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опустили руки. Остановились. Отлично! А теперь согните руки в локтях и возьмите пальцами за плечи. Делаем круговые движения руками сначала вперед, а затем назад. Вращаем руками вперед.

0: и назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре и назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки вытяните вперед, ровно держите их перед собой. Поворачивайте сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали! В одну сторону. Раз, два, три, четыре. И затем в другую. Раз, два, три, четыре. Опять снова в правую. Два, три, четыре. И в другую сторону, в левую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Продолжаем движение. Руки на талии, ноги на ширине плеч, спина ровная. Четыре раза наклоняемся в одну сторону и четыре в другую. Начали! Наклоны в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Наклон вправо. Два, три, четыре. И влево. Раз, два, три, четыре. И еще раз наклоняемся в одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Завершаем зарядку тем же упражнением, с которого она началась. Ходьбой на месте. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки, делаем глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Продолжаем шагать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки, глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Раз, два, три, четыре. Остановились. Утренняя зарядка на детском радио закончена. Встречаемся каждый день по будням в это же время. До встречи!
1: Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

тайге. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: Там и друга не бросить нигде.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Так, кстати, слушай, забыл, давно хотел тебе сказать.
3: Что такое? Давай я тебе по спине похлопаю. Ты подавился там, поперхнулся,
2: да,
3: что ли?
2: Да все, все, извини.
3: Ну, давай, выкладывай, что ты сказать хотел.
2: Так, смотри, я что хотел сказать. Что ж такое-то?
3: Да будь здоров. Ты у нас часом не заболел?
2: Господи, что ж мне болеть-то? Я закаленный, в конце концов, железный. Чего мне сделать-то?
3: Так, а вот откуда тогда твои вот эти... Нет уж, давай-ка я тебе повяжу шарф на шею, и ты будешь пить горячий чай с медом.
2: Да какой шарф? Какая шея? Где ты у меня шею вообще нашла? Я здоровый чай.
3: Нет, мне кажется, у тебя температура.
2: Да нет у меня никакой температуры.
3: Дай лоб, небось, горячий. Дай, докоснусь хоть.
2: Да чего?
3: Да чего? Да лба, да чего?
2: Это понятно. Лоб-то у меня есть. А что ты сделаешь?
3: Дотронусь, какая разница?
2: Огромная, Веснушка, огромная.
3: Ой, ну ты прям резко выздоровел.
2: Ой, не говори, спасибо тебе за заботу. Знаешь ли, язык, на котором мы говорим, тоже нуждается в заботе.
3: Ну тогда давай у наших ребят спросим, как надо говорить, если хочешь дотронуться до чего-то.
2: А только при этом, ребята, использовать нужно глагол «касаться».
3: Ой, сколько совесть сразу. Давайте звоните, смелые наши. 84951345664.
2: Да.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: Так, ну что, у нас тут опять неожиданные возникли проблемы с русским языком. Помогите, ребяшки, в очередной раз исправить нам ошибку, которая, я так понимаю, часто встречается в речи и не только у Веснушки.
2: С нами на связи Лея из Санкт-Петербурга. Приветики.
3: Здравствуйте.
1: Да, привет. Ну, как у тебя с русским языком-то?
3: Хорошо.
1: Ну, а как вот сказать, если хочешь дотронуться до чего-то или кого-то, при использовании слова «касаться»?
3: Можно сказать «прикоснуться», а можно сказать «коснуться».
2: То есть докоснуться нельзя, что ли, никак? Лея. Или все-таки можно иногда? Или
3: лучше
2: нельзя?
3: Лучше не надо.
2: Лучше не надо, да?
1: Вот.
2: А то мало ли что.
1: Слыхала.
2: Ну, ты здорова, надеемся?
3: Да.
2: Угу. Ладно, ну-ка, давайте-ка мы сверимся с нашей главной по запяточечкам, склонением, ударением, с преподавателем Института русского языка Александрой Матрусовой. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша. Правильно говорить? Коснулся. И никак иначе. Правда-правда. Помните, мы уже говорили, что язык меняется. Раньше, много веков назад, такое слово было, а сейчас его уже нет. Потому что само слово «коснуться» говорит о том, что мы до чего-то дотронулись. Поэтому говорим или «коснулся», или «дотронулся». А коктейль из этих двух слов мы делать не будем. Договорились? А теперь мысленно переносимся в Королевский дворец. Именно здесь вам будет проще запомнить нашу подсказку-запоминалку. Дотрона – дотронусь, короны – коснусь. Говорите правильно.
1: Спасибо тебе большое.
2: Да, Леечка, мы тебе вручаем наши фирменные тетради детского радио для отличной учебы. На русском языке и не только.
1: До свидания.
2: Спасибо. Ой, не представляю, как мне это слово вообще в голову пришло.
1: Ой, да конечно, конечно. Что? Еще скажи, что в тебе сейчас проснулась твоя прабабушка, которая жила в те времена, когда это слово еще очень употреблялось.
2: Наверное, она тоже была очень заботливая. Ты, кстати, как себя чувствуешь-то?
1: Да прекрасно я себя чувствую. Что ж ты пристал-то ко мне?
2: Нет, давай я все-таки коснусь. Или прикоснусь. Ну-ка, дай-ка.
1: Ну, коснись.
2: Ну, здоров, похоже.
1: Я говорю, все в порядке. Хотя, с другой стороны, если бы ты не начала вдруг волноваться, мы бы не выяснили сегодня, что лба можно только касаться.
2: И чёрт без всяких «до». Но если вам так хочется «до»,
1: тогда спойте.
2: «До». А лучше скажите «дотронулся». А теперь самое время повторить нашу королевскую подсказку-запоминалку. Мне так понравилось, кстати.
1: Дотрона, дотронусь, коснусь короны.
0: Покажи

0: спортивная программа.
1: Всем привет! Это Захар, спортивный комментатор детского радио. Давайте-ка начну я с загадки. Зеленая травка, ровное поле. Любителям бегать просто раздолье. Палки крючком, белые мячики. В нее играют девочки, мальчики. Эта игра нравится мне. Люблю играть я в... Ну, договаривайте, договаривайте. Нет, Саша, не в карате. А правильный ответ, ну... Эта игра нравится мне. Люблю играть я в хоккей на траве. Говорят, хоккей на траве чуть ли не самая первая спортивная игра в мире. Придумали ее пастухи, причем французские. Было это примерно так. Bonjour, monsieur Jean. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, oui. Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов. Ну и началась битва, естественно, спортивная. Пастухи делали мячики из того, что попадалось под руку. Из травы, обрывков ткани, а то и вовсе брали подходящий камень и гоняли его по пастбищу, оно же игровое поле, своими посохами. Почему это были именно французские пастухи, а не, скажем, итальянские? Да потому что слово «хоккей», то бишь «хоккей», произошло от старофранцузского «крюк». Раз слово французское, то и пастухи тоже. Логично? Нелогично, возмутились древние египтяне. Какие такие французы? Это мы, египтяне, хоккей придумали. Действительно, самое старое изображение игры в хоккей на траве нашли именно в Египте. Картинки больше 4000 лет. На рисунке два

0: Два человека с клюшками бьются за мяч, а вокруг стоят другие игроки и кричат на своем древнеегипетском языке «Оле, оле, оле!». Ну, кроме одной картинки, ничего, правда, не нашли. Так что все-таки решили, игру придумали французы. Сейчас хоккей на траве любят во всем мире. И это чистая правда. Где доказательства, Вить? Да пожалуйста! Международная федерация хоккея на траве объединяет почти 140 стран, включая, конечно же, Россию. Особенно много фанатов травяного хоккея в жарких странах – в Индии, Аргентине и Австралии. Снега там не бывает, а полей с травкой – ну, сколько хочешь. Правила просты. В хоккей на траве играют две команды по 11 человек в каждой – 10 игроков и один вратарь. Цель игры, ясное дело, загнать мяч в ворота соперника. Ну, проще говоря, кто больше голов заколотил, тот и молодец. Правда, забить ой как непросто. Касаться мяча можно только клюшкой. Руками или ногами вообще ни-ни. Это вам не футбол. Но вратарю вот можно. Ногами, руками, телом, головой, в общем, чем угодно. Отбивай, хватай, но только не ложиться. Ложиться на мячик категорически нельзя. Клюшка в травяном хоккее не такая, как в обычном. По форме она, знаете, больше похожа на новогодний леденец с крючком на конце. Так что привет от пастухов. Одеваются игроки-мужчины в футболки и шорты, а женщины в футболки и спортивные юбки. Для защиты хоккеистам и хоккеисткам хватает щитков. Их носят под гетрами. Гетры – это такие носки до колен, ну, типа гольфов. Только вратарю приходится надевать еще и перчатки, и кольчугу, и маски, и щитки. Мячик в хоккее на траве хоть и маленький, но твердый, и летит он ой как быстро. Ну, давайте-ка еще немного о правилах. Матч делится на два тайма. Каждый тайм длится 35 минут, но это чуть меньше школьного урока. Толкаться, наступать на ноги, задерживать соперника телом нельзя. За это судья сначала скажет «ай-яй-яй», во второй раз покажет карточку, там, зеленую или желтую, ну а на третий покажет красную и... Нет, Вася, родителей вызывать не будет. Просто возьмет и удалит игрока с поля. Вот и все. Типа «гуляй, Вася, грубиянам на поле не место». В нашей стране тоже любят играть в хоккей на траве. В середине прошлого века появились как мужские, так и женские команды. Наши травяные хоккеисты принимают участие во всех главных мировых соревнованиях. Хоккей на траве стал олимпийским видом спорта более 100 лет назад. Россия в Олимпийских играх тоже участвует. Будем тренироваться, играть и, конечно же, побеждать. Ну, на этом все. Я пошел на тренировку. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
6: Что нам делать целый час?
2: Это спросим мы у вас.
7: Детское радио представляет
8: развлекательно-мечтательный,
9: рисовательно-сочинятельный
10: и подарковручательный
11: час без правил на детском радио.
2: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
12: Спеть,
13: мяукнуть, сыграть в игру.
2: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
14: Изобразить слона?
2: Может и так, ведь это
15: «Час без правил»
2: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0 плюс. Реклама.
16: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка».

0: и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru. И официальных делов.
4: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
8: по щучьему велению, по моему хотению.
7: Только волшебные слова другие.
8: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: 0+.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Самый-присамый горячий-пригорячий на планете. Привет! Шлет вам чайник Кипидоши, это я.
2: А я, Веснушка, отправляю вам свой самый осенний привет. И пока вы его ловите, приветствую ведущего новостей Ярослава Попова.
1: Привет, Ярослав. О чем расскажешь?
3: Доброе утро, коллеги. В этом выпуске речь пойдет о долгожданном фильме «Хрум», о большой семье и о самом длинном пироге.
2: Интересно, а за сколько его можно съесть, этот длиннющий пирог? За неделю?
3: Если всем городом, то за 5 минут.
4: Московское время 9 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Ярослав Попов.
3: В городе Советский Калининградской области испекли самый длинный пирог в России. Он растянулся на 800 метров. Это расстояние между несколькими автобусными остановками. Испекли его в честь дня рождения Калининградской области. Ей исполнилось 80 лет. Каждые 10 метров – один год истории. Пирог получился вишневым. Готовили его по частям на фабрике, а потом собирали в одно целое на главной площади города. На такого гиганта ушло много муки, сахара

0: масло и ягод. Попробовать угощение смогли все желающие. А часть пирога отправили в больницу пациентам, которые проходят лечение. Вот так вкусно отметили праздник всем городом. Из Калининградской области переносимся в Московскую. В большой семье жителей города Дедовска случилось большое пополнение. У Светланы и Алексея родился 17-й ребенок. Мальчика назвали Филипп. Он настоящий богатырь. Весит более 4,5 килограммов, а рост у него 56 сантиметров. Мама с Филиппом уже дома, в кругу большой и дружной семьи. В ней 12 девочек и 5 мальчиков. Самой старшей дочке уже 22 года. А самому младшему ребенку до появления Филиппа было 2 годика и 8 месяцев. Мама Света признается, что всегда мечтала о большой семье, но не ожидала, что детей будет так много. И в завершении выпуска новость, которую мы давно ждали. Первый канал и детское радио, которое входит в «Газпром Медиа Холдинг», приступили к съемкам художественного фильма «Хрум» по мотивам самого популярного подкаста детского радио «Хрум» или «Сказочный детектив». Его главных героев – Макса, Любаню, Марию Петровну и Добрыню – скоро увидит вся страна на больших экранах. Кто исполнит главные роли и какие сюрпризы ждут зрителей, узнала Ксюша Косичкина.
1: Больше 150 выпусков, около 300 миллионов прослушиваний только за прошлый год, 4 книги, 3 спектакля. Все это мегапопулярный проект детского радио «Хрум» или «Сказочный детектив». Теперь расследования в мире сказок покажут в кино. Кастинг, то есть отбор исполнителей на роли всем известных персонажей, был серьезным. Главных героев, школьников Макса и Любаню, сыграют юные, но уже популярные актеры Сильвия Дадалян и Мирон Проворов. Мирон рассказал, каким будет Макс в его исполнении.
2: Добрый, веселый, классный, позитивный. Он будет, на самом деле, не хуже настоящих следователей. Но у него есть момент, то, что он очень любопытный, и если он куда-то в не то место спокойно сунется, то может чуть-чуть, знаете, пострадать.
1: Главу детективного агентства «Хрум» Марию Петровну сыграет обаятельная Ангелина Стречина. Она призналась, что было непросто примерить на себя роль детектива и строгой, но справедливой учительницы математики.
3: Это очень ответственно. Я очень переживаю, если честно, потому что я знаю, насколько Мария Петровна известный персонаж, известная героиня среди молодежи, среди детей.
1: Не менее известный и любимый герой – сказочный полицейский Добрыня. Этот персонаж будет мультипликационным. Ему свой голос подарил знаменитый музыкант Василий Вакуленко, солист группы «Баста». Он – идеальное воплощение образа русского богатыря, уверен режиссер Игорь Волошин. Создателям картины помогают консультанты. Об этом мне рассказал креативный продюсер Антон Безнасюк.
4: Моя дочь, Валентина, она, по-моему, самый большой фанат «Хрума». И она знает все наизусть, она буквально переслушивает все выпуски всегда. И я с ней постоянно советуюсь.
1: Первые сцены «Хрума» снимали в одной из старейших библиотек Москвы, Тургеневке. Перед началом работы съемочная группа разбила тарелку с названием фильма и именами участников. Так у киношников принято делать на удачу. Вторую, точно такую же тарелку, оставили целой на память. Она будет храниться в музее детского радио, и ее смогут увидеть посетители наших экскурсий.
0: Это был репортаж Ксюши Косичкиной о начале съемок долгожданного фильма «Хрум». Будем внимательно следить за этим кинопроектом, рассказывать о нем в эфире и выкладывать фото и видео отчеты в соцсетях и на сайте детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
5: В городе Советске Калининградской области, где испекли самый длинный пирог в России, плюс 17 градусов, небольшой дождь. Там детское радио слушает в мобильном приложении.
6: В подмосковном Дедовске, где в одной семье родился богатырь, который стал 17-м ребенком в семье, сегодня плюс 11, небольшой дождь.
5: В Москве, где прошли первые спектакли «Хрум», «Осторожно, чудо-юдо», сегодня плюс 12 градусов, небольшой дождь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Вечно пока не хочется мороженого. Мне кажется, уже как-то сезон мороженого немножечко отошел. Но говорят, что, кстати, в Москве потеплеет на днях.
2: Эх, Веснушечка, русский человек тем и славен, что он мороженое может есть даже в самый лютый мороз прямо на улице. Помнишь, я тебе рассказывал эту историю?
1: Да, мне, честно говоря, пельменей хочется. Вот пяточка, то и десяточка, может быть, навернуть вот это вкусно.
2: Ну, пельмешки, это тоже хорошо.
1: Слушай, а что-то я вдруг о пельменях заговорил. Может, сегодня какой-нибудь всемирный день пельменя, а? А? Как ты думаешь? А,
2: давай проверим.
1: Давай.
0: Наш календарь.
2: Так, сегодня 6 октября на дворе. В народном календаре у нас главная Ираида.
1: Ага, Ираида, значит, просто Ирина, да?
2: Она же Ира, наверное.
1: Да, она же, наверное, и Арина тоже.
2: Или Аида.
1: Так, мы сегодня поздравляем Ираиду. Также мы поздравляем сегодня Ивана, Иннокентия. Что-то у нас на Аида сколько сегодня именинников. Это посмотрите. А еще поздравляем сегодня Андрея и Петра. Вот. А еще Антона, кстати, поздравляем. Да, с именинами вас, ребята.
2: В народе говорили, с Ираидова дня начинается настоящая холодная осень.
1: Тут-то я чувствую, меня на пельмени потянуло, Кипитоша.
2: Но не пельмени сегодня главное блюдо, Веснуха.
1: А какое тогда?
2: Раньше на Руси в этот день готовили особое блюдо.
1: Так-так.
2: Называлось оно наливушки.
1: Так, а из чего же вот эти наливушки готовились?
2: За что ты догадаешься?
1: Ну, куда-то надо что-то наливать, по всей видимости.
2: Да.
1: Так, тесто?
2: А, нет.
1: Я не знаю, ну что тогда? Бульон какой-нибудь?
2: А, нет.
1: Ну, что тогда? Ну, давай, не тяни, говори, что нам
2: значит,
1: есть сегодня?
2: Да.

0: Варим картошечку.
1: Ага.
0: Вареная картошечка. Потом туда, в эту вареную картошечку горяченькую, яйца выливаем.
1: Ага, так.
0: Да? Молочка добавляем.
1: Угу.
0: Да? Толчем.
1: Ага.
0: Да? Ну, как будто...
1: Пюре готовим. Пюре.
0: Да, так. Да. Толчем. Потом, значит, готовим ржаную лепешечку.
1: Ага.
0: Тоненькую такую, да? И вот эту смесь... картошечную, выливаем на ржаную лепешку.
1: Угу.
0: Заворачиваем края лепешечки и вот это вот выпекаем в духовочке.
1: Ой.
0: Вот и русские наливушки.
1: Сытненько, вкусненько, хорошо.
0: Эх.
1: Что-то мы прям с утра про еду уже начали говорить. Как будто мы голодные какие-то.
0: Такая новость, ты слышала? Там опять про...
1: Да, пирог самый
0: длинный. Кулинарные рекорды.
1: Слушай, а вот меня заинтересовало, знаешь что? Между прочим, не просто так этот пирог испекли, потому что их захотелось, а потому что, оказывается, у Калининградской области день рождения, 80 лет. Это юбилей хороший такой, крепкий.
0: 80 лет?
1: Да. Может быть, мы тоже сегодня отметим день рождения Калининградской области, тем более там есть куда заглянуть, есть на что посмотреть.
0: А,
1: там
0: ну,
1: море есть!
0: Я знаю. Ты с родителями-то туда ездила.
1: Ездила, да. Давай сегодня с ребятами и со взрослыми по путешествиям по Калининградской области.
0: Да есть тебе что поведать?
1: Конечно, Кипятош, спрашиваешь. Ладно, ребят, сегодня отправляемся в радиопутешествие.
2: Наш...

0: необычных областей России. Я вот знаю, что это единственный регион, который полностью отделен от основной территории России.
1: Да, совершенно верно.
0: То есть по суше туда попасть вот так вот просто нельзя, потому что придется преодолевать территорию других стран.
1: Да,
0: совершенно
1: дело. Правильно. Ну вот, если на самолете решишься полететь, это самый простой способ добраться туда, то вот просто ты прилетишь и все. А если ты сядешь на поезд, то придется, вот это
0: то
1: вот
0: есть
1: все.
0: Вот так на машине туда пропутешествовать сложновато?
1: Нет, но если у тебя, например, есть заграничный паспорт, если у тебя там есть какие-то визы, ну да, это сложновато, честно говоря.
0: А вы на самолете летали?
1: На самолете летали, да.
0: Я знаю, что это самый западный регион России, самая западная точка. Я больше знаю про сам Калининград, конечно. Про область я мало чего знаю. Ну что, ну, Курская коса, ну, естественно, да, самое знаменитое место. Ну, кто же об этом не знает? Вот этот знаменитый танцующий лес, мы про него уже много раз
1: рассказывали. Да, совершенно верно. Зеленоград, город кошечек, тоже говорили уже сто раз, что там можно встретить на каждом углу, и даже кошачьи светофоры можно увидеть, кошачий отель и, как они называются, муралы на стенах домов.
0: Да.
1: Но там мы уже были. Там мы уже
0: хорошо,
1: были.
0: А что еще там интересно?
1: Я предлагаю, Кипятош, все-таки начать с советской. Если уж мы услышали про него в новостях, ну, нечестно будет, знаешь, вот так вот. Давайте сразу в другой какой-нибудь город. Советск, кстати, назывался раньше Тильзит. Он же был раньше немецким городом.
0: Да, вот. Да, но эта область после Второй мировой войны, как я помню, перешла к Советскому Союзу.
1: Да, поэтому там многие города поменяли, ну, все города поменяли свои названия, в том числе вот и Советск, Тильзита.
0: А какое-то очень такое старинное, я бы сказал, название.
1: Какое?
0: Ну, Советск.
1: Ну, Советск, да, это из советских времен, когда была такая страна.
0: Не поменяли.
1: Нет, он так и называется Советск, да.
0: А и что это будет?
1: Нет, давай сначала начнем с пирога, пожалуй, да.
0: Ты все к еде заворачиваешь.
1: Для всех наших внимательных слушателей, ну давайте, если уж мы отмечаем 80-летие Советска, Калининградской области, там был самый длинный пирог в России. Вот.
0: Ну, прикольно, 80 метров это длина пирога. То есть каждый метр это год области.
1: Год области, год этого города. Ребят, ну давайте тогда для самых внимательных. Начиночка-то какая была у пирога? Скажите, пожалуйста, у этого.
0: Ух ты, да. Я и сам уже забыл.
1: Вот так вот. Видишь, ты забыла, может быть, наши ребята и помнят. Давайте, звоните. 8495-134-5664.
0: Яблочный.
1: Ну, что ты будешь гадать, если у нас есть помощники наши, которые могут еще и написать. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы отправились путешествовать по Калининградской области, в Советск заглянули сначала, ну потому что 80 лет городу, и испекли огромный пирог 80-метровый. А раньше город назывался Тильзит, и соединен он с Литовским берегом, мостом королевы Луизы. О, как! Через мостик уже другая страна. И мы спросили, а что ж за начиночка-то у пирога у этого, интересно знать.
2: Кто-нибудь вспомнил?
1: Ой, смотри, Карина из Москвы, Егор из Вологды, а Маша нам дозвонилась. Привет! Ну, а что там внутри-то пирожка было, я так понимаю, сверху-то? Что за начинка?
3: Конфетти, наверное.
1: Что-что?
3: Конфетти.
1: Да ну почему ж конфетти-то? Конфетти вообще не едят.
2: Оно же несъедобное.
1: Нет, несъедобное.
3: Ну да, несъедобное. Ой, блин, я подзабыла чуть-чуть. Не конфетти, а конфеты.
2: Пирог с конфетами?
1: Ой, на самом деле все просто. И это был вкусный вишневый пирог длиною 80 метров. Спасибо тебе большое за звонок. Еще больше.
2: Точно вишневый.
1: Путешествие у нас с вами впереди.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
1: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюка.
2: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
0: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
2: Это которым можно настроение менять?

0: взять. Угу. И на рюкзак вешать.
1: И не только.
0: Пап, нам пора в Перекресток.
2: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
3: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
7: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
10: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.
15: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
16: Доброго утречка всем, кто вместе с нами его встречает. Это Веснушка и Кипидош. Сегодня у нас утро радиопутешествий.

0: Да, кстати говоря, мы сегодня путешествуем по Калининградской области, и когда вот у нас был Олег Михайлович Газманов, он нам сказал, что я родился, между прочим, именно там. Да, в Калининградской области.
1: Ну, а там Балтийское море, это да, естественно.
0: В городе Гусеве, так называется его дом. Ну, она такая большая, кстати, Калининградская область, с одной стороны. С другой стороны, не очень большая. Но там есть на что посмотреть. Там старинные замки, крепости. Но единственное, что в самой столице Калининградской области, в Калининграде, которая раньше был Кёнигсберг, не очень много чего осталось старинного, потому что, к сожалению, во время Великой Отечественной войны почти все там было стерто с лица земли бомбардировками.
1: Но архитектура в целом осталась. Вот та средневековая.
0: Ну, только в центре, только в одном месте, Кипятош, и все. Там вот осталась кирха и могила Канта. Это такой философ, вот, немецкий. Ну, а если поездить по области, можно отыскать много всего всякого разного. И море тебе тут, пожалуйста, и лес танцующий, как мы уже говорили. Вот, косы там целых две. Есть Курская коса, с другой стороны, Балтийская коса. Дюны, в общем, всякие разные разности, ездить не переездить.
1: А горы там есть?
0: Ну, наверное, есть, честно говоря. Ты знаешь, я вот не видела гор там. Я вот в основном вот море

0: и равнины. А что там, есть что-то такое прямо горное-пригорное?
1: Да, я тут узнал, что, оказывается, есть. Ну, так. Не такие большие, конечно, как, скажем, там на Кавказе.
0: Ну, понятное дело. Так, ну вот мне интересно узнать про горы, потому что я их не видела, честно говоря.
1: Самая высокая точка области – гора, она выштенецкой возвышенности. И у нее название такое интересное.
0: Так,
1: но
0: давай.
1: Поскольку это самая западная часть России, угу. Да, это все-таки граница.
0: Так.
1: А граница – это место, знаете ли, серьезное.
0: Угу.
1: Рядом разные государства всякие.
0: Так, ну и чего?
1: И вот название этой горы связано с приграничной территорией.
0: Так-так.
1: Вот вам четыре варианта. Как же эта гора называется? Гора Засадная.
0: Ага.
1: Гора Разведка.
0: Ага.
1: Гора Дозор.
0: Так.
1: Или гора Обзор.
0: Ладно, хорошо, может быть, нам кто-нибудь дозвонится сейчас из той самой Калининградской области.
1: О, было бы классно.
0: Было бы классно, да, ребят. Ну, давайте, как называется эта гора? Кстати, варианты вы можете видеть сейчас в нашей видеотрансляции на сайте dtfm.ru. Также вы нас можете видеть там на фоне достопримечательностей. Загляните, посмотрите, как у нас интересно все. А вот, и звоните 8495-134-5664.
1: И пишите, конечно, ждем. +7 916 968 0968.

0: Маркой и Кипитошей.
1: Когда-то все станут взрослыми, это точно, но не взрослые, не дети, мне кажется, не теряют вот этой тяги к путешествиям, переменам мест иногда, а может

0: быть, даже и есть такие, которые всегда хотят куда-нибудь ехать, бежать, спешить.
1: Да, и вот сегодня мы отправились в Калининградскую область.
0: Да, оказывается, там столько всего интересного. Курортные города есть, такие как Зеленоградск, например, Светлогорск. Есть такой янтарный.
1: Да, это... Это, в общем-то, популярное туристическое направление. Многие едут отдыхать в Калининградскую область. Там климат, говорят, уникальнейший, мягкий. Там никогда не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно.
0: Ну, кстати, вот этой зимой, которая была, там был аномальный мороз для Калининграда. Доходил до 20 градусов.
1: Вообще да ты что, до 20 аж градусов?
0: Да, да, ну это, представляешь, что такое? Это для региона, где, в общем, таких морозов бывает раз в 100 лет.
1: Да, да, да.
0: Вот, поэтому такие немножечко все... Горы там тоже есть. И Кипитоша утверждает, что есть самая высокая точка области.
1: Да, в Выштанецком районе. Там, кстати, есть одно озеро уникальное. Выштанецкое. И это озеро иногда называют даже европейским Байкалом. Потому что кристально чистое и очень холодное. Самое крупное глубокое озеро в Калининградской области имеет ледниковое происхождение. И это озеро даже старше самого Балтийского моря.
0: Подумать только.
1: Примерно на 10 тысяч лет.
0: Слушайте, ну это еще один повод туда поехать.
1: Там рядом и гора как раз-то находится. Там, то есть, можно и в горы сходить, и на озере на лодочке покупать, пикник устроить, и рыбалочкой заняться. Ой, ой.
0: А знаешь, кто нам дозвонился?
1: Да кто?
0: Стеша из Калининграда.
1: Не может быть.
0: Да. Вот так вот. Стеша, привет!
2: Привет.
1: Доброе утро!
0: Слушай, ну сегодня, хочешь не хочешь, тебе придется выступить гидом. Гидом по Калининграду и Калининградской области. Ты только в своем городе была, или ты любишь путешествовать по области родной?
2: Ну, мы были в разных городах, там, в Зеленоградске, в Светлогорске, но больше в Калининграде.
0: Ага, слушай, ну я так понимаю, что от, например, Калининграда до Зеленоградска ехать-то на электричке совсем чуть-чуть, меньше часа, да? Мы ездили так?
2: Да.
0: Ага. А ты, с другой стороны, ты уже приехал, и ты у моря сидишь, лежишь, что-то там делаешь еще. Так, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что это за такая, значит, гора? Что у нее за название?
2: Дозор.
0: Гора Дозор. Самая высокая точка области.
1: Ну, конечно, это правильно.
0: Высоко сижу, далеко гляжу. Слушай, ну расскажи, Стеш, ну, если уж ты дозвонилась. Хорошо, ладно, значит, ты была в Зеленоградске, в Светлогорске. Вот в Калининграде есть у тебя любимое место какое-нибудь, куда вот ты всем ребятам посоветуешь наведаться обязательно?
2: Ну, на площадь, может, центральную.
0: На площадь центральную.
1: А что там находится?
2: Ну, там стелла, там собор еще и торговый центр есть.
0: Угу. Есть еще Калининградский зоопарк, наверное, интересный для ребят, а? Форты всякие разные, музеи, янтаря. Есть такое? О, музей Мирового океана, я была там. Ты была там, Стеш?
2: Да, два раза.
0: Очень понравилось мне, особенно корабли, которые рядом пришвартованы. Спасибо тебе большое за звонок. О, вот нам повезло сегодня. Ладно, хорошо, отправляемся дальше.
1: Куда?
0: Дальше мы отправляемся в город, который называется Балтийск.
1: О, да. Говорящее название.
0: Говорящее название. Вот именно из этого города можно на специальном пароме отправиться на Балтийскую косу. Просьба не путать с Курской косой. Это с другой стороны находится. Ну, там много тоже всего интересного. Наш флот там находится. Что еще? Ну, сами поедете, да узнаете, что там есть интересного. Рыба всякая разная. Крепость Пилау там есть. Вот. Тоже древняя, да. Но вопрос у меня другой. Скажите, пожалуйста, что из тех фактов о Балтийске, которые я назову, правда? А что мы, в общем, придумали сами? Может быть, все правда, может, ничего не правда. Может, что-то одно, может, что-то два каких-то факта, это верные. Итак, именно в Балтийске варят эксклюзивный сыр из молока рыси.
1: Чего?
0: Чего? Из молока рыси. Известное молоко,

0: который поднимет даже самого чахлого.
1: А, да.
0: А Балтийск называют городом собак. Ну, если Зеленоградск городом кошек, то город собак тоже должен быть. Uh-huh. Балтийск — это самая западная точка России. Западнее уже не придумаешь. Или Балтийск — это самый маленький город Калининградской области. Вот крохотулечка такая стоит, вот это вот.
1: Итак, какой же факт из этих четырех единственно верный?
0: А может быть, это все враки? А может быть, это все правда? Давайте, посмотрите на факты у нас в видеотрансляции на сайте детифм.ру. Отметьте верные и неверные и звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно же, пишите. Пишите вот сюда. 8495-134-5664.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня мы путешествуем по Калининградской области. Заглядываем во всякие разные интересные города, которые когда-то назывались совсем не так, как сейчас. У них были немецкие названия. И вот заехали мы в Балтийск. От Калининграда 50 километров примерно ехать.
2: Недалеко.
1: Да, крепость Пилау там есть 17 века в виде пятиконечной звезды с бастионами. 33-метровый красно-белый красивый маяк. Вот. Кстати, вы сейчас его можете увидеть в трансляции на сайте dietyfm.ru. Очень красивое место, конечно. Архитектура сохранилась вот с тех самых времен.

0: времен давних. А вот, представили вам некоторые факты о Балтийске. Скажите, что из этого правда, что неправда? Вот у нас специалист пришел, Степа. Степа, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Так, Степа, а ты где живешь?
1: Перми.
2: Где?
1: Перми.
0: А, Перми. Ага. Ну, наверное, до Калининградской области ты еще не доезжал или уже доезжал?
1: Ну, доезжал в Калининград.
0: А, вот именно только в Калининград. В Балтийске не был, да?
1: Ну, не доезжал, а долетал, кстати.
0: Долетал, ну, конечно, да. От Перми до Калининграда далековато ехать так самому-то. Ну, скажи, пожалуйста, вот город Балтийск. Как ты думаешь, что из того, что я рассказала тут, россказни? Правда, а что действительно россказни?
2: А ты напомнишь сначала.
0: Там варят эксклюзивный сыр из молока рыси, местный. Называют город собак. Это самая западная точка России или самый маленький город области. Я уверена, что Степа, мне кажется, совершенно верно указал бы нам на правильный ответ. А он тут один. И это утверждение о том, что Балтийск — это самая западная точка России.
2: Эх, а я поверил в сыр из молока рыси.
0: Ну, может быть, тебе удастся доехать до Балтийска, поймать рысь где-нибудь там в местных лесах и действительно у нее спросить: рысь, а рысь? Может быть, ты поделишься своим эксклюзивным молоком, и мы сделаем из него вкусный сыр?
2: Я думаю, если кто-нибудь когда-нибудь попытается подоить рысь,
0: ему не поздоровится.
2: Мы больше ничего не узнаем о том, что было потом.
0: Ладно, слушай, мы говорили как-то про калининградских хомлинов. Это такие вот фигурки, да, железные, которые можно найти во всем Калининграде. А есть еще такой город в Калининградской области, Гвардейск. Ну, к сожалению, вот мы даже заглянуть туда не успеваем. Знаю, что там тоже есть подобные фигурки. Их можно найти, можно искать по всему Гвардейску. Это бодряк, стрекотушка, мечтатель, страж. Кто это такие? В виде чего?
2: О, как да. Же ты догадаться? Вот это может быть кто угодно.
0: А
2: и
0: подсказка?
2: Мышки, и кошки,
0: подсказка. Достопримечательность есть одна в Гвардейске. И вот эти фигурки тесно связаны с, например, с нашим утренним шоу. У нас это в утреннем шоу тоже есть. Это связано с утром. Вот эти персонажики.
2: Ага.
0: Да, кто же это такие? Давайте звоните 8495-134-5664.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ой, как-то так быстро время опять пролетело, а мы не успели даже и вообще половины объездить.
2: Да.
1: Вот, только-только мы добрались до Гвардейска, обнаружили сказочные персонажи, такие как, например, в Калининграде Хомлины, выяснили, как их зовут, Бодряк, Старикатушка, Мечтатель. Но решили спросить у вас, скажите, пожалуйста, кто же эти персонажи? Арина нам дозвонилась, привет.
3: Привет.
1: Так, ну была ли ты в Гвардейске когда-нибудь?
3: Нет.
1: Нет. Ну как ты думаешь, в виде кого вот эти персонажи, которые можно увидеть?
3: Будильники.
1: Да, это будильники.
4: Ну надо же.
1: Да, идея связана со старинной ратушей. Часы, на которые показывают музыкальные представления. Появились в 1922 году. Вот, и там такие механические куклы, исполняющие мелодию. Собственно говоря, решили, а почему бы вот нам не пойти вслед, скажем, за Калининградом с их хоблинами, да? Вот как пишет нам, в Светлогорске есть классные фигурки ежиков.
3: Это же, кстати, в Светлогорске-то и была, и в Калининграде.
1: В Калининграде хомлинов всех нашла?
3: Мам, всех хомлинов в Калининграде? Нет.
1: Не всех. Ну вот, у тебя будет... повод, чтобы поехать еще раз, найти всех хомлинов в Калининграде, всех ежиков в Светлогорске и всех вот будильничков-времяшек в Гвардейске. Вот. Собственно говоря, ребят, ну, я считаю, что такое путешествие обязательно надо совершить рано или поздно.
4: Обязательно.
1: Арин, спасибо тебе большое за звонок. Столько городов мы сегодня не посетили, ребят. Ну, у нас будет, с другой стороны, еще раз возможность поехать по тем городам, в которых мы не были с тобой, Кипятошечка.
2: Да.
1: И у ребят. Ну что, спасибо всем, кто сегодня с нами путешествовал. Если вам интересно, вы можете сегодня заглянуть, например, в интернет, совершить какие-нибудь виртуальные путешествия по Калининградской области. А кто-то, может быть, сегодня туда улетает, чтобы отдохнуть еще раз в каникулы. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра, ребята. Всем пока!
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо?

0: тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все вкуснее.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК, ГТД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Все ленивцы – левши.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: блин, испортил песню.
1: Обхохочешься!
2: Из школьных сочинений.
3: Но ведь если только учиться и больше ничего не делать, можно заболеть.
1: Обхохочешься!
4: Планета динозавров.
5: Здравствуйте, с вами я, астроном Остроумович, а это значит, что настало время вновь отправиться на планету динозавров. Интересно, какие тайны она откроет нам сегодня? Предлагаю выяснить это прямо сейчас. Прошу к телескопу.
6: Максимальное приближение.
5: Итак, перед нами планета динозавров. Все бы ничего, только изображение, которое я вижу, как-то странно подпрыгивает. Так, проверим наш телескоп. Закреплен как положено. Настройки в норме, ничего не понимаю. Впрочем, постойте. Я, кажется, догадываюсь, в чем дело. На планете динозавров происходит небольшое землетрясение. А вот и его виновник, сейсмозавр. Пожалуй, самое крупное сухопутное животное, когда-либо обитавшее на Земле и, как видите, до сих пор живущее на планете динозавров. Внешне сейсмозавр очень похож на диплодока, но гораздо крупнее, чем его родственник. В переводе с греческого сейсмозавр означает «ящер, сотрясающий землю». И это действительно так. Каждый шаг 100-тонного гиганта заставляет вздрагивать все вокруг. Более мелкие животные в ужасе разбегаются в разные стороны, опасаясь быть раздавленными. И правильно делают. Я бы на их месте тоже не стал надеяться на его безупречное зрение. Ведь голова сейсмозавра находится на высоте 20 метров над землей. Еще большие сомнения вызывает его готовность изменить маршрут из-за какого-то зазевавшегося профессора. Впрочем, кроме исполинских размеров сейсмозавра, животным больше нечего опасаться. Этот ящер – убежденный вегетарианец. То есть ничто, кроме растительной пищи, не способно пробудить у него аппетит. Длинная шея позволяет сейсмозавру обрывать листву на высоте, недосягаемой для других травоядных, а также поедать водную растительность, не приближаясь к болотистым берегам, где ящер-тяжеловес непременно увязнет. Стоит ли говорить, что у взрослого сейсмозавра врагов нет? И это неудивительно. Кто же осмелится бросить вызов чемпиону в тяжелом весе среди динозавров? Разве что только время. Вот и у нас оно, к сожалению, истекло. Я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и...

0: песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
3: О, дорогой Базиль, уи!
2: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
7: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
7: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+.
8: Реклама на детском радио.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
12: 0-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Реклама.
14: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детские

0: детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Арестов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: гостях у сказки.
1: Пастушья дудочка. Жили в одном селе старик да старуха. Бедные-пребедные. И был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Заиграет Иванушка грустную песню, все пригорюнятся, у всех слезы катятся. Заиграет плясовую, все в пляс идут, удержаться не могут. Подрос Иванушка и говорит отсюда матери: «Пойду я, батюшка и матушка, в работники наниматься. Сколько заработаю, все вам принесу». Попрощался и пошел. Пришел в одну деревню, никто не нанимает. В другую пришел, и там работники не нужны. Пошел Иванушка дальше. Шел, шел и пришел в дальнее село. Ходит от избы к избе, спрашивает, не нужен ли кому работник. Вышел из одной избы мужик и говорит: не наймешься ли ты овец пасти? Наймусь, дело нехитрое. Нехитрое оно это так, только у меня такое условие. Если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь, прогоню без денег. Авось не потеряю, отвечает Иванушка. То-то, смотри. Уговорились они, и стал Иванушка стад пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот сидят, овец считают. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Все овцы целы. Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалованье ему платить. «Что это?» — думает хозяин. «Как-то пастух всех овец сберегает. В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами куда забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда все еще спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Стал среди овец на четвереньке, стоит, дожидается, когда пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали, а хозяину хоть и трудно, только он не отстает, бежит вместе со всеми овцами, покрикивает «бя-бя-бя, бя-бя-бя», а сам думает: «Теперь-то я все узнаю, выведаю». Думал он, что Иванушка его не приметит. А Иванушка зорким был, сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет и стегнет их кнутом. Да все метит прям хозяин по спине. Пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюшку жевать. Ходят овцы по поляне, щиплют траву, а Иванушка за ним посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке заиграет, все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит, головой в землю тычется, будто траву щиплет. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям, срам не оберешься. Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: ну, сыты вы, довольны вы, теперь и поплясать можно. Да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать да плясать, копытцами постукивать. И хозяин туда же, хоть и не сыт и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает, удержаться не может. Иванушка все быстрее да быстрее играет, а за ним и овцы, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин, пот с него градом так и катится, красный весь, волосы растрепались. Не выдержал, закричал: ой, батрак, перестань ты играть, мочь моей нет. А Иванушка будто не слышит, играет да играет. Остановился он наконец и говорит: ой, хозяин, ты ли это?
0: Я.
1: Да как же ты сюда попал?
0: Да так, забрел невзначай.
1: А тулуп зачем надел?
0: Да холодно с утра показалось. А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой, говорит жене: ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить. По-добру, по-здорову. Надо ему жаловни отдать.
1: Что так? Никому не отдавали? А ему вдруг отдадим?
0: Нельзя не отдать. Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться.
1: И рассказал ей, как пастух заставил его плясать. Чуть до смерти не уморил. Выслушала хозяйка и говорит: настоящий ты дурень! Нужно же тебе было плясать. Меня-то он не заставит.
0: Как придет, велю ему играть. Посмотришь, что будет.
1: Стал хозяин просить жену: коль ты такое дело затеяла, посади меня в сундук, да привяжи на чердаке, за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня, наплясался я утром, чуть жив вхожу. Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину, а сама ждет не дождется, когда вернется батрак с поля. Вечером только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему: правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?
0: Правда.
1: Ну-ка, поиграй. Если и я запляшу, отдадим тебе жалование. А не запляшу, так прогоним. Хорошо, говорит Иванушка, будь по-твоему.
2: Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать. А хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет. И хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. Да тесно ему там, все головой о крышку стукается. Возился, возился, да и сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышку, выскочил из сундука и давай по чердаку в присядку плясать. С чердака скатился, в избу ввалился, стал там вместе с женой плясать, руками-ногами размахивать.
1: А Иванушка вышел на крылечко, сел на ступеньку, все играет, не умолкает.
0: Хозяин с хозяйкой за ним во двор выскочили, и ну плясать да скакать перед крыльцом. Устали оба, еле дышат, а остановиться не могут.
1: А глядя на них,
0: и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки.
1: Тут Иванушка встал с крыльца, да поигрывая к воротам пошел, а за ним и все потянулись. Видит хозяйка, дело плохо, стала упрашивать Иванушку. «Ой, батрак, перестань, не играй больше, не выходи со двора, не позорь перед людьми. По-честному с тобой рассчитаемся, по уговору жалованье отдадим».
0: «Ну нет», — говорит Иванушка, — «пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются».
1: Вышел он за ворота, еще громче заиграл, а хозяин с хозяйкой со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают.
2: Сбежалась тут вся деревня. И старые, и малые смеются, пальцем показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались. Сидят и показаться людям на глаза не смеют.
3: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dettyfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Ивицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
5: И что же, Добрыня?
4: Придумать, что подарить.
6: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
4: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
5: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
6: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
4: Запомнили?
5: Заходите на наш сайт dtfm.ru
6: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
8: А тебе кто больше нравится?
9: Мне Кипитоша.
10: А мне Веснушка.
8: А мне Кипитоша.
10: Нет, Веснушка.
8: Кипитоша.
10: Веснушка.
8: Кипитоша.
10: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
8: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
10: А может и Кипитоша.
11: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
15: Я!
14: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
16: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Реклама.
14: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
17: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
18: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Рекламная служба детского района. Радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
19: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
11: Ноль плюс.
3: Детское радио.
9: Детское радио.
15: Детское радио.

0: ieșire. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Русского радио.
1: Ну что, вот и настал второй месяц осени. Такими темпами и зима не за горами. Но нас с вами в любую погоду согреют любимые песни. А все они собраны здесь, в хит-параде детского радио. С вами диджей Микрофоша. Всем желаю наикрутейшего настроения и предлагаю приготовиться к сюрпризам. Начинаем!
0: Хит-парад детского радио.
1: Друзья, каждый из вас может стать волшебником. В ваших силах сделать так, чтобы любимый исполнитель и его хит буквально перелетели на верхнюю строчку хит-парада детского радио. И для этого не нужно учить магические заклинания. Достаточно зайти на сайт детифм.ру и проголосовать за своего фаворита, а также слушать его на всех цифровых площадках. Итак, настало время узнать тройку сильнейших этой недели.
0: Третье место.
1: Как мне кажется, Лиза Волкова в любое время готова собраться и отправиться на вечеринку.

0: Помните, буквально пару минут назад я говорил, что ваше волшебство поможет любимому артисту подняться до невиданных высот. Вот, магия произошла. Вчера еще претенденты, а сегодня...
1: Второе место.
0: Группа Kinder Star. День

0: первое место.
1: Ну вот и настало время узнать победителя хит-парада детского радио этой недели. Тут, ребята, без особых изменений. Золотая медаль остается у детского хора «Великан». Нарисуем мир.

0: И уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет новым победителем хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. Всем пока!
1: Хит-парад! Хит-парад детского радио!
2: Детское радио!
3: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
4: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
3: Глупый мальчишка, я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет. А лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей дочке.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала мужчина, что за чертовщина.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
1: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно.

0: может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Мои друзья гномы.
1: Здравствуйте, ребята. О, еле дотащила. Мы с мамой пол магазина, наверное, скупили. Так, стаканчики цветные, тарелочки, салфетки. А еще вот колпачки смешные, чтобы все гости их надевали. Да, что ни говори, день рождения — хлопотное дело. Хочется же, чтобы всем весело было. Вот, надо не забыть коробки с играми на самое видное место положить. Пусть гости сами выбирают, во что играть. И еще для каждого сюрприз надо приготовить. Так, надо посчитать, чтобы всем-всем хватило. А то обидно же, когда всем что-нибудь раздают, а тебе вдруг не хватит. Надо никого не забыть. Мама рассказывала, что когда ее в пионеры принимали, это же такое важное, торжественное событие было, прям праздник. Так вот, всем ребятам торжественно галстуки на шею повязывали. А мама, она по росту самая маленькая была и последняя стояла. И ей галстука не хватило. И все стали еще шутить, что она маленькая еще, чтобы пионеркой быть. И она как разревелась. Ну, конечно, обидно. Тут кто хочешь разревется. Так что главное, чтобы подарков хватило всем. О, надо список гостей написать, точно. Так, Оля, Наташа, Катя, Мишка и Сережа, потом Маша, Олег. Так, а что у меня с подарками? Пазлы, карандаши, мелки восковые, блокнотики. Так, это для девчонок. А нет, тут для мальчишек тоже. Вон какой монстр нарисован. А это... О, ну вот это никому не подаришь. Я же специально для Лёшки припасла дорожные шахматы. Он же в кружок ходит, ему нужны. И кому их дарить? И вообще, никому не подарю. Может, потом подарю, когда... Или пусть у меня будут. Эх, ну что за день рождения без Лёшки? Он же был моим лучшим другом. Честно говоря, даже расхотелось праздник устраивать. А что, ну, скажу, заболела гриппом, вот.
2: А я говорю, надо у неё спросить. Вот пусть она сама и скажет, чего бы ей больше всего на свете хотелось.
3: Ну нет же, нет! Надо, чтобы сюрприз был, ну, понимаешь? Сюрприз! А что это за подарок? По заказу! Это неинтересно! Неправильно это! Вот!
2: Ну а вдруг ей не понравится? Что тогда, а? Вот я тебя спрашиваю, тогда что?
1: О, гномы! Ку-ку! О чем спор?
2: Привет! Вот ты нам скажи, как лучше спросить нам?
3: Нет, не спрашивать! Ничего нам не надо! И ни у кого не спрашивать, и вообще!
1: Что спросить, у кого?
2: Да у тебя. У тебя у кого же еще? У тебя же день рождения намечается, или как?
1: Да уж, день рождения тоже мне праздник.
3: Ой, как? Ты что, день рождения не любишь? А, вот те раз. А мы хотели тебе подарок приготовить. Только вот Блюмс говорит, что надо тебя сперва спросить, что бы ты хотела. А я говорю, сюрприз лучше, чтобы неожиданно, чтобы вдруг раз и...
2: Ага, раз и сюрприз. Молодец, конспиратор. Сам же все и разболтал.
3: Ой.
2: Вот тебе и ой.
3: Нет, ну как же это я оплошал? Ну я так удивился, что ты, Саша, день рождения не любишь.
1: Да вообще-то люблю, конечно, обычно, только не в этот раз.
2: А что, этот раз какой-то особенный?
1: Ага.
3: А что ты грустная такая? Ну, мы вот пришли, твои друзья. Хочешь?

0: говоришь, чего ты хочешь?
1: Ничего.
2: Точно, ты как принцесса. Ничего я не хочу. У нас в сундуке такая песня есть. Очень я эту песню люблю. Вот она, послушай.

0: Шум!
1: Ну, я, пожалуй, кое-чего хочу. А можете вы сделать так, чтобы все про мой день рождения просто раз и забыли?
2: А вот те раз.
1: Ага. Ну, мама с папой пусть помнят, а остальные, чтобы забыли, и все. Можете так?
3: А зачем?
1: Отмечать не хочу.
2: А что так? Праздник — это же здорово, весело, когда все друзья приходят.
1: А ко мне не все придут. Вот я и не хочу праздновать, потому что без Лёшки мне все равно весело не будет. А он как раз и не придет.
3: Отложить нельзя? Перенести на другой день, когда он придет?
1: А он ко мне никогда не придет. Он обиделся на меня, наверное.
2: Как-то наверное? Ты что, точно не знаешь, обиделся или нет?
1: Ну, я не спрашивала, конечно. Ну, это и так понятно. Я бы на такое точно обиделась. Значит, и Лёшка тоже обиделся. Вот.
3: На какое на такое? Ты что-то ужасное сделала?
1: Ужаснее некуда. Даже говорить не хочу. Так глупо получилось.
3: И что, он тебя не простил?
1: Да я не просила прощения. Мне стыдно мне, вот. Понимаете? Проси, не проси. Все равно, какой я после этого друг? Он все равно со мной дружить больше не станет, раз я такая. Какой смысл извиняться? Вся дружба испортилась.
2: Сломалась?
1: Сломалась.
3: А чинить не пробовала?
1: Чинить? И что это, механизм? Как ее чинить?
2: Ну как? Найти неполадки, устранить. Вот, причину надо найти.
1: Для чего ее искать? Причина — это я. И я себя устранила. И все.
3: А что ж ты про своего друга так плохо думаешь, а? Неужели, если бы ты с ним поговорила, он бы тебя не простил? Ведь он же друг. Друг, понимаешь? А друг — это... Друг — это...
2: Да вот, слушай песенку. Там, по-моему, все очень понятно рассказано.

0: Вот, вот, и я о том же.
1: Ну да, только это если оба друзья, а я не друг, оказывается.
2: Да что случилось-то?
1: Я Лёшке не поверила, понимаете? Он мне сказал, что это не он, а я не поверила. Я обидела его ужасно. Он же не врет никогда, и я знаю, что не врет, а тут...
0: Не поверила?
1: Ну да, он у меня тетрадку попросил на переменке. Ну, нам задали рассказ написать про... ну, неважно. И он хотел почитать, что у меня получилось. И вообще, мы часто тетрадками по-русскому меняемся, потому что чужие ошибки всегда видишь, а свои нет.
2: Это точно, чужие ошибки всегда в глаза бросаются, а своих, точно таких же, не замечаешь.
1: А ведь и правда, это не только с уроками так, и вообще. Ну ладно, вот, дала я ему тетрадку, а в конце перемены Лёшка мне тетрадку приносит, а она, в общем, мокрая вся, соком облитая.
0: Ох!
1: Ну что ох? Мне вообще этот рассказ только завтра сдавать надо было. Переписать можно было 100 раз в другую тетрадку. А я ему говорю: ну ты поросенок. Алёшка говорит: извини, Саша, но это правда не я. А я кричу: а кто? Я, что ли? Надо иметь смелость признаться, а ты еще и врешь. Он пожал плечами и ушел.
0: И все?
1: Нет, не все. А после уроков подошла ко мне Оля и говорит: извини, Саша, я твою тетрадку испортила. Вот тебе чистая, я в киоске купила. А сразу побоялась сказать. Думаю, куплю тетрадку и скажу. Представляете? Мало того, что Лёшка не портил мою тетрадку, он еще и про Олю не сказал. Не стал ябедничать, а я ему не поверила. Как он со мной дружить-то будет? Не захочет он со мной дружить никогда.
2: Но ты даже не попыталась помириться? Как же так? Да это же прекрасно! Такой шанс проверить вашу дружбу.
1: Как проверить?
0: Да очень просто. Ты просто должна доказать Лёше, что умеешь признавать свои ошибки. Это же прекрасное качество. Ну, обидела ты его. И что? А теперь нужно извиниться. Но только так, чтобы он понял, что от души, понимаешь? Чтобы понял, что ты сама прекрасно понимаешь, в чем именно была неправа. И он будет знать, что у него есть друг, который умеет признавать свои ошибки и никогда не обманет. Честно скажет: я была неправа, я сделала плохо, вот это и это. И постараюсь больше так не поступать. И ему, если что, тоже скажешь, если он будет неправ. А выслушать критику от человека, который видит не только твои промахи, но и свои, не так обидно.
2: Между прочим, Лёше тоже ведь обидно и грустно сейчас.
1: Я думаю.
0: И не только потому, что его обозвали вруном и поросенком, а потому, что он думает, что друга потерял. А вот если ты извинишься, то он будет очень-очень рад. И ты тоже. Это трудно, я знаю, прощения просить. Но зато потом вам будет очень и очень весело.
1: Но все равно это так ужасно, что так получилось.
2: Я тут сказочку вспомнил. Вот не поверишь, Саша, но один принц, чтобы решить одну очень важную задачу, сделал так, чтобы получилась, ну, почти такая же история. Нарочно сделал, представляешь?
1: Ну и ну. Как можно нарочно так сделать?
2: А вот послушай. В одной очень далекой и очень жаркой стране жил прекрасный принц. И вот однажды его отец, мудрый правитель этой очень далекой и жаркой страны, позвал его и сказал:
3: сын мой, я уже стар. Вот настало время тебе взойти на престол и управлять государством. Я многому научил тебя и был бы совершенно спокоен и за твою судьбу, и за судьбу страны, если бы был ты женат. Выбери жену себе, и станешь ты правителем.
2: Но принц никак не мог выбрать себе жены. Сердце его молчало. Много прекрасных девушек ждали, что выбор пойдет на них, и уже представляли себя царицами. Но принц не сватался ни к одной из них.
3: Тогда отец сказал ему: сын мой, выбери 3 самых достойных девушек и пригласи к нам во дворец.
2: Принц выбрал 3 девушек, прекрасных, как солнце, и в назначенный день собрал их в парадных покоях.
3: «Дочери мои!» — обратился к ним старый правитель.
0: Любую из вас рад бы я был видеть женою моего сына, но сам он никак не может решить. А я скажу так. Должна жена уметь создавать в доме красоту. Вот вы сейчас пойдете в сад. Там вас ждут три кувшина и краски. Ту из вас, что лучше других, распишет кувшин и назовет принц женою.
2: Отправились девушки в сад и видят три кувшина, краски и кисти. Все приготовлено. И начали они работу.
0: Да только в каждом кувшине была чуть заметная трещина. Вот так-то. Принц, узнав об этом, был очень удивлен.
3: Для чего, отец?
2: А правитель ответил ему: сын мой, жена должна быть тебе верным другом. Никогда не обманывать тебя, не казаться лучше, чем она есть на самом деле. Если будешь своей жене доверять, будешь счастлив.
0: Расписала первая девушка свой кувшин, понесла показывать, а он возьми ты и развались на части.
3: Испугалась девушка и говорит: о, прекрасный принц, сидела я в саду и трудилась, расписывая кувшин. Вдруг словно туча закрыла солнце, небо потемнело, и откуда ни возьмись, появилась огромная прекрасная птица. Ударила она клювом, и раскололся кувшин пополам. Так что нету моей вины в том, что разбит ваш кувшин.
2: И вторая девушка тоже окончила свою работу и понесла кувшин показать принцу. И ее кувшин тоже распался на две части. «Ваше Величество!» — воскликнула она. «Сидела я в саду, рисовала цветы по ободку кувшина, и вдруг прискакал дивной красоты конь. Постучал копытами по дорожкам сада, только его и видели. Пропал, как и не было его». Только кувшин раскололся, задетый звонким копытом. Нет моей вины в том, что разбит ваш кувшин.
0: А третья девушка, как увидела, что кувшин ее раскололся, заплакала горькими слезами и пошла прямо к принцу. Ваше Высочество, простите меня! Я знаю, что не быть мне вашей женою. Не может быть у правителя такой неуклюжей, неумелой жены. Сама не знаю, как я смогла расколоть этот прекрасный кувшин. Очень я перед вами виновата.
2: Тогда правитель встал и сказал: подойдите же ко мне, милая честная девушка. Ты не стала лукавить, придумывать тысячу оправданий. Ты не хотела показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Теперь я признаюсь, это моя вина. Это я решил испытать свою будущую невестку. Если ты простишь меня, впредь я не позволю себе сомневаться в твоих словах, дитя мое. И только ты достойна стать женою правителя нашей страны. Благословляю вас, дети мои.
0: И, конечно, принц был очень счастлив со своей женою. Ведь это очень важно, когда рядом есть человек, который никогда не обманет. Даже если ложь кажется полезной и выгодной.
1: Да, и правда. Если бы девушке не пришлось признать свою ошибку, ну, не свою, но она же не знала, так если бы так не получилось, то принц и не узнал бы, какая она честная.
0: И, кстати, таких людей, которые вообще никогда не ошибаются, не бывает. Но кто-то умеет признать свои ошибки и становится лучше, а кто-то еще и других сделает виноватыми. Так тоже бывает.
1: Ой, надо скорее перед Лешкой извиниться, пока не поздно. И правда, сколько времени я потеряла из-за ерунды. Мы с ним целых 2 дня не дружили. И я теперь знаю,

0: что лучше сразу все выяснить и извиниться, если что. А то я же его обидела, значит, ему еще хуже, чем мне. Ой, как ужасно. Вот сейчас пойду и все ему расскажу. Надо же, я за эти 2 дня, честно говоря, совсем извелась. Даже не думала, что мне без Лешки так плохо будет. Грустно. Пока мы не поссорились, я как-то и не замечала, что мне эта дружба нужна. А получается, очень нужна. Очень-очень.
1: А не поссорились бы, так и не знала бы. Знаешь, как говорят, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот.
0: Вот-вот. Так что же получается? Это хорошо, что мы поссорились?
1: Видишь ли, что поссорились, это, конечно, плохо. Но вот что ты благодаря этой ссоре столько всего поняла, да и Лёша, я думаю, тоже, это же прекрасно. И теперь не станете ссориться по пустякам, правда?
0: Правда, правда. А еще я всегда буду признавать свои ошибки. Честное слово.
2: Молодец! Жалко, конечно, что с днем рождения так получилось. Ты ведь вроде решила не отмечать.
0: Нет, передумала. Я же из-за Лёшки, ну, что его не будет. А мы же помиримся, обязательно. У меня и сюрприз для него есть. Вот, видите? Дорожные шахматы. Здорово?
1: Здорово, ему понравится.
2: А мы, у нас теперь и сюрприза для тебя нет.
1: Конечно нет, ты же все разболтал. Поэтому я прямо спрошу, что бы ты хотела в подарок, а?
0: Знаете, ой, ничем не могу помочь. У меня было одно желание, даже 2. Но вы их уже исполнили.
2: Как это? Ну ты что? Знаешь, мы же чудеса всякие можем.
0: Вот, я и хотела, чтобы чудеса случились. Я сначала хотела вас попросить, чтобы Лёшка меня простил.
1: И что же?
0: Ну, потом я подумала, что по волшебству это нечестно. Это обман. Дружба по волшебству не бывает, вот.
2: Это точно, не бывает. А второе что?
0: Второе? Я хотела, чтобы вы мне какие-нибудь слова волшебные сказали, чтобы вот произнесешь заклинание, и все тебя простили бы.
1: Ну?
0: А вы мне их сказали. Надо сказать «прости меня, пожалуйста». И если честно-честно попросить, то обязательно простят, если от души. Так что считайте, что вы мне свой подарок уже сделали. Спасибо вам, гномы! Огромное спасибо! Какие же у меня друзья! Лучшие на свете! Гномы, миленькие, давайте никогда-никогда не будем с вами ссориться, ладно?
2: Ссориться? А чего нам ссориться? Вроде не с чего, как ты думаешь, а, Блюмс?
1: Да иногда как-то само получается. Не знаю от чего. И никто, наверное, не знает. Мы тоже иногда ссоримся.
0: Вы? Да не может быть. Ни за что не поверю.
2: Бывает, как же. Само собой получается.
1: А зато потом мы миримся.
2: Да, это всегда как маленький праздник. Записки иногда пишем друг другу с извинениями.
1: Песенки посылаем.
2: Потом чай с плюшками пьем.
1: Ага, когда миришься, плюшки вкуснее кажутся.
2: Песенки веселее.
1: А дружба крепче и ценнее.
0: Все, все, пора мне бежать. Простите, гномы, надо успеть, пока Лешка в свой кружок шахматный не ушел. Надо успеть помириться, ему тогда и в шахматы играть интереснее будет. Всех победит точно. Побегу!
1: А я тебе вдогонку песенку пущу. Пускай она тебе поможет слова нужные подобрать. Счастливо! Удачи тебе!
2: Пока! Пока, Саша!
3: Не волнуйтесь понапрасну.

0: вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.
0: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
2: Лисичка.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеет противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
0: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
4: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: день.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, всех со вторником. Поздравляю я, диджей Алё Алёна. Вы спросите, а что тут за поздравление? Ну, просто хороший день, вторник, мне нравится. Надеюсь, и вам тоже, так же, как и нравится наша программа, так же, как вы любите передавать музыкальные приветы с помощью нашей программы. Это можно будет сделать, дозвонившись в прямой эфир. Напоминаю, наш телефон 8-495-134-5664. Также у нас есть местечко, куда можно присылать свои сообщения. А это вот сюда. 8-916-968-0968. Очень-очень ждем. Ну и, конечно, мы будем слушать сегодня самые классные песни. Прямо сейчас танцевальная композиция. Я надеюсь, вы не откажетесь немножко как подвигаться. Поактивнее. Это группа Андерсон и их «Зебра Вера».

0: Музыкальный привет.
1: Ой, молодец, конечно, зебра Вера. Если у нее всегда вот такой настрой скакать и прыгать и веселиться, это хорошо. Но, с другой стороны, зебра не человек, у нее человеческих проблем и беспокойств нету. А нам назвонился Саша тем временем. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Откуда ты звонишь?
2: Из Челябинска.
1: Очень приятно тебя слышать, Саша. Ты, наверное, дозвонился, чтобы передать привет, да?
2: Ага.
1: Ну, давай.
2: С братиком.
1: Давай, с братиком.
2: Я передаю приветы моему другу Мише, моей учительнице Ольге Евгеньевне и всем слушателям и ведущим детского радио.
1: Спасибо большое. А братика твоего как зовут?
2: Братика Максим. Он тоже сейчас рядом со мной скочит вообще.
1: Скочит вообще? И скочит, и скочит. А сколько лет Максиму-то?
2: Правда, общаться стесняется.
1: Ну, понятное дело. Не все, знаешь, такие смелые, как ты. А сколько лет Максиму, Саш?
2: 7.
1: То есть он первоклашка, да, у тебя?
2: Да.
1: Понятно.
2: Первый класс только что пошел.
1: Да, ну мы тут подумали, что бы могло понравиться двум мальчишкам примерно одного возраста. Машинки вам нравятся?
2: Ну, как сказать?
1: Ну, вообще техника, так скажем, Саш. Нравятся там самолеты, не знаю, корабли.
2: Ну, да, в какой-то части, да.
1: Ага, ну тогда вот давай я тебе поставлю песню про полеты от Смешариков.
2: Ага.
3: Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважают.

0: залетатели, не спи в кабине спать.
1: Хорошо, хорошо, еще раз. Сбрасывай, сбрасывай.
2: Да что же это такое?
0: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над

0: Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально!
2: Ёлки-иголки! Это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: кажись, с Пином что-то не в порядке.
1: Полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака.

0: староват я стал для таких полетов.
1: Музыкальный привет.
2: Ну что, День учителя был вчера, но сегодня еще прилетают немножко запоздалые, но от души поздравления. Хочу поздравить моих любимых бабушек с Днем учителя. Татьяну Анатольевну Дееву. Она преподает в станице Старо-Леушковской. Вот, к сожалению, не знаю, как правильно произнести название. Леушковской, может быть. И Елену Валерьевну Евлампиеву. Это город Энгельс. А, школа номер 29. Отдельное поздравление директору номер школ 29 в Энгельсе Ларисе Федоровне Никитиной. Желаем благодарных ребят и много улыбок в каждом дне. Поздравляет Вадим из Калининграда. Здравствуйте, детское радио. Обожаю вас. Передаю привет Тасе из Шелихова и Тиме из Саратова. Это Лиза Смирнова из Иркутска. Какая у нас богатая география. А, добрый день, Алена. Как жизнь? Жизнь хорошо. Жизнь хороша. И жить хорошо. А в первую очередь передаю привет Ириске и Кириллу Рассказкину. Также привет Ксюше, Даниилу, Веснушке, Кипятоше, детективному агентству Хрум, тебе, детскому радио, всему миру. Это Олечка из Нижнего Новгорода. Ну что, мы прямо сейчас слушаем красивую песню из одного из моих любимейших фильмов «Мэри Поппинс. До свидания». Ну а вы звоните и говорите привет. 8495-134-5664.
3: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Музыкальный привет.
1: Ой, теплым ветром к нам пронесло Юру из Владивостока. Юра, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: У вас ветер сегодня теплый или не теплый в городе?
2: Очень хорош.
1: Хочу во Владивосток. Так, ну давай, красивые, теплые приветы кому будешь передавать?
2: Детскому радио, баба, деда, мама, папа и рыбам.
1: Каким рыбам?
2: Всем.
1: Всем рыбам мира?
2: Да.
1: Ты рыбак, что ли, Юр?
2: Да.
1: То есть разбираешься, да? Каких рыб ты уже поймал? Больших, маленьких?
2: Я сама.
1: Ага, вот тот самый с усами, да? Так, ну ладно, рыбы мира получили твои приветы, они молча радуются. Какую песню мы подарим всем людям и рыбам на этой планете?
2: Сегодня день детского радио.

познакомиться. Хочу передать привет маме Ане, сестре Кристине и всем-всем своим родным. Так, отправлен приветик. Привет братику Вите. Едем домой, слушаем любимое детское радио. Вите, я тебя люблю. Твой братик Леня. Это город Пермь. Чудесно. Здоровской вам дороги домой. Отучились. Молодцы. Передаю привет маме Алене, папе Ване, друзьям Леве, Егору, Глебу, Нике и Даше, бабушкам Оле, Нине, Марине, дедушке Вите. Это у нас сообщение от Марьяны из Вологды. Привет, детское радио. Передаю привет моей подруге Злате. Я по ней очень соскучилась. И это сообщение из города Луганска нам прилетело. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Спасибо, любимая Веснушка и Кипитоша. Мы вас любим, служим каждое утро по дороге в школу. Начинались дороги в садик. Это сообщение отправлю уже Веснушке с Кипитошей завтра в утро. Ну, а наша программа продолжается. Программа прямого эфира. Дело в том, что впереди нас ждет любимая ярмарка талантов. Ну, а привет музыкальный на этом заканчивается. Можете, кстати, напоследочек немножко потанцевать. Да не просто так, а вместе с Бабой Якой.

0: вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: С Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио. Реклама.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Детское радио и Аквамарис представляют.
8: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
2: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
8: Полный вперед!
2: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
9: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
12: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
13: Я лечу!
14: В этом и проблема!
11: Волшебное перо. Категория 6+.
15: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
2: Реклама.
16: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
17: Умным.
16: А богатым?
17: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
16: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
17: Комфорт.
16: Повезло.
17: Ага, с мужчиной.
18: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СС Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
9: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждый

0: Выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ Плюс. Реклама 12+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Ярмарка талантов.
5: И снова здравствуйте, дорогие мои друзья, слушатели детского радио. Продолжается наш прямой эфир. С вами по-прежнему я, диджей Алло Алена. И у нас начинается импровизированный концерт, который называется «Ярмарка талантов». Здесь можно петь, читать стихотворения, а еще играть на музыкальных инструментах. Давайте звоните 8495-134-5664. И, конечно, присылайте свои работы. Рисунки, поделки, все, что вы умеете делать, все вот это я жду. 8-916-968-0968. Ну и, конечно, нам есть чем вас удивить. На этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». И первые зрители спектакля, которые уже были вот в прошедшие выходные, говорят, ну такого мы вообще еще не видели. Не видели вообще такого мы. Ну, если уж так пошло дело, а до этого были восхитительные спектакли «Хрум», я была на всех, то уж не знаю, надо идти и узнавать, что это за чудо-юдо появилось такое в сказочном мире и портит сказки. И смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в истории? Итак, «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Приходите, пожалуйста, пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Ну что, а вы удивите чем-нибудь этот свет, который, казалось бы, уже нечем, невозможно удивить? Давайте, друзья, дерзайте. 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Надеюсь, вы сытненько позавтракали. Может быть, кто-то уже успел даже пообедать от души. И теперь с хорошим настроением, с чувством сытости мы приступаем к творчеству. Хотя говорят, что художник должен быть почему-то голодным. Мира нам дозвонилась. Мира, привет.
2: Привет.
1: Так, что ты сегодня будешь исполнять в ярмарке талантов?
2: Группу «Без игрушек, сердечки».
1: Угу. Ну, давай.
2: А в глазах сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. А в глазах сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. Девочки, заплету косички, заколки Hello Kitty, хлопают реснички, песни на репите, в сладком лимонаде, отражение лета. Облака на небе, как сладкая конфета. Бэби упс, бэби упс, а в кармане чупа-чупс. Баблгам яркий вкус, мы носили это плюс. Бэби упс, а в кармане чупа-чупс. Баблгам яркий вкус, мы носили это плюс. А в глазах сердечки, косички и колечки. А в руках ромашка, девочка-милашка. А в глазах сердечки, косички и колечки. А в руках ромашка, девочка-милашка. Все.
1: Молодцы, конечно, группа «Без игрушек». Классные девчонки, и костюмы у них классные, и песни-то какие. Ты любишь их творчество, да, я так понимаю, Мира?
2: Да.
1: А самой бы тебе не хотелось петь в какой-нибудь группе девчачьей?
2: Не знаю.
1: Или ты хочешь петь соло, как настоящая звезда? А?
2: Не знаю.
1: Угу. Но в любом случае у тебя будет еще возможность определиться. А пока спасибо тебе большое за выступление.
0: Ярмарка талантов.
1: Эмилия у нас в гостях. Эмилия, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, что ты сегодня нам принесла интересненького?
3: «Прекрасная далеко».
1: Тоже песня. Давай. Давай.

нашу колость из прекрасного далека зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строка.

0: Как хочется, чтобы далеко было действительно прекрасным. Чтобы все было хорошо. И сейчас, и потом. У тебя все хорошо, Эмилия, скажи?
1: Ну, у меня все прекрасно.
0: Ну и замечательно. Слушай, ну и хорошо. Все здоровы, все живы. И слава богу, как говорится.
1: Да.
0: Погода ничего такая осенненькая. И это здорово. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья, звоните, если тоже хотите выступить в ярмарке талантов. Но в конце концов, что вам нечем похвастаться здесь в прямом эфире? 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: А в гостях у нас не Бармалей. В гостях у нас Олеся. Она дозвонилась из Ставрополя. Привет, Олеся.
2: Здравствуйте.
1: А что

0: ты будешь исполнять в нашей программе сегодня?
1: Я буду исполнять песню «Пеппи Длинный Чулок».
0: Ух ты, давай!
1: Пеппи Лота очень мила. Значит, надо прямо-прямо, а потом опять направо, а потом вперед до поворота. Все забыла. Эх, папочка, папулечка, любимый, дорогой, 140 раз рассказывал, как добраться мне домой. Вот.
0: Вот. Пеппи, Пеппи, Пеппи. А ты помнишь полное имя Пеппи?
1: Да, я помню. Разгардиновна Чулок. Пеппи Длинный Чулок.
0: О, дорогая, Пеппи Лота, Виктуалина, Рульгандина, Крис Минта, Эфраимс Доттер, Длинный Чулок. Вот так вот ее звали. Представляешь себе, какое длинное было имя. Ну, хотя вот, знаешь, в некоторых странах действительно у людей не имя, отчество и фамилия, а целый список здоровый. Вот. Вот, поэтому, да, это неудивительно. А тебе нравится эта героиня?
1: Да, мне нравится. Я под нее танцую на фигурном катании.
0: А, вот откуда коньки-то растут. Я поняла. Я думала, ты просто недавно смотрела фильм про Пеппи «Длинный чулок». Именно там звучит вот эта вот песня.
1: Я его два раза смотрела.
0: Ага. Ну, классный фильм, правда? Такой музыкальный, танцевальный. И девочка, которая сыграла Пеппи, тоже, мне кажется, такая, она прям спортсменка. Она, по-моему, гимнастикой занималась в свое время, а ты фигурным катанием. Ну что ж, это прекрасно, что у тебя есть такое чудесное увлечение. Сколько лет ты уже занимаешься этим видом спорта?
1: Я занимаюсь 3 года.
0: 3 года. Какие у тебя уже есть достижения, если уж у нас ярмарка талантов? Надо же, мне кажется, слегка похвалиться немножечко. Как ты считаешь?
1: У меня 3-й юношеский.
0: Уже разряд есть. Ну, подумай только. Ну что ж, это прекрасно. За 3 года уже до 3-го юношеского добралась. Все, как говорится, у тебя впереди. А сейчас я тебя, наша юная фигуристочка Олеся, благодарю за выступление. Спасибо. Приходи к нам в гости еще.
2: Ярмарка талантов.
0: Ну, а сейчас мы с вами встречаем Сашу. Саш, привет.
3: Привет.
0: Привет. А ты откуда дозвонился?
3: Из Москвы.
0: А ты чем занимаешься, кроме того, что входишь в школу?
3: Ну, я вот сейчас должен сейчас пойти на стрельбу.
0: О, какая у тебя стрельба из лука, пулевая.
3: Из пистолета.
0: Из пистолета, понятно. Какой-то интересный, выбрал интересное хобби. Ну ладно, пока ты еще не пошел на стрельбу, что ты нам исполнишь? Стихотворение, давай.
3: Кража.
4: Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь.
0: Ну, вот.
4: Please hold on the line. Your conversation will be continued.
0: Надеюсь, что мы еще услышим, конечно, Сашу. Пока у меня от Сережи из Новосибирска рисунок. Терминатор, Т-800, сканеры, внутреннее оружие, база данных и нано-боты в жидком виде. И все это вот в этом терминаторе от Сережи. Друзья мои, ну что ж, надеюсь, что Сашка нам завтра еще дозвонится. Ну а с вами была я, диджей Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока.

0: Ярмарка талантов.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Кар-кар, ох ты, боже мой, как же я перепугалась! Сажусь на карниз, смотрю, а рядом кошка к прыжку изготовилась, чуть со мной инфаркт не случился, кар. А потом вспомнил, где нахожусь. Это ж Петербург, Малая Садовая улица. И кошка это не просто кошка, а кошка Василиса. А напротив, вон, кот Елисей на знаменитом Елисеевском магазине сидит, кар. Потому и Елисеем его зовут. Здравствуй, Елисей, вернулся наконец? Что значит раскаркалась? Кто это там внизу чирикает? Что, мне и поговорить нельзя? Да вы сами лучше помолчите, послушайте. Что еще? Почему я кошек этих не боюсь больше? А вы что, не видите? Это же не настоящие кошки, а скульптуры. Расположены они просто необычно. На карнизах домов. Елисей на знаменитом магазине, а Василиса напротив на фасаде дома номер 3. Что? Куда Елисей уходил? Да не уходил он! Его похитили, кар! Чуть не лишилась Малая Садовая улица своего талисмана! Хорошо прохожие спугнули воров и кота отнесли в соседний ресторан. Там Елисей и обретался, пока реставраторы не приехали. Василиса все это время одна скучала, но недолго, правда. А знаете, как они тут появились? Нет, не вместе и не сразу. Сначала Елисей, а потом Василиса. Кстати, чтобы имена им выбрать, целый конкурс в Петербурге проводили. Почему вдруг памятник кошкам? Да что ж вы ничего не знаете, а? Ладно, ладно, расскажу. Это не просто скульптуры. Это дань уважения кошкам, которые во время войны спасли Петербург. Тогда еще Ленинград.

0: пират от крыс. Во время войны из города исчезли все кошки. Кошек нет, расплодились крысы. И чтобы избавиться от них, в город на Неве привезли целых 4 вагона дымчатых кошек из Ярославля. Знаете, как их называли в Ленинграде? «Мяукающая дивизия». Поезд с кошками под бомбежками зимой благополучно добрался до города, и мяукающая дивизия победила полчища крыс, спасла и без того небольшие запасы продовольствия в окруженном врагами городе. Об этом кошачьем подвиге в Петербурге помнят до сих пор. Памятник, правда, появился сравнительно недавно. Да, жители Петербурга и гости города его сразу полюбили. Уж есть примета. Если метко кинуть монетку, и она останется рядом с Василисой или Елисеем, то вас ждет удача, Карр. Примета верная, Карр.
1: Про лень, пельмень и бегемота.

0: ананас.
1: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
2: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный,
4: рисовательно-сочинятельный
3: и подарковручательный
5: час без правил на детском радио.
1: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
6: Спеть,
7: мяукнуть, сыграть в игру.
1: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
8: Изобразить слона?
1: Может и так. Ведь это
9: час без правил
1: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нутрус. Реклама.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
17: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
18: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Реклама.
19: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
20: Умным.
19: А богатым?
20: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
21: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
19: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
20: Комфорт.
19: Повезло.
20: Ага, с мужчиной.
22: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: роботы бывают жидкими?
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Нашел у дедушки в шкафу компас. Дедушка мне объяснял, что стрелка всегда будет указывать на север. Но я никак не могу понять, откуда она знает, где этот север.
2: Кому, как не мне, компасу, тебе это и объяснить. На север стрелка показывает, потому что там самое сильное магнитное поле на нашей планете. А стрелка компаса сделана из магнитного камня, поэтому и направлена она всегда на север. Около 2000 лет назад в Китае появился первый компас, но он, по мнению китайцев, указывал не на север, а на юг. А все потому, что на китайских картах того времени север с югом были расположены иначе, чем на привычных нам. Юг внизу, а север наверху. Первый компас был изготовлен в форме ложки из магнитного камня. Ложку помещали на круглую отполированную металлическую или деревянную пластину, и она поворачивалась черенком на север. В 12 веке китайский компас попал к арабским морякам. Они его сильно изменили. Вместо ложки они делали маленькую рыбку из магнитного камня, которую помещали в сосуд с водой. Рыбка указывала на север. 200 лет спустя свой компас придумали и европейцы. Арабскими изобретениями они не пользовались, вот и потеряли время. Согласно легенде, европейский вариант компаса изобрел ювелир Флавио Джойя. Флавио влюбился в дочь богатого рыбака, черноглазую красавицу Анджелу. Рыбак не хотел, чтобы дочь выходила замуж за сухопутного ювелира, и поставил перед Флавио условие: научиться плавать на лодке по прямой линии в тумане и ночью. Если сможет, то получит Анджелу в жены. Флавио принял вызов. Ювелиру для работы часто был нужен магнитный камень. Как-то Флавио заметил, что если положить этот камень на кусочек пробки, плавающий в воде, он поворачивается всегда в одну сторону. Воспользовавшись этим свойством камня, Флавио и выполнил условия рыбака, а заодно изобрел компас.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.» Это «Леди Баг». И у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с «Леди Баг» и «Суперкотом» бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: Волшебное перо. Категория 6+.
8: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
9: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
8: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
9: Машина на года, сразу видно.
8: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
0: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
13: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
0: С Веснушкой и Кипитошей.
15: Хорошо в библиотеке. Тихо. Лишь шелест переворачиваемых страниц. Редкий скрип стула, когда кто-то встает, чтобы взять новую книгу. Да тиканье старинных часов. Лучи солнца преломляются в цветных стеклах и резных створок. На столе, за которым сидели мои друзья, веселая рыжеволосая девочка Веснушка и ее приятель медный чайник Кипитоша, лежала книга, раскрытая на первой странице. Я это знал точно, потому что отчетливо видел рисунок. На нем была изображена прекрасная принцесса, которая прикорнула на подушке. Ее глаза закрыты, ей снится сон, но лицо у нее почему-то грустное-прегрустное. над принцессой крупными буквами было написано название книги. Веснушка и Кипидоша склонились над книгой и о чем-то тихонько переговаривались.
6: Ну что тут интересного, Кипидоша? Я эту сказку наизусть знаю. Зачем ты ее достал?
7: А зачем, Веснушечка, что не все мне в этой сказке понятно?
16: Да ладно. Скажи просто, что ты очень хочешь познакомиться с настоящей принцессой.
7: Одно другому не мешает. Почему бы не познакомиться? А заодно задать ей, ну, или еще кому-нибудь знающему, несколько вопросиков.
6: Каких таких вопросиков?
7: Таких, каких. Ну, например, знаешь ли ты, что такое опочивальня? Или гагачий пух? Или кунсткамера? А чуфяк это...
6: Это я, конечно, знаю. Это такой безвольный, бестолковый человек.
7: Это все знают. А вот чем тюфяк от перины отличается, ты знаешь?
6: Погоди. Нет, не знаю.
7: Вот, а я о чем? Зовем, значит, книжного червячка?
6: Конечно, и побыстрее. Очень в сказку отправиться хочется.
15: Как вы понимаете, я тут же и появился. Зачем заставлять себя ждать? Приветствую вас, друзья мои! Слышал, вас интересует сказка Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине».
7: Здравствуйте, дорогой червячок. Да, интересует.
6: Очень интересует.
15: Тогда вот вам волшебный ключ. Помните, что надо делать?
7: Конечно, мы все помним.
6: Нам не впервой.
7: И заклинание помним.
6: И что вернуться из сказки надо не позднее 12 удара часов.
15: Веснушка и Кипидоша подошли к старинным часам и отворили дверцу. Кипидоша вставил ключ в замочную скважину, появившуюся в самом центре циферблата. Надеюсь, что заклинание вы не забыли?
6: Нет, конечно. Надо 3 раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
7: 1, 2, 3. Веснушка, говори.
6: Принцесса на горошине.
15: Друзья оказались на пустынной улице. Ни звезд, ни луны не было видно. Явно был поздний вечер. Вдалеке тускло светил одинокий фонарь.
7: Веснушка, ты зонтик взяла?
6: Нет, Кипидоша, а зачем?
7: Как зачем? Ты что, не помнишь, с чего начинается эта сказка?
6: С чего?
7: Забыла? Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра.
6: Точно, Кипидоша, я и забыла. Ой, а вот и она, буря. Ужас, что такое? Буря тут что, традиция?
7: Некогда рассуждать, Веснушка. Бежим! Там, где фонарь, должны быть ворота в это королевство!
15: Перепрыгивая через огромные пузырящиеся лужи, Веснушка и Кипидоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
7: Веснушка, ну быстрее!
6: Да бегу я, бегу! Я вымокла до нитки, в кроссовках вода хлюпает. У тебя хоть крышечка вон есть, а у меня...
7: Есть, но мне вода уже в носик заливается. Давай, еще немного, родная. Вон уже ворота виднеются.
6: Быстрее догоняй, а то я уже скоро чихать начну от этой сырости.
7: Чего, сейчас обсохнем, согреемся. Сейчас согреемся. Короче, стучи, Веснушка.
6: Дяденька Король! Я помню, в сказке старый король открывал городские ворота. Откройте, пожалуйста!
17: Кто там?
7: Это мы, туристы из 3 50 15-го царства. 7 8 8 на 7 королевства. Вот.
6: Пустите обогреться. Мы проездом, то есть пробегом тут у вас, в вашем королевстве.
17: Проходите скорее. Разве можно путешествовать в такую погоду?
7: Ой, ой, спасибо. Ой, как у вас тепло и уютно.
6: И сухо.
17: Быстрее, быстрее, господа туристы, сюда, к камину. Сейчас я принесу вам сухую одежду и по чашечке великолепного кофе.
6: Спасибо, но мы...
7: А у нас свой...
17: Нет, нет, нет, нет. Отказа не приму. Я варю кофе сам, по особому рецепту. Мне его поведал один путешественник из далекой страны России. Он говорил, что так... Кофе там варят самой императрицы. А секрет в том, что в черный кофе добавляют маленькую ложечку меда. В вашем этом, как его?
7: В 3-50-15-м царстве.
17: Ну да, мед есть?
6: Конечно, есть.
17: Ну и славно. Отдыхайте, я на кухню. Подожди, подожди, подожди.
6: Надо же, король, королевство, а у них не какой-то роскошный с башнями дворец, а вполне себе скромное, но королевское жилье.
7: Веснушечка, а посмотри-ка.
15: Друзья подошли к камину. На широкой каминной полке стояла высокая хрустальная шкатулка.
6: Кипятош, ты видишь, там на дне шкатулки что-то круглое.
7: Вижу. И оно, кажется...
15: Крышка шкатулки дрогнула и медленно открылась.
6: Оно?
7: Это что-то шевелится.
18: Не что-то, а кто-то. Я горошина.
6: Та самая?
18: Не знаю, та или не та. Но то, что я самая-самая, это безусловно.
7: Вот вы-то нам и нужны.
18: Хм. Я всем нужна, как выясняется. И не только вам. Я знаменита на весь мир. Вы, наверное, знаете, что, как и вы, к нам в ворота однажды постучались. Это была девушка, совершенно мокрая, замерзшая и несчастная. Вода стекала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. Она утверждала, что она настоящая принцесса. И если бы не я...
6: Так вы...
7: Та самая знаменитая горошина?
18: Да. И если бы не я, то принц никогда бы не понял, что эта девушка настоящая принцесса. Ведь она почувствовала меня через тюфяки и перины.
7: Ай, стоп! Вот с этого места... Поподробнее.
18: Поподробнее?
6: Ну да. В вашей сказке старая королева повела девушку, назвавшую себя принцессой, в опочивальню.
18: Ну да, в опочивальню.
7: Куда, куда?
18: В опочивальню. Сейчас вы говорите спать, а раньше говорили почивать.
6: Так опочивальня – это просто спальня?
18: Ну да. И вот в этой опочивальне... Девушка и улеглась на тюфяки и перины.
7: Да-да, мы читали. Сверху на горошине лежало 20 тюфяков и 20 перин.
6: А чем отличается тюфяк от...

0: аспирины. И что это вообще такое?
1: И в чем разница?
2: Тюфяк – это такой мешок, набитый сеном или ватой, или птичьим пером, или шерстью, льном, или даже гречишной лузгой.
0: Что за гречишная лузга такая?
2: Это чешуйки, что остались после того, как гречку очистили до той крупы, которую мы с вами знаем.
0: Так, с тюфяком разобрались. А перина?
2: Перина, конечно, похожа на тюфяк, только тюфяк – это такой грубый матрас. А перина – нежный матрасик. Ее перину кладут уже сверху на тюфяк. Чтобы телу было приятно, ее шили из шелка, парчи, бархата.
1: И набивали гагачьим пухом.
2: Верно, гагачьим пухом. Самым теплым на свете и самым легким.
0: Гагачьим. Гусиным, что ли? От слова «га-га-га»?
2: Нет, ну гуси тут ни при чем. На пустынных каменистых островах страны Исландии, где всегда холодно и постоянно дуют пронизывающие ветра, живет дикая морская утка Гага. Донышко своего гнезда гаги выстилают толстым слоем самого мягкого и нежного пуха, который выщипывают у себя из брюшка. Вот этим пухом в старину и набивали перины. Это очень дорогой пух, поистине королевская роскошь.
1: Неужели именно этот пух и собирают для своих перин люди?
0: А как же птенчики? Они же замерзнут. Какая жестокость!
2: Не волнуйтесь, добрая девочка. Пух люди забирают, когда птенцы уже покидают гнезда.
3: Ваше время истекло.
1: Веснушка, ты слышала?
0: Слышала, это часы. Нам пора возвращаться, Кипитоша. Ну где нам тут часы найти?
1: Скажите, пожалуйста, уважаемая горошина, нет ли у вас какого-то замка, куда можно вставить наш волшебный ключик?
2: Увы, я не знаю, чем вам помочь. Наше королевство очень миролюбивое. У нас нет замков, нам некого опасаться. Двери и ворота мы просто прикрываем. Впрочем...
3: Ваше время истекло.
1: Что? Что?
2: Моя шкатулка.
0: Что ваша шкатулка?
2: Она была подарена королю и когда-то запиралась на ключ. То есть...
1: То есть должна быть замочная скважина?
2: Да, она есть в крышке.
3: Ваше время истекло.
4: Веснушка закрыла крышку шкатулки.
0: Кипитоша, вот она, замочная скважина. Скорей, скорей, вставляй ключ.
3: Ваше время истекло.
1: Сейчас, сейчас. Ага.
4: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
1: Раз, два, три.
0: Спасибо, горошина!
4: Дворец, опочивальня, перины, король и королева, принц и принцесса – все исчезло. Веснушка и Кипитоша вновь оказались возле больших часов в знакомой библиотеке.
5: Ну, наконец-то, друзья мои, я вас уже заждался. Ой, Веснушечка, какая у тебя красивая накидка, а у Кипитоши новая шапочка. Откуда?
0: Это подарки от горошины.
1: От нее мы узнали и про опочивальню, и про тюфяки, и про гагачий пух.
0: И про перину. Вот только про кунсткамеру, в которую в конце сказки поместили горошину, спросить не успели.
4: Ну, об этом я и сам вам расскажу. Кунсткамера. С немецкого языка это слово переводится как «комната редкостей», то есть...
0: Музей!
4: Верно, Веснушка. Такие музеи издавна открывали в разных городах и странах, в том числе и в столице Дании Копенгагене. Говорят, именно туда и поместили горошину после того, как все убедились, что принцесса настоящая. Но знающие люди утверждают, что сейчас оригинал горошины находится в музее Андерсена в его родном городе Оденсе. А в Копенгагене хранится лишь копия.
1: Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!
0: Куда ты еще собрался отправиться, Кипитоша?
1: Да не отказался бы. А то читаешь. Сказку уже наизусть выучил. А слова непонятные. Так непонятными и остаются.
0: Это какие же и в какой сказке?
1: Да есть тут одна история про одну кулинарно одаренную пожилую пару и их творение. Сотворили, так сказать, шедевр кулинарного искусства.
4: А, кажется, Кипитоша, я начинаю догадываться, в какую сказку вы хотите отправиться. Ну что же, для меня и моих волшебных часов нет ничего невозможного.
6: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
7: С Веснушкой и Кипитошей.
8: Продолжение следует.
9: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
10: Детское радио!
11: Детское радио!

O dia dos que Zé P.

0: Детское радио.
1: Слушайте на Детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
3: О, дорогой Базиль, уи!
2: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на Детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: Ноль плюс. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». Ноль плюс.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
14: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов.
2: В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске:
4: медведи на концерте, лемуры в опере, балет в библиотеке.
1: Всемирно известный пианист из Англии Рик Уэйкман устроил концерт для медведей. Он состоялся в заповеднике во Вьетнаме в долине Чхат-Дау. Здесь живут спасенные гималайские медведи. Специально для мишек маэстро сыграл несколько композиций. Медведи с удовольствием слушали. А один малыш даже подошел к краю вольера, встал на задние лапы и смотрел на музыканта, не отводя глаз. Всего в заповеднике живут 150 спасенных гималайских медведей. Они очень редкие животные. Благодаря защитникам природы у них появляется новый дом и даже возможность ходить на концерты. Продолжаем разговор об искусстве. В джунглях нашли лемуров, которые поют как оперные артисты. Это индри – самые крупные лемуры в мире. Они живут только на острове Мадагаскар и славятся своими протяжными песнями, которые разлетаются по всему лесу. Оказалось, у этих зверей есть удивительная особенность. Чем выше нота, тем шире зверь открывает рот. Из-за этого звук становится мощнее и летит дальше. Такой же прием используют настоящие оперные певцы. А еще эти лемуры часто поют дуэтом. Самец и самка по очереди исполняют свои партии. Песни им помогают защищать территорию и не терять друг друга в густом лесу. Из джунглей Мадагаскара переносимся в Москву, в Российскую государственную детскую библиотеку. Здесь прошел 4-й фестиваль «Балетные истории. Этноклассика России». Посмотрела спектакли, пообщалась с артистами и сама попробовала освоить балетные па Аделия Бровкина, корреспондент детского радио.
5: Почему танцы решили показать среди книг? У многих известных балетов есть литературная или фольклорная основа. Например, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева создан по уральским сказам Павла Бажова, а балет «Шурале» — по мотивам произведений татарского поэта Габдуллы Тукая. Его главный герой — лесной дух с длинными пальцами и рогами. Юные танцовщики в красивых костюмах грациозно порхали по сцене, через танец рассказывая увлекательные истории. В этом году балетный фестиваль посвящен многонациональности России и знакомит детей с культурой разных регионов страны. От Урала и Татарстана до Дагестана, Алтая и Карелии, рассказывает куратор проекта Татьяна Иванова.
6: Поскольку в 2026 году празднуется год единства народов России, конечно же, мы решили, что мы возьмем никому неизвестные балеты национальные, которые построены по национальным мифам, сказкам и легендам, и покажем, как они воплотились на балетной сцене, потому что мало кто не только из детей об этом знает, но об этом мало кто знает и из профессионального сообщества. Это очень интересный и познавательный опыт для всех.
5: В библиотеке можно было не только полюбоваться танцами, узнать историю балета, но и попробовать себя в роли артиста, посетив балетный мастер-класс. Я тоже в нем приняла участие. Училась правильно ставить ноги в балетных позициях и делать красивые движения руками. Как признались артисты, самое сложное в балете не техника. Гораздо важнее передать зрителю эмоции и рассказать историю без слов, только движениями. Впереди у гостей фестиваля еще одно путешествие. – В ноябре оно будет посвящено легендам народов Севера и Юга России –

0: Прямо сейчас в главной детской библиотеке страны можно посетить выставку «Балетные истории. Этноклассика России». Она, кстати, проходит и онлайн.
1: Это был репортаж нашего корреспондента Аделии Бровкиной о фестивале балета в Российской государственной детской библиотеке. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях Детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте, всех поздравляем с началом вторника. Ну как начало, уже вообще середина дня, но тем не менее со вторником всех
1: вас.
2: Я
1: думала, ты скажешь середины недели.
2: Нет, ну еще рано для середины недели, еще поработаем чуть-чуть.
1: Ребята, как всегда, в дневном шоу «Развивайка» вас ждет интересная тема. И ваша задача догадаться, о чем сегодня пойдет речь. Так, Кирилл, ну мы слушаем от тебя загадку.
2: Вырастает он в земле, убирается к зиме, головой на лук похож. Если только пожуешь даже маленькую дольку, будешь пахнуть очень долго.
1: Угу. То есть это не лук получается, если на лук
2: но
1: похож.
2: Он похож головой,
1: но это
2: на
1: не
2: лук.
1: Но не лук.
2: Но
1: не лук. Но
2: есть дольки какие-то.
1: Угу. Интересно.
2: И в земле растет.
1: Так.
2: И пахнуть будешь долго.
1: Угу. Мальчишки и девчонки, кто догадался, о чем речь загадки, скорее звоните 8495 134 56 64.

0: Ирка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Итак, Вася позвонил на детское радио. Вася, здравствуй.
2: Привет, Вась. Привет.
0: А, давай послушаем еще раз с тобой загадку от Кирилла внимательно.
2: Выраста...
3: А я запомню.
0: Ну, давай еще раз.
2: Подожди, помнит он.
0: Да? Вдруг только что к нам кто-то присоединился из ребят.
2: Вырастает он в земле, убирается к зиме. Головой на лук похож, если только пожуешь, даже маленькую дольку будешь пахнуть очень долго.
0: Как ты думаешь, что это?
3: Это чеснок.
0: Чеснок.
2: Молодец.
0: Ну что, верно?
3: Сегодня
2: абсолютно.
3: Сегодня день любителей чеснока.
2: Ну и ты откуда знаешь-то?
0: Телеграм-канал.
3: У меня в классе висит табличка, там вчера был день учителей, а сегодня день любителей чеснока.
2: Ой, здорово. Да, удобный календарик такой с табличкой, чтобы смотреть.
0: Есть такие календари, да, где обозначены необычные и официальные праздники.
3: Да.
0: Ну что, молодец, молодец, ты определил тему дня, действительно, день любителей чеснока. Сегодня мы как раз будем говорить именно о нем, о чесноке. Вспомним также другие полезные приправы, овощи, возможно, фрукты тоже, посмотрим. А как у нас диалог с вами развернется, ребята? Скажи, пожалуйста, Вась, а ты любишь чеснок? Может быть, ешь его, ну, в каком-то блюде?
3: Ну, я ем его в гренках. Ну, беру, у нас на грядке растет, мою его и намазываю прям.
2: Ну, то есть на греночку можно намазать, натереть его можно на греночку.
3: Да.
2: Прям. Ага.
3: Да.
2: Ой, да, это вкусно. И, наверное, маслице какой-нибудь подсолнечное, можно даже посолить еще чуть-чуть.
3: Ну, это папина...
0: Что вы сейчас со мной делаете? Я сейчас захочу гренок.
2: Что-что, папина?
3: Это папино блюдо на завтрак.
2: Вот это завтрак, я понимаю. Вот это я понимаю.
0: На завтрак именно, да?
3: Да, я в деревне живу.
0: Ой, слушай, здорово. У вас, наверное, свой чеснок, свои овощи, да, Вась?
3: Ну, да. Чеснок у нас, помидоры, огурцы раньше.
0: Ой, какой ты хозяйственный, я представляю. Помогаешь выращивать родителям?
3: Да, помогаю.
0: Молодец. Маме. Молодец, молодец. Спасибо тебе огромное, Васенька. Было приятно с тобой пообщаться. Ну что, ребят, день любителей чеснока мы сегодня с вами будем отмечать на детском радио. Спрашиваем вас, какое у вас отношение к луку и чесноку? Потому что я вот, Кирилл, знаю, что не все мальчишки и девчонки, не все дети, ну, любят лук и чеснок.
2: Ну, конечно.
0: Некоторые только его могут распробовать уже, ну, когда взрослыми станут.
2: А могут и не распробовать.
0: Могут и не распробовать. Это ты про себя сейчас?
2: Конечно. Вот, поэтому, друзья, рассказывайте, какое у вас отношение к луку и чесноку и как в вашей семье используют лук и чеснок. Присылайте свои сообщения в WhatsApp, Telegram, Messenger, Max +7 916 968 0968.

0: Зайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, сегодня день любителей чеснока, 6 октября. Будем отмечать этот праздник. И рассказывать вам, ребята, чем же полезен лук и чеснок. 7000 лет назад произрастало уже это растение, чеснок. Представляете, это сколько ж лет-то, да, назад? Это давно было. Вот, и его уже тогда применяли, естественно, в блюдах, в кулинарии, также в медицине. Ну и какие-то ритуальные танцы устраивали африканские племена с чесноком. Даже так было.
3: Да, абсолютно верно. И чеснок – это одна из старейших овощных культур на планете. Происхождение этого растения связывают с луком длинноостроконечным, который естественным образом произрастает в горных областях Средней Азии. Ну, то есть на территории современного Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, а также в северных регионах Ирана, Пакистана и даже Афганистана. Вот хотя точный период одомашнивания чеснока остается неизвестным, то есть мы понимаем, что сначала он был диким, да, а потом его люди начали выращивать непосредственно уже на своих участках. Археологические находки подтверждают его древнее происхождение. Вот, в частности, шумерские глиняные таблички, созданные приблизительно в 2600 году до нашей эры, содержат упоминание о нем в перечнях диетических продуктов того времени. Вот представляете, это сколько? Почти 5000 лет назад, да? 4500 лет назад это было, и тогда уже были вот какие-то диетические продукты.
2: Интересно. А вот на территории России самые первые упоминания о чесноке встречаются в летописях 13 века. Только представьте, 13 век. Были специальные такие книжки, которые назывались «Травники», книжки о медицине. И как раз в этих травниках написано, что чеснок употребляли при бессоннице, например, при простуде, ревматизме, когда спина болела у людей, а также лечили цингу и даже облысение. Вот это да. А цинга, ребята, раньше была такая опасная болезнь, цинга. Она связана с зубами, с выпадением зубов. И все потому это происходило, потому что в организме не хватало нужных микроэлементов и витаминов. А как раз в чесноке эти витамины и микроэлементы есть. И в луке есть. Поэтому очень часто вот при этой болезни цинга называется, как раз и употребляли в пищу чеснок и лук.
3: Вот, ребят, спрашиваем вас. Расскажите, какое у вас отношение к чесноку, к луку, ну и как в вашей семье используют лук и чеснок? Позвоните нам в прямой эфир 8495-134-5664. Будет интересно послушать.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ева позвонила на детское радио. Ева, здравствуй.
3: Привет, Ева.
4: Здравствуйте.
2: Рассказывай, в вашей семье используют лук, чеснок, в какие блюда добавляют?
4: Да, в моей семье используется лук и чеснок. Добавляют его в картошку, вместе с картошкой, морковкой, и там лук, чеснок, все это добавляется вместе и жарится.
2: То есть это сейчас речь про жареную картошку, правильно я понимаю?
4: Да.
2: То есть жареная картошка с лучком, с морковкой. Я смотрю, рассказываю и смотрю на Кирилла. Тебе хочется уже эту картошечку съесть?
3: Ну, картошечку я вообще люблю,
2: а
3: конечно.
2: А с луком что-то не очень, да?
3: Ну, с луком я достаточно...
2: Ты и лук не любишь?
3: Да, я
2: и
3: очень...
2: И чеснок не любишь?
3: Да, я очень к ним равнодушен, и к одному, и к другому.
2: Так, Ева, а ты? Тебе нравится такая картошка с луком и с чесноком?
4: Да, мне нравится, я ее с удовольствием ем.
3: А ты ела когда-нибудь лук, например, в свежем виде? Не там, не обжаренном, не вареном?
4: Да, ела.
3: Это какой был лук? Такой вот репчатый или
2: зеленый?
3: Репчатый –
2: это головка лука.
3: Да.
4: Репчатый.
3: Угу. Ну и что, нормально?
4: Ну да.
3: Ну,
4: правда.
3: Рот-то обжигает.
4: Ну, чуть-чуть, да, но зато полезно, меньше болеть.
3: Тоже верно. Тоже
2: не знаю,
3: верно.
2: Мне кажется, вкусно, если немножко даже обжигает, ну, такой вкус. Я без лука вообще не представляю жизнь.
3: Да.
2: Я как, знаешь, помните, есть в сказке у Толстого про Буратино, там описание, когда он луковичку ел, Буратино. И он брал эту луковицу... И как яблоко откусывал. Вот я в детстве также брала этот лук, мыла с грядки репчатой и как яблочко ела.
3: Какая прелесть.
2: Черным хлебом.
3: Какая прелесть.
2: Так что я тоже люблю лук, так как и ты, Ева. Спасибо тебе за звонок. Ребят, кто не смог дозвониться, пишите в сообщалочки, какое у вас отношение к луку и чесноку, и как в вашей семье и употребляют лук и чеснок, в каких блюдах. Плюс 7-916-968-0968.
3: WhatsApp, Telegram и Messenger Max. Ну а мы, ребят, с удовольствием почитаем ваши сообщения. Ну и тоже, возможно, поделимся какими-нибудь своими секретиками и рецептами. Хотя я не знаю никого рецепта, кроме как чеснок на курочке в духовке, который вот запеченный. Вот это вкусно. Вот этот чеснок я есть точно могу.

0: отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.

0: radio.detfm.ru. Загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт detfm.ru
0: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Реклама.
12: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
13: Умным.
12: А богатым?
13: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
14: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
12: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
13: Комфорт.
12: Повезло.
13: Ага, с мужчиной.
15: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Всех-всех вас хотим пригласить прийти к нам в новую студию детского радио. Кто не был еще, мы переехали в район Останкино. У нас новая студия красочная, новый музей детского радио. Приходите, узнайте много интересного о том, как радио создавалось, кто первым придумал радио, вообще, как оно развивалось, и некоторые секретики расскажем от ведущих детского радио, что нужно, чтобы стать журналистом, радиоведущим, как мы готовимся к эфиру. Вас ждет, разумеется, речевая разминка, речевая гимнастика, яркие фотографии.

0: Также мы все дружно с вами придем в прямой эфир, громко на всю страну прокричим «Привет!». Эмоции хорошие, добрые, позитивные вам обеспечены. А еще что у нас есть, Кирилл?
1: А еще, друзья, мы подготовили специальную праздничную развлекательную программу для именинников. Ну, то есть, если у вас день рождения, вы можете отпраздновать его здесь у нас, на детском радио. Конечно же, в компании ведущего детского радио. Естественно, мы с вами выйдем в прямой эфир тоже. У именинника будет целая минута славы. Ну, а также мы подготовим для вас различные интересные игры, ну и сундучок с секретом мы, естественно, тоже откроем. А вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Так, ну а мы заходим в сообщалочки, смотрим, что пишут ребята. Сегодня день любителей чеснока, и мы спросили вас, какое у вас отношение к чесноку, к луку? В вашей семье используют чеснок-лук, в какие блюда добавляют? Так, что у нас ребята уже пишут?
1: Итак, вот нам пишут, например, что мы с папой ели чеснок, чтобы убрать насморк. Мне он очень помог. Вот, это Мельник Устин написал.
0: Угу. Так, Ульяна из Подольска обожает разные блюда. И без чеснока или лука их будет, не представляет, как их готовить. Так, еще у нас сообщение от Ильи из Орла. Илюша 11 лет. Он любит, пишет, что они любят использовать чеснок в основном в салате. Меленько-меленько. Натер могут потереть, и это очень вкусно. А еще Илья любит чесночный соус.
1: Ну, это вот, кстати, чесночный соус, да, это хорошо. А Настя из Новосибирска пишет, что, в принципе-то, она не особо любит лук и чеснок, но вот если лук, то, в принципе, можно красный. Вот красный лучок нормально.
0: Так, мама Кира из Жуковского пишет про своего сынишку Мишу, потому что Миша ест лук круглосуточно, как яблоки. Ну, вот я вот рассказала, да, как яблочко, как Буратинка ел. Я вот так же ела в детстве. Вот и Мишенька, мы похожи с Мишей в этом вопросе. Называет мама Кира своего Мишу Чиполлино. Ты мой Чиполлино. Потому что запах от него соответствующий целый день, потому что Миша ест лук. Ну, хорошо, будет здоровый, крепкий организм.
1: Ароматный. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения в сообщалочке детского радио +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс. Расскажите, какое у вас отношение к луку и чесночку, ну и как в вашей семье используют лук и чеснок.

0: Разогревайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня день любителей чеснока. Хотим поделиться с вами полезной информацией. Чем же так полезен чеснок? Ну, во-первых, в чесноке содержатся особые вещества. Они называются фитонциды. Это такие природные защитники, которые борются с вредными бактериями и вирусами. И, конечно, очень часто мы можем слышать о том, что чеснок, если человек простудился, он, конечно же, если он съест головку, зубчик, два зубчика чеснока, он не поправится. Но в качестве профилактики, например, в осенний период, когда у нас организм ослабляется, когда у нас здоровье особенно подвержено и насморку, и всяким простудам, вот важно как раз, чтобы наш организм получал эти витамины и микроэлементы. И вот эти вот фитонциды, особые вещества, как раз содержатся в чесноке. И если его есть хотя бы один зубчик или два, можно на терочке потереть, салатик добавить, то мы свой организм таким образом укрепим.
3: Да. Ну и, между прочим, помимо вот такой защиты от той же самой простуды, также чеснок еще очень полезен для сердечно-сосудистой системы, но это все-таки больше, наверное, взрослым. Он также помогает и дает определенную пользу для снижения риска онкологических заболеваний. Ну и тоже при диабете. Вот представляете, то есть такое большое количество пользы. Но, между прочим, от чеснока может быть и тоже вред, но когда? Когда мы с вами
2: Если его много едим.
3: Как и везде, да? Всегда нужно и во всем знать меру. Как в положительную сторону, так и в отрицательную. Вот употребление чеснока в больших количествах или, например, на голодный желудок может вызвать изжогу. А также чеснок еще может действовать на некоторые лекарства, лекарственные препараты. То есть, например, тоже нужно обязательно смотреть, можно ли там чеснок сочетать вот с какими-то лекарственными препаратами. Ну и, естественно, вот в умеренных количествах все хорошо, наоборот, польза сплошная, тем более сейчас осенью.
2: Да, действительно, осенью полезно есть. И, кстати, вот уже сказали про гренки, а я вот вспомнила, как бабушка даже не гренки делала, она прям черный хлеб брала, резала на кусочки, намазывала там чесночком и в духовку.
3: Да, как вариант. Ну и, кстати, друзья, не забывайте, что самая злая, такая агрессивная часть чесноке – это его сердцевина. Поэтому, если вы хотите снизить вот эту горечь, вот этот острый вкус этого овоща, лучше просто сердцевинку удалить, и все. И будет полегче, но также ароматно.
2: А вот мне интересно, кто-нибудь из детективного агентства «Хрум» любит чеснок или лук? Например, Добрыня или Макс? Едят они чеснок или нет?
3: Я думаю, что да, наверное, едят. Вот. Но мы об этом у них лично спросим.
2: Выходные.
3: Да.
2: Выходные.
3: Да.
2: Ребята, звоните, рассказывайте, любите ли вы чеснок и лук. 8495-134-56-64.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков. Расскажите, ребята, любите ли вы лук и чеснок? И как его употребляют в вашей семье?
2: Эмилия нам позвонила. Привет.
3: Здравствуйте.
1: Эмилия, здравствуй.
2: Рассказывай.
3: Ну, чеснок я сам не ем. У меня только бабушка с дедушкой едят. Ну, и мама с папой. Вот. А так мы его добавляем, когда готовим в духовке ножки или крылышки, то там тоже он добавляется. Лук я именно круглый, который я... Его не ем. Ну, у меня от него глаза слезятся. Вот. А вот зеленый, который с дачи у бабушки, я его хорошо ем. Я его и в супы добавляю, ну, или просто там добавляю, или так ем. Вот.
1: Так, а вот ножки, крылышки, где, ну, которые обмазывают чесночком, такие ты ешь из духовки?
3: Ну, да, ем.
1: Ну вот, значит, получается, употребляешь чеснок. Хорошо.
2: Ну, да, его можно вот так вот прям чуть-чуть, например, маленькими-маленькими такими кусочками порезать и куда-нибудь добавить. Ну вот тоже, говорю, в плане профилактики очень даже хорошо. А вот, между прочим, почему от лука глаза слезятся, я думаю, что мы сегодня с Риской еще расскажем. Есть там одна, кстати, хитрость, как сделать так, чтобы не слезились глазки.
1: Ничего не помогает. Эти хитрости, эти ваши лайфхаки, которые вы рассказываете, все вот там, особенно блогеры любят рассказать, чтобы глаза не слезились. Сколько раз я все пробовала, все равно...
2: Плачу,
1: когда делаю салат с луком. Плачу, а потом радуюсь, когда ем. Спасибо, Эмилия, тебе большое за звонок. Ребята, ну а теперь всех-всех приглашаем в игру. Игра у нас для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Ну, а в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: Ну что ж, друзья, если вы готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», звоните прямо сейчас 8495 134 5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня, Мария Петровна отлично справились с расследованием, но вот только мы не можем понять, как же им удалось распознать одну из улик.
2: Ну, очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит. Ну, в общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, Кирилл, к счастью, на связи с нами юный детектив Лиза. Лиза, привет!
3: Привет, Лизушка!
4: Привет!
2: Лиза, может, поможет нам разобраться?
4: Как
3: да.
4: думаешь?
3: Да, поможешь? Ну, супер, давай.
4: Так. Наверное.
3: Давай, ну попробуем, да? Итак, что же мы знаем об улике? Предмет, изготовленный из глины. Снаружи липкий на ощупь, однако внутри из глины, да, однако внутри подозрительно пуст и идеально чист. При осмотре на поверхности обнаружены следы этикетки с перечеркнутой надписью «Мед» и подписью сверху «Был мед». Вероятно, имеет свойство мгновенно опустошаться в присутствии владельца. Эксперты полагают, что даже будучи пустым, может служить отличным подарком для друга. Ну а дальше все размыто.
2: Итак, предмет из глины, перечеркнута надпись «Мед». Ага, что же это может быть такое? И следы какие-то липкие, получается, наверное, следы меда. Интересно, как ты думаешь, что это за предмет такой, кому принадлежит, а, Лизонька?
4: Это горшок.
2: Горшочек для меда, видимо, да, я так понимаю?
4: Да.
2: А кому принадлежит-то горшочек для меда? Давай вспоминать сказочных персонажей.
4: Винни-Пуху.
2: Точно, Винни-Пух.
3: Прекрасно.
2: Ну, молодец, молодец.
3: Лизонька, ну ты настоящий юный детектив. Мы тебя поздравляем. И от производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 3 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум «Осторожно, чудо-юдо»,
2: который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. А еще, Лиза, сержант Гусь передает тебе привет. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы. И еще сержант Гусь обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Так что мы тебя поздравляем и желаем отличного просмотра. Приходи пораньше, за час до спектакля.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
1: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
10: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
12: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы что?
14: Все ленивцы – левши.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.
16: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня

0: готов меня! Назови-ка его!
1: Московское время 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске самый длинный пирог, большая семья, долгожданный фильм «Хрум». В городе Советский Калининградской области испекли самый длинный пирог в России. Он растянулся на 800 метров. Это расстояние между несколькими автобусными остановками. Испекли его в честь дня рождения Калининградской области. Ей исполнилось 80 лет. Каждые 10 метров – один год истории. Пирог получился вишневым. Готовили его по частям на фабрике, а потом собирали в одно целое на главной площади города. На такого гиганта ушло много муки, сахара, масла и ягод. Попробовать угощение смогли все желающие. А часть пирога отправили в больницы пациентам, которые проходят лечение. Вот так вкусно отметили праздник всем городом! Из Калининградской области переносимся в Московскую. В большой семье жителей города Дедовска случилось большое пополнение. У Светланы и Алексея родился 17-й ребенок. Мальчика назвали Филипп. Он настоящий богатырь. Весит более 4,5 килограммов, а рост у него 56 сантиметров. Мама с Филиппом уже дома, в кругу большой и дружной семьи. В ней 12 девочек и 5 мальчиков. Самой старшей дочке уже 22 года, а самому младшему ребенку до появления Филиппа было 2 годика и 8 месяцев. Мама Света признается, что всегда мечтала о большой семье, но не ожидала, что детей будет так много. И в завершении выпуска новость, которую мы давно ждали. Первый канал и Детское радио, которое входит в «Газпром Медиа Холдинг», приступили к съемкам художественного фильма «Хрум» по мотивам самого популярного подкаста детского радио «Хрум» или «Сказочный детектив». Его главных героев – Макса, Любаню, Марию Петровну и Добрыню – скоро увидит вся страна на больших экранах. Кто исполнит главные роли и какие сюрпризы ждут зрителей, узнала Ксюша Косичкина.
4: Больше 150 выпусков, около 300 миллионов прослушиваний только за прошлый год, 4 книги, 3 спектакля. Все это мегапопулярный проект детского радио «Хрум» или «Сказочный детектив». Теперь расследования в мире сказок покажут в кино. Кастинг, то есть отбор исполнителей на роли всем известных персонажей, был серьезным. Главных героев, школьников Макса и Любаню, сыграют юные, но уже популярные актеры Сильвия Дадалян и Мирон Проворов. Мирон рассказал, каким будет Макс в его исполнении.
5: Добрый, веселый, классный, позитивный. Он будет, на самом деле, не хуже настоящих следователей. Но у него есть момент, то, что он очень любопытный, и если он куда-то в не то место спокойно сунется, то может чуть-чуть, знаете, пострадать.
4: Главу детективного агентства «Хрум» Марию Петровну сыграет обаятельная Ангелина Стречина. Она призналась, что было непросто примерить на себя роль детектива и строгой, но справедливой учительницы математики.
6: Это очень ответственно. Я очень переживаю, если честно, потому что я знаю, насколько Мария Петровна известный персонаж, известная героиня среди молодежи, среди детей.
4: Не менее известный и любимый герой – сказочный полицейский Добрыня. Этот персонаж будет мультипликационным. Ему свой голос подарил знаменитый музыкант Василий Вакуленко, солист группы «Баста». Он – идеальное воплощение образа русского богатыря, уверен режиссер Игорь Волошин. Создателям картины помогают консультанты. Об этом мне рассказал креативный продюсер Антон Безнасюк.
7: Моя дочь, Валентина, она, по-моему, самый большой фанат «Хрума». И она знает все наизусть, она буквально переслушивает все выпуски всегда. И я с ней постоянно советуюсь.
4: Первые сцены «Хрума» снимали в одной из старейших библиотек Москвы – Тургеневке.

0: Перед началом работы съемочная группа разбила тарелку с названием фильма и именами участников. Так у киношников принято делать на удачу. Вторую, точно такую же тарелку, оставили целой на память. Она будет храниться в музее детского радио, и ее смогут увидеть посетители наших экскурсий.
1: Это был репортаж Ксюши Косичкиной о начале съемок долгожданного фильма «Хрум». Будем внимательно следить за этим кинопроектом, рассказывать о нем в эфире и выкладывать фото и видеоотчеты в соцсетях и на сайте детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня день любителей чеснока. Спрашиваем вас, любите ли вы чеснок, лук? Как используют в блюдах вашей семьи чеснок и лук? Рассказывайте. Вот, например, в сообщалочке, напомню, номер +7 916 968 0968 написал Иван из Москвы. Он во время обеда вспоминает, как это было в садике, то есть уже Иван подрос, что во время обеда в детском саду сначала резали в тарелочке чеснок, чуть-чуть меленько, а затем разливали суп и борщ. И таким образом все дети ели супчик, борщ, и даже многие не замечали о том, что там чеснок находится.
2: Да. Варечка из Москвы любит красный лук с чесночком, любит делать следующим образом. Она берет хлебушек, натирает его чесночком сверху, сырочек, греет в микроволновочке, и получается очень вкусный бутербродик. А еще добавляем лук к салатам, к мясу. Ну, кстати, вот, да, между прочим, делать такие вот горячие теплые бутерброды, прям вообще штука. Я сейчас, кстати, вспомнил. По юности делал тоже бутерброд и горячий. И сверху посыпал резаным зеленым лучком. Уф.
1: Вкусно.
2: Ой.
1: А вот Миша из Пензы, 7 лет, не очень любит головки лука, но с братом и с папой, да, вот любит зеленые перья лука. Еще Машенька пишет о том, что она чеснок любит, когда мама мелко-мелко на терочке трет и совсем чуточку добавляет в овощной салат. Тогда вкусно.
2: Да, а Амелия любит лук в лазанье. Тоже, кстати, очень неплохо и вкусненько. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения, рассказывайте о вашем отношении к луку и к чесноку. +7 916 968 0968.

0: «Байка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня день любителей чеснока. Спрашиваем вас, любите ли вы лук и чеснок? Ну, вот мне интересно, может быть, где-то в каких-то уголках России любят особенно чеснок, а где-то, может быть, его не едят, как ты думаешь, Кирилл?
3: Не исключаю.
2: Не исключаешь, да? Ну вот давай как раз поговорим и выясним. Это у Юлии Евдокимовой. С нами на прямой связи по телефону писательница, популярный тревел-блогер, автор 20 бестселлеров о путешествиях по России и другим странам. Также Юля рассказывает о кулинарных путешествиях. Юля, здравствуйте, приветствуем вас на детском радио.
3: Здравствуйте, Юля.
4: Здравствуйте, Ириска, здравствуйте, Кирилл.
3: Юля, ну расскажите нам, пожалуйста, есть ли все-таки регионы России, где чеснок особенно любят, добавляют вот практически в каждое блюдо? И если есть, то что это за регион, и что это за еда у них такая?
4: Конечно, есть. Это, в первую очередь, Северный Кавказ, это Дагестан, это башкирская кухня, немного татарская кухня. Традиционно у них складывалось всегда добавление чеснока, добавление лука в их блюда. Ну, понятно, что это мясные блюда, да? И даже если мы заказываем люля или заказываем кебабы, шашлыки здесь, в центре России, то мы все равно получаем их с луком маринованным или свежим, то есть это обязательный ингредиент.
3: Интересно. Вот интересно. Я, кстати, и думал про Кавказ, между прочим.
2: Вот дети, конечно, не очень любят чеснок, лук. Ну, в небольших количествах все-таки он полезен и детям, да, поддержать иммунитет, организм, что ли, чтобы был крепкий. Есть ли, может быть, способы, рецепты, куда можно добавить чеснок мелко, в какие блюда, чтобы, может быть, даже и дети не заметили? А польза была?
4: А вот вы знаете, если добавлять его мелко, его все равно заметят. Поэтому
2: аромат.
4: В таких случаях очень... Конечно, и аромат, и на зубах он будет. Поэтому в таких случаях очень приходит на помощь, очень выручает итальянская кухня. Ведь дети все любят макароны. Mm-hmm. И перед тем, как сделать соус для пасты, мы берем просто зубчик чеснока, бросаем его на сковороду без масла и хорошенько обжариваем со всех сторон. Потом мы его выбрасываем. И дальше уже добавляем, делаем какой-то соус, добавляем туда макароны, пасту, все это перемешиваем. В итоге у нас остается польза, у нас остается тонкий аромат. И тем, кто не любит чеснок, это совершенно, как бы, это не будет совершенно раздражать, потому что он будет очень тонкий, очень легкий. И тогда все будет в порядке, и никому на зуб чеснок не попадется.
3: Интересно. А вот, Юля, вы непосредственно, какое самое необычное блюдо с луком или чесноком пробовали? И где это было?
4: Вы знаете, это было сначала. Это было в Италии, в Тоскане, потому что там очень популярно луковое варенье, луковое мармелата. И для меня это было очень необычно. Я вообще не могла представить, как это можно есть луковое варенье. Да, это просто странно.
3: Угу.
4: Но потом оно стало популярно. И в России его часто подают в ресторанах к мясу. А еще есть такой городок в Ивановской области, он называется Лух. И они очень хорошо обыгрывают свое название. Они проводят праздник «Лук-лучок», и там как раз подают блюда и луковый пирог, и разные блюда из лука. И вот их луковое варенье практически повторяет рецепт из Италии.
3: Ну, какая красота!
2: Да. А раз вот вы про Италию заговорили, а вот французский луковый суп любите? Нравится вам?
4: Я очень люблю, да, мне очень нравится. Но опять, это зависит даже во Франции, это зависит от того, кто его готовит, в каком ресторане. Иногда он получается абсолютно невкусный, по крайней мере, на мой вкус.
2: Да.

0: А вот я тоже просто заметила, что каждый ресторан готовит этот луковый суп по-своему. И где-то большие вот эти перья луковые, и совершенно есть невозможно, хотя я лук люблю, а где-то настолько тонко все это сделано, что даже незаметно вкус есть, но приятный такой вот, не раздражающий.
1: Да, есть рестораны в России, которые делают очень вкусный такой аутентичный луковый суп, а есть такие, где это совершенно невкусно. То есть это зависит, я думаю, от шеф-повара.
2: Юль, а вот вы сами непосредственно дома-то готовите что-нибудь с луком, с чесночком?
1: Я вообще люблю лук даже в вареном виде. Люблю я его. Я лук использую всегда, потому что без лука нет такого насыщенного вкуса. Нельзя варить суп без лука. А вкус жареного, даже аромат жареного на сливочном масле лука, он создает такой, знаете, уют, тепло в доме. Ну а чеснок — это вообще обязательный ингредиент и в мясе, и в рыбе, и, ну, естественно, вот чаще всего я его использую именно по итальянскому варианту. То есть обжаренный чеснок, потом он выбрасывается, и дальше остается аромат.
0: Интересно. А вот путешествия по многим местам, если мы сейчас будем говорить про нашу страну, про Россию, можете назвать топ-5 овощей, которые больше всего любят и едят в нашей стране? Ваши, ну, личные, конечно, наблюдения. Ваши личные,
1: конечно,
0: наблюдения.
1: У нас на первом месте, конечно, это картошка, которая пришла в Россию достаточно поздно. До картошки ее заменяла репа во всех блюдах. Сейчас, конечно, картошка — это главное блюдо, начиная от вареной, заканчивая пюре, там, жареной картошкой и так далее. Но это как бы основа, мне кажется, сейчас нашего стола. Затем это морковь, потому что без моркови не бывает, пожалуй, ни одного блюда. Затем это капуста, начиная от тушеной, заканчивая зимней квашеной капустой. Это кабачки, сколько анекдотов, да, о них рассказывают. О кабачках уже все смеются, что у всех в огороде кабачки, как их только не готовят. Ну и, наверное, огурцы, которых очень много у всех, и в виде малосольном, и в свежем, и маринованные огурцы. То есть вот такой топ-5. Но картошка, это, конечно, возглавляет этот список.
0: Хит овощей.
1: Хит абсолютный, да.
0: Спасибо вам большое, Юлия Евдокимова, писательница, популярный тревел-блогер, автор 20 бестселлеров о путешествиях по России и другим странам, с нами была на связи. Ребят, впереди игра «Загадки» про овощи, как раз вас ждут.
2: Конечно, звоните 8495-134-5664.

0: Это игра, которая называется «Загадки». И нам позвонила Диля. Диля, привет.
1: Привет, Диль.
2: Привет.
0: Диля, мы подготовили загадки об овощах. Твоя задача – постараться их угадать. Готова?
2: Да.
0: Начинаем.
1: Этот овощ всем знаком. Листьев много очень в нем. Он качан, и в нем не пусто. Это вкусное...

0: капуста.
1: Молодец.
2: Растет она в земле, известна в целом мире, частенько на столе, красуется в мундире. Что это за овощ?
1: Она.
2: Растет она.

0: Ну и последняя, четвертая загадка. Кустик с запахом приятным, душистым, пряным, ароматным. Он форму зонтика имеет, когда в нем семена созреют. Сложная загадка. Кустик с запахом приятным. То есть трава какая-то, да? Душистым, пряным, ароматным. Он форму зонтика имеет, когда в нем семена созреют. Сначала травка, травка на грядке, а потом, когда созревает, там зонтик какой-то вырастает с семенами. Что это за трава? На букву У.
1: А последнее П.
0: У, К.
1: Ро.
0: Укроп.
1: Молодец, Ириска, угадала, все верно.
0: Диля, укроп. Знаешь укроп?
2: Да.
0: Угу. Хорошо. Ну что ж, три загадки у нас отгаданы. Все хорошо, все верно. Большинство ответов верный, поэтому мы тебе вручаем
1: кабачок.
0: Подарок.
1: Кабачок.
0: Кабачок вручаем?
1: Вручим кабачок, почему нет?
0: Мне кажется, давай вручим то, куда можно положить кабачок.
1: Ну тогда, Диле, забирай ланчбокс. Фирменный ланчбокс детского радио.
0: Ты рада?
2: Очень.
1: Хорошо, уйми свою радость, спокойней, спокойней. Не вешай трубочку, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а вы, ребят, никуда не уходите, рассказывайте про ваше отношение к луку и к чесноку. Плюс +7 916 968 0968.

0: поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Так, устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Детское радио. Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
14: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
13: Ты подумай. Кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
14: И правда. Срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
15: 10 и 11 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
17: Разбивайка.
18: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
19: Ребята, несмотря на то, что за окном льет дождь, уже осень, прохладненько и солнца мало за окном, есть хорошие новости, очень добрые, позитивные и солнечные. Это, конечно, новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо».
20: Уже этой осенью на сцене. В сказочном мире, друзья, какое-то загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все идет не так. В сказке «Аленький цветочек» похитили младшую дочь. Белоснежка куда-то запропастилась. А в восточных сказках испортили магические предметы. И везде следы загадочного чудища, которого так и прозвали «Чудо-юдо».
19: Я уже боюсь. Интересно, как оно выглядит, это «Чудо-юдо». Ой, боюсь, что сказочный мир в опасности. Ну, я очень надеюсь, Кирилл, что детективы агентства «Хрум» смогут разобраться в этом деле, между прочим, самым запутанным в их истории.
20: Да, абсолютно верно. Ну что ж, друзья мои, приглашаем вас на новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге, между прочим, спектакли уже идут. И рекомендуем вам приходить пораньше. За час до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа «Сюрприз» от ведущих детского

0: радио в эти выходные от нас с Ириской.
1: Обязательно. Мы уже собираемся мысленно с Кириллом пойти на Хрум. Будет развлекательная программа. Приходите, сделаем фотографии, повеселимся, поиграем. Ух, будет интересно. Ну, а вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru. Заходите вместе с родителями. Категория 6+. Ну, а мы заходим в сообщалочки. Что же пишут ребята? Любят чеснок или лук? А может быть, и то, и другое любят? Или все-таки большинство у нас слушателей как-то не особо любит эти овощи?
0: Ну вот, смотри, Евгений из Ярославля не любит чеснок и лук, но ест. А вот мама, наоборот, очень любит чеснок, ну а лук практически мы никуда не добавляем.
1: Так, Ника из Воронежа любит только зеленый лук, а чеснок не любит, потому что чеснок очень острый. Кирилл, ну ведь ты же вот любишь ездить туда, в сторону Кавказа.
0: Да, конечно.
1: А там как раз любят чеснок. Вот мы сегодня узнали у тревел-блогера, да, что там как раз используют. Как любят. Же, ты там любишь? Мясо там с чесночком,
0: я там
1: с лучком?
0: Я там ем с чесночком, с лучком харчо.
1: А, все-таки ешь.
0: Ну, это харчо, это, конечно, больше грузинское, но, тем не менее, все равно кавказское такое достаточно. А, и не харчо, есть еще одно, я забыл, как же называется-то, боже мой. Тоже очень вкусный суп и очень вкусное блюдо, остренькое такое. Ой, прелесть.
1: А шашлык с луком ешь?
0: Ну, если лук жареный на углях, то да, можно, кстати, немножечко погрызть.
1: Все, видишь, значит, вот я тебя же убедила, что все-таки ты ешь лук.
0: Ну, без фанатизма, но ем, да.
1: Чуть-чуть любишь.
0: Чуть-чуть люблю, да.
1: Аня из Читы пишет, что ей нравятся помидорки, которые сверху с начиночкой сыр, майонез и чеснок. Обалдеть, вкусняшка просто, пишет Анечка. А я понимаю Аню, я тоже такие помидорки делаю дома.
0: Да, да.
1: Всем рекомендую, да, и Аня тоже советует такие помидорки сделать. Очень вкусно.
0: Ребят, рассказывайте нам о своем отношении к луку и чесноку, в какие блюда вы их добавляете во время готовки, ну или ваши родители, например. Плюс 7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger Max.

0: Вивайка
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, продолжаем говорить о луке и чесноке. Ну вот про чеснок мы уже вам немножко рассказали. Давайте теперь подумаем и вспомним, а когда же появился у нас лук. Это

0: ведь тоже одна из самых древних овощных культур. История лука, согласно данным ученых, насчитывает где-то минимум 3000 лет. Ну а родина лука – это Средняя Азия и Индия. Благодаря римлянам попал лук в Европу, ну а Христофор Колумб, путешественник, распространил уже эту культуру за океаном. Рисунки лука нашли, кстати, между прочим, даже в египетских пирамидах, что и подтверждает, да, нам факт, что лук существовал давно. То есть египетские пирамиды, получается, на скальной живописи было как раз упоминание об этой культуре.
1: Да, а между прочим, еще и в Древней Греции, и в Древнем Риме лук употреблялся как овощное и одновременно с этим лекарственное средство. Считалось, что лук, например, способен давать силу и энергию, и поэтому был обязательной составной частью пищи. А, между прочим, друзья мои, вот если мы с вами так вот подумаем, лук, да, ну и там назовем буквально три вида, да, какой у нас лук. Есть обычный белый, есть лук красный, там, ну, лук пореи, хорошо, и какой вот зеленый, да, лучок, это стручковый. На 4 штуки. А на самом деле существует около 700 видов лука, основная часть из которых дико растущие. И несколько десятков видов лука, вот они уже культивируются как съедобные или декоративные растения.
0: Ну, а если еще вспомнить времена Колумба, да, который как раз распространил лук и привез в Америку его, то я что хочу сказать, что Колумб, путешественник, не просто так, между прочим, этот лук брал с собой. Он прекрасно знал, что матросы в путешествии могут болеть. И чтобы их защитить от простуд, от сильного ветра, шторма, от этой влажности, да, которая у нас над океаном есть. И он как раз взял этот лук, потому что эта культура очень хорошо хранилась месяцами в трюмах кораблей и помогала матросам оставаться сильными и здоровыми.
1: Здорово.
0: Ребята, скорее звонить. Впереди у нас игра. Будем с вами играть. 8495-134-56-64.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, это игра из песни слов не выкинешь. Нам Варюша позвонила. Варь, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет, Варенька.
1: Варечка, смотри, сейчас Ириска назовет тебе несколько слов из песни. Она очень известная, очень известная, очень-очень известная. Вот тебе нужно отгадать, что же это за песня. Либо название ее произнести, либо напеть кусочек.
3: Готова?

0: Да.
1: Итак, если что, с первой попытки не отгадаешь, у нас есть подсказка. Итак, в этой песне есть следующие слова. Картошку, на гармошке, ложку. Картошку, на гармошке, ложку. Ирил, у тебя есть мысли?
2: Да.
1: Так, а у Вареньки, Варя, есть мысли? Что это за песня? Картошку, на гармошке, ложку.
0: Не знаю. Нет.
1: Нет, я добавлю слов. Хорошо. Копать картошку на гармошке, готовь ложку.
2: Копать легче, не стало.
1: Картошку на гармошке, готовь ложку. У меня есть еще одна подсказка.
0: Угу.
1: Итак, копать картошку на гармошке, готовь ложку. А еще есть там слова «тили», «тарам-пам-пам».
2: Ну, это уж с козырей риска зашла.
1: Тили-тили, тарам-пам-пам.
2: Варюш.
1: Третья подсказка, ну, чтобы полегче было.
2: Про картошку. Тили, тарам.
1: Тили-тили, тарам-пам-пам. Тарам-пам-пам.
2: Ну? Кто там был-то главное действующее лицо?
1: Я даже почти в ноты попала.
2: Да. Нет, оцените. Не в траве. Не в траве. Там мальчик был, и
1: тили,
2: зовут
1: тили.
2: Его...
1: Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Ребят, я это стараюсь попасть в ноты.
0: Это нам не задавали.
2: Два раза, да? А как человека-то зовут в итоге? Кто должен был пойти копать картошку?
1: На букву А звали товарища.
2: И последняя буква тоже А. Алексей. Нет, неправильно. И не Александр. Антошка.
1: Антошка.
0: Пойдем копать.
1: Вручаем тебе блокнот детского радио, Варенька. И, конечно, сейчас будем слушать эту песню «Антошка», которую наверняка многие ребята знают и будут подпевать. Ну, а те, кто еще нам не написал сообщение, напомню. +7 916 968 0968. Ребята, пишите, любите ли вы лук, чеснок. Сегодня мы говорим об этих овощах. И расскажите нам, может быть, в вашей семье есть какие-то рецепты особенные, куда вы добавляете лук и чеснок. Что больше всего любит мама, папа, а что любите вы? Ждем ваших сообщений и совсем скоро вернемся в эфир и прочитаем.

0: сказки народов мира. Тайна медной лампы. Арабские сказки.
1: О, алмазы моего сердца, о, рахат лукумы моей души! Многие тысячи лет томился я, могущественный и мудрейший джин, в этой старой медной лампе, жизнь в которой, скажу я вам, далеко не пахлава. И лишь одно спасало меня от одиночества все эти годы. Я сочинял сказки о честности и отваге, о дружбе и любви, о радости и грусти, об искусном колдовстве и о волшебных путешествиях. Хотите послушать? Ну что же, тогда вот вам история о султане и Филахе. Жил в стародавние времена в славном городе Багдаде великий султан Мехмед. Жил он праведно, правил мудро. Решил раз правитель объехать свои земли, самолично убедиться, что народ живет в довольстве и в радости. И вот как-то ехал владыка со слугою мимо поля.
2: Поле по-арабски «хакль». Арабские страны – это в первую очередь пустыня. Поэтому арабы так ценят редкие оазисы и места с плодородной почвой для возделывания полей и выращивания садов. Ну и, естественно, все дети обожают играть в садах или в полях. Если у нас в стране можно услышать «Эй, пошли в футбол играть», то арабы скажут «Ялла, линалаб курат аль-кадам фил-хакль». «Пошли играть в саду». Поле. Хакль.
1: В поле как раз трудился бедный Филах, то есть крестьянин. Работа его была тяжела. К тому же солнце в тот час палило нещадно. Однако работник ловко орудовал мотыгой, и скудная каменистая земля благодарно принимала его старания. Невольно султан залюбовался этим зрелищем. Как вдруг заметил, что вокруг ноги крестьянина обвился какой-то цепкий побег. «О нет! То была змея!»
3: «Берегись!» — вскричал султан. «Там ядовитая змея!»
1: Крестьянина предостережение вовсе не взволновало. Спокойно схватил он змею рукой и просто отбросил подальше в заросли колючего кустарника.
3: «Ты храбр?» — изумленно произнес владыка. «Или же ты не знал, что мог умереть от укуса ядовитой змеи?»
2: Змея по-арабски «хайя». Змея у арабов – это символ жизни, мудрости,

0: здоровье и могущество. А так как змея постоянно сбрасывает кожу, то ее стали считать символом юности. У арабов есть пословица «Ля талидуль фарра иляль фарра, ва ля хайя иляль хайя». «Мышь родит только мышь, а змея только змею». Похоже на нашу пословицу «От осинки не родятся апельсинки», не так ли? Змея. Хайя.
1: «Что страшнее для меня, голод или яд?» – отвечал крестьянин. «Что мне бояться змеи, когда земля моя способна уморить голодом и меня, и всю мою семью? Если же стану я прилежно трудиться, забыв про страх и усталость, даст мне мое поле хлеба ровно столько, чтобы продержаться до следующего урожая. Ни зернышка больше. Не могу я отвлекаться от работы. Мудрецы говорят, жизнь и достаток твои в твоих же руках». Тотчас отправил султан слугу во дворец с приказанием выдать бедному филаху 300 динаров, а еще сильную рабочую лошадь в помощь. Спустя год вновь решил султан объехать владения, дабы убедиться, что все в его государстве довольны жизнью и счастливы. И вспомнил владыка о бедном крестьянине, который так поразил его в прошлый раз. «Что за великий труженик!» – восхищался повелитель. И, конечно же, повстречал крестьянина в поле. Тот к радости и удовольствию владыки вид имел здоровый, одет был в новый халат и даже упитан. Однако в этот раз не работал филах мотыгой, а сидел в тени дерева, держа руку на перевязи. «Доброго дня тебе!» – приветствовал знакомца султан. «Вижу, что ты благополучен, однако замечаю, что ты, мой друг, все же не совсем здоров», – продолжал повелитель свою речь. «Скажи, что за болезнь тебя настигла?»
0: Болезнь по-арабски «марад». Арабы считают, что все болезни идут от живота. Поэтому, если почувствовали себя плохо, то начинают первым делом греть живот, особенно зимой. А еще пьют специальные травяные чаи – «згурат». В них почти всегда добавляют мяту. Арабы часто используют такую пословицу – «Ас-салиму ла янаму ва ла юним». «Больной человек сам не спит и другим не дает». Так говорят о том, кто не дает покоя ни себе, ни другим. Болезнь. Марад.
1: «Пустяки, о господин!» – отвечал крестьянин. «Вчера, работая в поле, оцарапал я руку о колючий кустарник и решил, что большой беды не будет, если и сегодня позволю руке отдохнуть». Удивился султан. «Прежде даже страх перед укусом ядовитой змеи не мог заставить тебя оставить работу!»
2: «О, господин!» – спокойно ответствовал филах. «В то время каждый час промедления мог мне грозить голодной смертью. Теперь же, благодаря тебе, я живу в достатке!»
1: «Но ты сам говорил, что мудрость гласит, что жизнь и достаток в твоей руке!» — воскликнул султан.
2: «О, господин!» — сказал на это крестьянин. «Другая мудрость гласит — иное время и песни иные».
3: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня мы узнали, как звучат по-арабски три новых слова. «Поле» — «хакль», «змея» — «хайя» и «болезнь» — «марад».
3: Сказки народов мира. Тайна медной лампы. Арабские сказки.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
3: Детское радио.
6: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
7: Ничегошеньки не понимаю.
3: С Веснушкой и Кипитошей.
8: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
9: Веснушка, ну быстрее!
10: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
9: Кто там?
7: Ничегошеньки, не понимаю.
3: На этой неделе на детском радио.
6: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? вижу! Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят! И на меня глядят! Я их не только слышу, я их еще и вижу!
11: Да-да-да!
10: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
11: Теперь нас не только слышно, но и видно!
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
10: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
11: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
16: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
17: Я лечу!
18: В этом и проблема.
15: Волшебное бюро. Категория 6+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
13: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
19: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Детское радио. Реклама.
20: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
21: Умным.
20: А богатым?
21: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
22: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
20: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
22: Комфорт.
20: Повезло.
22: Ага, с мужчиной.
23: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
24: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
25: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
13: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
3: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса».
26: «Фитакса» все вкусней!
27: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
28: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг 9-й вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
29: Детское радио!
30: Московское время 16 часов.
31: В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
30: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске:
0: «Медведи на концерте»?

0: лемуры в опере, балет в библиотеке. Всемирно известный пианист из Англии Рик Уэйкман устроил концерт для медведей. Он состоялся в заповеднике во Вьетнаме в долине Чхат-Дау. Здесь живут спасенные гималайские медведи. Специально для мишек маэстро сыграл несколько композиций. Медведи с удовольствием слушали. А один малыш даже подошел к краю вольера, встал на задние лапы и смотрел на музыканта, не отводя глаз. Всего в заповеднике живут 150 спасенных гималайских медведей. Они очень редкие животные. Благодаря защитникам природы у них появляется новый дом и даже возможность ходить на концерты. Продолжаем разговор об искусстве. В джунглях нашли лемуров, которые поют как оперные артисты. Это индри – самые крупные лемуры в мире. Они живут только на острове Мадагаскар и славятся своими протяжными песнями, которые разлетаются по всему лесу. Оказалось, у этих зверей есть удивительная особенность. Чем выше нота, тем шире зверь открывает рот. Из-за этого звук становится мощнее и летит дальше. Такой же прием используют настоящие оперные певцы. А еще эти лемуры часто поют дуэтом. Самец и самка по очереди исполняют свои партии. Песни им помогают защищать территорию и не терять друг друга в густом лесу. Из джунглей Мадагаскара переносимся в Москву, в Российскую государственную детскую библиотеку. Здесь прошел 4-й фестиваль «Балетные истории. Этноклассика России». Посмотрела спектакли, пообщалась с артистами и сама попробовала освоить балетные па Аделия Бровкина, корреспондент детского радио.
1: Почему танцы решили показать среди книг?
2: У многих известных балетов есть литературная или фольклорная основа. Например, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева создан по уральским сказам Павла Бажова, а балет «Шурале» по мотивам произведений татарского поэта Габдуллы Тукая. Его главный герой – лесной дух с длинными пальцами и рогами. Юные танцовщики в красивых костюмах грациозно порхали по сцене, через танец рассказывая увлекательные истории. В этом году балетный фестиваль посвящен многонациональности России и знакомит детей с культурой разных регионов страны. От Урала и Татарстана до Дагестана, Алтая и Карелии, рассказывает куратор проекта Татьяна Иванова.
3: Поскольку в 2026 году празднуется год единства народов России, конечно же, мы решили, что мы возьмем никому неизвестные балеты национальные, которые построены по национальным мифам, сказкам и легендам, и покажем, как они воплотились на балетной сцене, потому что мало кто не только из детей об этом знает, но об этом мало кто знает и из профессионального сообщества. Это очень интересный и познавательный опыт для всех.
2: В библиотеке можно было не только полюбоваться танцами, узнать историю балета, но и попробовать себя в роли артиста, посетив балетный мастер-класс. Я тоже в нем приняла участие, училась правильно ставить ноги в балетных позициях и делать красивые движения руками. Как признались артисты, самое сложное в балете не техника. Гораздо важнее передать зрителю эмоции и рассказать историю без слов, только движениями. Впереди у гостей фестиваля еще одно путешествие – в ноябре оно будет посвящено легендам народов севера и юга России. А прямо сейчас в главной детской библиотеке страны можно посетить выставку «Балетные истории. Этноклассика России». Она, кстати, проходит и онлайн.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Аделии Бровкиной о фестивале балета в Российской государственной детской библиотеке. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, мальчишки и девчонки, я уверена, что вы прекрасно разбираетесь в игрушках. Кирилл, а ты смог бы разобраться в игрушках?
2: Еще как.
1: Да? Mm-hmm. Ну вот детское радио и общество знаний ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом.

0: экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, ну а дети решают, что им больше всего нравится.
1: Ребят, заходите на сайт детского радио, вместе с родителями, конечно же. Заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке, ну или, например, настольной игре. И объяснить, вот почему же именно ты, наш юный друг, должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта.
0: Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия есть на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 0+. Заходите на сайт вместе с родителями. Ну а мы будем заходить в сообщалочки. Сегодня день любителей чеснока. Спрашиваем вас, мальчишки и девчонки, любите ли вы лук и чеснок? В какие блюда добавляют родители? Может быть, есть любимое блюдо? А может быть, вы наоборот еще не привыкли есть эти овощи? Расскажите нам. +7 916 968 0968.
1: Вот Полюшка, она же Полинушка из Екатеринбурга, обожает и чеснок, и лук. Ест, пишет, и не морщусь даже.
0: Так, Лия живет в Москве 12 лет. В семье едят чеснок для иммунитета, для поддержания здоровья. Так, любит натирать чеснок о черный хлеб, Лия пишет. Про лук любит жареный лук с картошечкой. Если заболевает, то она не грустит. Сразу звонит подруге, слушает детское радио. Ну, а мама как раз жарит картошку с луком.
1: Варечка и Лиза из Старой Купавны тоже, между прочим, любят гренки из черного хлебушка, и его они натирают чесночком. Говорят, это очень вкусно. А еще курочка в духовке с чесночком. Вот это как раз та самая штука, которую я тоже очень люблю. Вот как сейчас помню, на Новый год бабушка с мамой всегда жарили курочку в духовке, и вот на этой кожице там лежали маленькие кусочки чесночка, вот такие поджаристые. Вот это прям, ох, хорошо.
0: Ребят, продолжайте присылать свои сообщения, рассказывайте, любите ли лук и чеснок, какие блюда добавляют в вашей семье эти приправы, эти овощи. +7 916 968 0968.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, продолжаем говорить про лук и чеснок. Почему же лук щиплет глаза нам? Ну, для растений и животных жизнь – это, конечно, выживание и размножение. Лук – не исключение. Чтобы всякие червячки, кроты не уничтожили лук, он научился защищаться. И как выглядит этот защитный механизм? В процессе роста лук усваивает такое вещество, как сера, из земли, в результате чего образуются особые вещества и ферменты. Когда кто-то надкусывает лук или разрезает его, они высвобождаются, вот эти вот ферменты, вот эти вот вещества, и в результате чего образуется кислота, которая превращается в газ. Он попадает в воздух, вступает, получается, в контакт с нашей слизистой оболочкой, с глазами, когда мы смотрим, и наши вот эти вот железы, да, раздражаются, и получаются слезки. Раздражение происходит.
3: Да. Ну, а, к счастью, газы, которые образуются при нарезании лука, они не опасны абсолютно для зрения. Слезы начинаются примерно где-то через 30 секунд после разрезания луковицы и высыхают буквально-таки через 5 минут, когда уже из лука полностью испаряется этот самый газ. Он называется синпропантиал-эсоксид. Вот такое вот сложное название. Ну, а как раз тот самый лайфхак-то, как не плакать от лука. Вот Ириска говорила, что она все перепробовала. Ну вот, давайте попробуем.
2: Давайте. Значит, может, сейчас послушаю и потом перестану плакать.
3: Во-первых, не поверите, но есть Национальная луковая ассоциация. И она рекомендует сначала охладить лук в течение 30 минут. И это делает менее активными те самые ферменты. Затем нужно срезать верхушку, очистить шкурку, но корень оставить нетронутым. Потому что именно в корне содержится самая высокая концентрация той самой серой, из-за которой глаза и слезятся. А еще один вариант не плакать – нарезать лук в миске с водой. Правда, я вот не до конца понимаю, как это надо делать. Но, тем не менее, вода снижает летучесть вот этого самого газа.
2: Ну, я обычно, когда лук режу, ножом нож под воду пытаюсь, да, как бы, ну, периодически его
3: да,
2: как бы под водой.
3: Смывать, но
2: да,
3: а надо...
2: потом опять.
3: Вот,
2: потом...
3: А надо луковицу. А надо луковицу.
2: Да я и луковицу, и нож,
3: чтобы
2: и
3: вот
2: руки.
3: Она была под водой, когда ты ее режешь.
2: Под водой резать?
3: Да.
2: Это сколько воды уйдет?
3: Ну, зато плакать не будешь. Ну, тут одно из двух. Либо из крана, либо из глаз. Надо выбирать.
2: Угу, понятно, понятно. В общем, нет способа. Режем, терпим, плачем. Ой, ну, на самом деле, кстати, не каждый лук бывает едкий. Иногда бывают головки, ну, режешь лук, и вроде слез нет.
3: Ребят, да, я тебе больше скажу, вывели лук, который слез не вызывает.
2: Да, только специальный
3: его,
2: сорт.
3: Да, только его сейчас особо нигде не найдешь.
2: Ну, пока, наверное, занимаются разработкой ученые. Будем надеяться, что совсем скоро такой лук появится. Ребят, впереди у нас игра, называется она у нас «Да, нет, не говори». Скорее звоните 8495-134-56-64.

0: Итак, это игра «Да нет, не говори». Нам позвонила Маргарита. Ритуль, привет.
1: Привет.
2: Привет, привет, Маргарита. Рассказываем тебе правила. Мы сейчас с Кириллом будем задавать тебе вопросы. Твоя задача – отвечать на них как угодно, но нельзя произносить слова «да» и «нет». Договорились? Вот слово «да», «нет» не говори. Хорошо?
1: Хорошо, договорились, да.
0: Молодец. Итак, поехали. Маргарита, ты когда-нибудь пробовала чеснок?
1: Пробовала.
0: Понравился?
1: Не очень.
2: А в каком блюде пробовала чеснок?
1: В курице.
2: А лук пробовала?
1: Пробовала.
0: Какой? Репчатый, зеленый?
1: И тот, и тот.
0: Вкусно?
1: Нормально.
2: Так, а нравится аромат лука и чеснока?
1: Не совсем.
2: Родители часто используют в готовке лук-чеснок?
1: Да, очень часто.
2: Нельзя. Без слова? Да. Ну-ка, как? Еще можно раз ответить?
1: Очень часто.
2: Да,
1: очень часто.
2: Отлично.
0: А какое твое любимое блюдо?
1: Салат.
0: А ты бы хотела стать поваром?
1: Не хотела бы.
0: Молодец. Молодец. Прекрасно же справилась, ты посмотри.
2: Отлично. Маргарита, мы тебя поздравляем и вручаем тебе ланчбокс детского радио.
1: Чтобы
2: туда ты могла положить...
0: Салат.
2: Вкусненькое. Все то, что любишь ты. И неважно, с луком это будет или без него.
0: Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Не вешай трубочку, Маргош, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. А вы, ребята, продолжайте нам присылать свои сообщения в сообщалочке +7 916 968 0968 и расскажите нам.
2: Любите ли вы лук и чеснок? В какие блюда добавляют родители его? Рассказывайте. Совсем скоро прочитаем ваши сообщения, ребята.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Реклама.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.com.

0: Кару. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1317-46-79-24-55. Город Москва, 0+.
2: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: время. Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Ну, а мальчишки и девчонки продолжают нам присылать сообщения, любят ли они лук и чеснок. Вот Лиза из Рязани, 7 лет. Она пишет, что мама кладет лук и чеснок в котлетки, но делает это очень мелко, режет, так что совершенно не чувствуется лук и чеснок, только приятный аромат. Очень ей нравятся такие домашние котлетки. Мамочка очень вкусно готовит.
3: А вот прикольное сообщение. Чеснок не люблю, но свою собачку назвала Ириска.
2: Ой, какая прелесть. Вижу эту собачку. Ириска. Mm-hmm. Здорово. Елена прислала это сообщение. Так, еще пишет нам Антон. Он сообщает о том, что в их семье чеснок больше любит папа. Он, конечно, старается быть как папа и тоже пока потихонечку начинает распробовать чеснок, но просит маму резать чесночок мелко, либо обжарить чеснок на сковородке, а потом его выбросить, ну, чтобы аромат оставался, а самого чеснока не было.
3: Угу. А Варечка пишет, я и ем лук, и одновременно не ем его. Ну, то есть, видимо, в каких-то блюдах все в порядке, нравится, а какие-то блюда все-таки остаются без лучка, мимо проходит, так сказать.
2: Угу. Так, а ну, кстати, вот в котлетки, да, добавляют часто лучок, особенно для вкуса.
3: И для вкуса, и для того, чтобы они понежнее были.
2: И еще я, например, люблю добавлять лук в фаршированный перец тоже. Добавляю мелко. Сначала обжарить, а потом добавить в фарш. Ребята, звоните к нам в прямой эфир, рассказывайте, как едят чеснок и лук в вашей семье. 8495-134-56-64.

0: «Байка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Артемий позвонил на детское радио. Артемий, здравствуй.
3: Привет, Артемий.
2: Рассказывай. Лук, чеснок, любишь? Кто в семье тоже, кроме тебя,
4: люблю,
2: любит?
4: Я люблю, я ем лук либо с хлебом, либо просто ем лук. И я ем чеснок, то есть мы с семьей едим чеснок, мы его разрезаем и кладем в суп.
3: Подожди, а вот ты сказал, что ты ешь лук, либо просто его ешь, либо с хлебом. А это какой лук-то? Репчатый, который вот такой луковичкой, или зеленый, который стручками?
4: Зеленый.
3: А, зеленый. А как, рот не жжет?
4: Нет.
3: Какой ты смелый парень. Прям-таки сказать. Гурман.
2: А чеснок вы как, мелко режете? Или через пресс выдавливаете? Вот есть такие чесночно-давильницы, пресс.
4: Мы и резко режем, и еще добавляем чеснок в сметану через чеснокодавилку.
3: А, вот чеснок в сметану,
4: добавляем,
3: да.
4: Добавляем соль и

0: И, наверное, можно даже еще немножко лимонного сока туда брызнуть. И получается такой соус вкусный.
1: Ну, мы обычно так не делаем.
0: Вот вам лайфхак тоже.
2: Ну, может, люди привыкли по-другому.
0: Да на здоровье, что настаиваю.
2: Хорошо. А кто больше всего все-таки любит? Папа, ты?
1: Думаю, мой дядя Костя.
2: Дядя Костя любит. Хорошо, понятно. Ему равных нет. Спасибо, спасибо, Артемий, тебе за звонок. Ребят, спасибо всем, кто присылал свои сообщения. Вот еще пишет, кстати, Лия из Москвы. Едим чеснок для иммунитета, но любит натирать чеснок о черный хлеб. Еще также Миша сообщает о том, что лук любит больше, чем чеснок. Почему? Сам не знает. Лук добавляют и в котлетки, и на хлеб мажут, и просто с мясом, когда делают шашлык у себя на даче. Тонкие-тонкие кольца лука обжаривают. Ребят, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Впереди у нас игра, называется она у нас «Музыкальный шифр».
0: Скорее звоните, ребят, в прямой эфир 8-495-134-5664. Напомним вам правила игры, конечно же. Ну, и если отгадаете, какую же песню мы зашифровали, вручим вам подарочек от детского радио. Ждем.

0: тебе правила. Сейчас мы зашифровали одну песню, которую можно слышать на детском радио и достаточно часто. Ее можно слышать. По зашифрованным фрагментам тебе нужно догадаться, о какой песне идет речь. Может быть, напеть какие-то строчки, либо название сказать этой песне. У нас есть три подсказки. Если с первой попытки не догадаешься, будем давать вторую и третью. Хорошо?
1: Ага.
0: Итак, слушаем первый фрагмент.

0: Араб, хараб. Вот что-то типа такого было.
1: Я это... слышала знакомое что-то, но не помню.
0: Ну вот,
2: ну,
0: да,
2: вот я
0: согласен.
2: Бы с первой попытки точно бы не догадался, о какой песне идет речь. Давайте слушать второй фрагмент.

0: Так, что же это было такое?
1: Я мелодию помню.
0: Ну?
1: Та-та-та-та-та. Что-то мелодия какая-то такая знакомая.
2: Ну, у нас есть третий фрагмент. Давай послушаем третий, окончательный фрагмент песни.

0: Так.
1: А я не помню, кажется, «Веснушка и кипятошка», «Кипятош» называется.
2: Ну, конечно, конечно.
3: Молодец.
2: «Веснушка и кипятош». Арина Заболотник поет песенка про ведущих утреннего шоу на детском радио. Здорово, мы тебя поздравляем. Поздравляем, Машенька, вручаем тебе подарок от детского радио. Подушку?
0: Да, фирменную подушку нашу.
1: Спасибо.
0: На здоровье. А ты... Ты, кстати, любишь чесночок-то с лучком? Вот мы сегодня целый день о нем говорим.
1: Нет, не люблю.
0: Вообще ни в каком виде?
1: Ну, разве что, если в котлетах как-то его добавлять.
2: И так, чтобы ты не заметила, да? И так, чтобы ты не заметила. А кто в семье любит чеснок-лук? Есть такие?
1: Папа, наверное, любит. Почту.
2: Ну, хорошо. Спасибо, спасибо, Машенька. Ребята, всех-всех благодарим, мальчишки и девчонки, что отметили с нами этот день. День любителей чеснока на детском радио. Ну что ж, завтра будет новая тема, будет тоже интересно. Обязательно включайте, слушайте детское радио, слушайте дневное шоу «Развивайка». Ну и сейчас, если есть возможность, обязательно оставайтесь на наших детских радиоволнах, потому что впереди, Кирилл...
0: О, впереди у нас сундучок с секретом. Мы, друзья, с вами будем пробовать отгадать, что же там хранится, потому что есть уже огромнейшее количество подсказок.
2: То есть долго никак не могут сундучок открыть?
0: Ну да, с выходных, вот как начали с дядей Сашей, так вот до сих пор мы не можем разобраться, что же там скрывается. Ну хотя я думаю, что вот в ближайшее время мы его уже откроем, потому что подсказки, ну вот очень и очень очевидные.
2: Ну, а я сейчас побегу на экскурсию. Уже очередная группа к нам спешит на детское радио, поэтому совсем скоро мы тоже придем к тебе в эфир. Пока-пока!

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все
14: вкуснее. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: Москве 17:00.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Открыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Итак, ребятки, мальчишки и девчонки, сундучок с секретом начинается прямо сейчас, да. И мы с вами, ну вот, знаете, сундучок начинается, а отгадки продолжаются. Отгадки того, что же все-таки скрывается под крышкой нашего с вами любимого сундучка. Напомню вам номер прямого эфира, мои юные друзья. 8-495-134-5664.

4. Кто не успел записать, я не виноват. Ладно, давайте еще раз. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4. Ну и, конечно же, друзья мои, напоминаю вам следующее. Когда вы звоните в прямой эфир детского радио, обязательно нужно выключить громкую связь и обязательно нужно выключить радиоприемник. Вот, иначе мы не сможем с вами общаться, не обижайтесь. Все, номер телефона назвал, все условия также вы помните, да, нужно будет задать 3 вопроса и, соответственно, если вы назовете в финале правильно, что же все-таки в сундучке, забирайте это себе. Все, звоните, жду.

0: сундучок с секретом.
1: Ульянушка позвонила в сундучок с секретом. Ульяна, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ульчик, сколько лет тебе?
2: Мне 11.
1: Из какого города нам звонишь?
2: Подольска.
1: Ну, Подмосковье, да, все наше родное. Итак, Ульчика, я тебе сейчас напомню загадку и подсказки. Давай. Итак, если лоб, почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое, в сундучке лежит в покое. Мы узнали, Ульянушка, что это небольшое, не поделка, не из дерева. Четкой геометрической формы там нет, зубьев, как башенок, там нет. Не для того, чтобы склеивать, на голову это не надевается. Это не для улицы, не мягкое. Мы, в принципе, поняли что все-таки, что это из картона. В этом ничего писать не нужно, положить в это ничего нельзя. Для кухни это не для кухни, то есть это не для кухни, да. Разноцветная, не игра, не для школы, карт нет, ни книга, ни сумка для обуви, ни чесалка, ни очки, ни расческа и ни маска. Угу. Давай, накидывай вопросики.
2: А это нужно складывать?

0: Ну, складывать. Что ты имеешь в виду складывать?
1: Ну, как оригами, допустим.
0: А, складывать. Ага. Нет, складывать и сворачивать, да? Вот что-нибудь типа такого.
1: Угу.
0: Нет, складывать, дробь сворачивать не нужно.
1: Это можно сложить. Не сложить.
0: А что сделать?
1: Собрать.
0: Собрать? Ну, да, наверное, да. Можно сказать, что можно собрать. Так. Да, собрать можно.
1: Собрать.
0: Я сейчас буду как осел и Шрек вот так делать. Давай, следующий вопрос, третий, финальный, заключительный.
1: Это в коробке?
0: В коробке. 3, 2, 1, ответ это...
1: Пазл.
0: Пазл, таков ответ. Сундучок, открой секрет.

0: Естественно! Конечно же, это пазл. Ульяна, ну вот я сказал, что все-таки мы отдадим наконец-таки этот приз. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Любишь пазлы собирать?
1: Да, люблю очень.
0: Это самое главное. Между прочим, здесь, на секундочку, 500 вот этих маленьких частичек. Вот тебе из них нужно будет из 500 собрать картинку фиксиков. Мультфильм «Фиксики» смотрела?
1: Да, смотрела.
0: А как они делали? Помнишь звук, который они издавали?
1: Ты-дыщ.
0: Молодец. Вот ты-дыщ, и пазл отправляется тебе. Еще раз я тебя поздравляю с выигрышем. Не вешай трубочку. Мы сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну, а с вами, ребятки, мы продолжаем играть. Волшебный звук только что прозвучал. А это значит, ребятки, что новый приз уже вас ждет. 8-495-134-5664. Звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Катюнь нам позвонила. Катенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Катюш, ты из какого города?
2: Москва.
1: Угу. А чем ты увлекаешься, Катенька?
2: Ну, я с керамикой.
1: Чем-чем?
2: Керамикой.
1: Керамикой? Так, а, да. что ты делаешь из керамики?
2: Ну, мы делаем всякие игрушки. К примеру, сделали ёлочка и ёжика.
1: Ага, всякие игрушки, там что-то и ежика. А, Катюш, а ты там не двигаешься, а то у тебя связь как-то плавает, то хорошо, то плохо.
2: Нет.
1: Иди к окошку подойди. У тебя дом есть окошко в квартире?
2: Да.
1: Вот, иди к окну.
2: Все.
1: Хорошее словосочетание. Хорошо. Вот, молодец. И слышно теперь тебя отлично. Твой прекрасный, Катенька, голос. У тебя очень красивый голос, между прочим. Ты смотрел...
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, смотрел сказку «Морозко»?
2: Нет.
1: Нет? Ну вот, я тебе даю партийные задания от Кирилла Рассказкина. Сегодня посмотри сказку «Морозко». И вот там главная героиня, вот она, как, у нее как раз вот голосочек был такой, как у тебя, знаешь, такой «Настенька». Она такая: «Да, дедушка, холодно, не холодно мне». Вот, у вас очень похожие голоса. Ну, как мне кажется. Договорились? Посмотришь?
2: Да.
1: Абсолютно, абсолютно так же. Итак, Катюнь, давай сейчас с тобой послушаем загадку. Ты будешь первый, кто будет задавать вопросы. Договорились?
2: Хорошо.
1: Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречала. Забирай, чтобы не скучала.
2: Это какая-то игрушка?
1: Это в сундучке игрушка, да.
2: Она круглая?
1: Нет, не круглая. Так.
2: У нее есть?
1: Что-что есть?
2: Цвет.
1: Цвет?
2: Да.
1: Цвет есть. Итак, значит, игрушка не круглая, цвет есть.
2: Ну, я думаю...
1: Кукла, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Катюнь, не кукла, но ты молодец. Вопрос хороший задавала, и предположение тоже у тебя было отличное. Еще раз тебе огромное спасибо за звонок. Было очень приятно с тобой пообщаться, с тобой познакомиться. Не забудь посмотреть сказку «Морозко» сегодня вечером. Да, скоро все мы ее посмотрим. Новый год уж на носу, господи, осталось-то. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, друзья, нам позвонил Артем. Тёмушка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Тёмка, сколько лет тебе?
2: Ой.
1: А, выключи приемник.
2: Хорошо.
1: Выключил?
2: Так, да.
1: Вот, слышишь, эхо нет. И меня лучше слышно, а я тебя лучше слышу. А, чем увлекаешься, Тём?
2: Играю на балалайке.
1: Ох, красавчик, молодец. Звони в час без правил. Ладно, на балалайке нам еще сыграешь.
2: Хорошо.
1: О, умница. Итак, слушай загадку. Ты попробуй, Тём, догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречал, забирай, чтобы не скучал. Игрушка не круглая, цвет у этого есть, и это не кукла. Не плачь, моя кукла, ночь пройдет, настанет утро. Так.
2: Она может ходить?
1: Что в сундучке ходить не может.
2: Она играется?
1: Чего?
2: Ну, она издает какие-то звуки.
1: А, что в сундучке? Нет, звуков не издает.
2: Оно...
1: Так. Оно что?
2: Оно пахнет чем-то?
1: Не нюхало особо, но вот вроде сундучок стоит, нет, запаха нет никакого. Он не герметичный, поэтому если пахло, я бы услышал этот аромат. Нет. Без сильного запаха. Итак.
2: Вы можете разбить?
1: А уже, мой дорогой, три вопроса было. Ответ. Итак. 3, 2, 1, ответ. В сундучке.
2: Наклейка.
1: Наклейка. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Тёмушка, друже, не она, не наклейка. Ну, а тебе огромное спасибо за звонок. Как уже сказал, дозвонимся в час без правил, и мало ли, может быть, будет задание сыграть на музыкальном инструменте. С удовольствием послушаем игру на балалайке. А сундучок секретом продолжается, ребята, никуда не уходите. Музыка.

0: Сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
3: О, дорогой Базиль, уи!
2: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
5: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
5: 0+. Реклама.
6: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
7: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
6: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
7: Машина на года, сразу видно.
6: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: Детское радио и Аквамарис представляют.
8: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
5: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
8: Полный вперед!
5: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
9: При простуде или насморке промывание

0: Аквамарис Бэби с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. Аквамарис всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
6: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
5: Комфорт.
4: Повезло.
5: Ага, с мужчиной.
7: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Человек на 90% состоит из воды.
10: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
9: А почему?
10: А потому что он слушает.
11: Детское радио.
9: Не торопись взрослеть.
12: Сундучок с секретом.
13: Ну что ж, мальчишки и девчонки, «Сундучок с секретом» в эфире детского радио продолжается. Уже совсем скоро мы с вами продолжим отгадывать, что же скрывается под замочком сундучка. У нас есть уже даже несколько подсказок, но прежде я всех вас по традиции приглашаю зайти на сайт dtfm.ru, включить там прямую видеотрансляцию из студии, посмотреть на серьезных детей и очень радостных родителей. Да, такое тоже часто бывает. Итак, друзья мои, ну что же, у нас экскурсия в гостях. И давайте познакомимся с мальчишками и девчонками, которые пришли к нам в гости. Ребят, привет!
14: Привет!
13: Как ваше настроение?
14: Отлично!
13: Хорошо. У вас каникулы или вы еще учитесь?
14: Каникулы!
13: Ну, вообще супер. Поздравляю вас, родители, сил терпения. Итак, ну что же, смотрите-ка, друзья мои, позади вас есть камера. Вот давайте помашем сейчас туда,
14: привет!
13: Чтобы все, кто сейчас смотрит нас на сайте dtfm.ru, вас увидели. Ну, а теперь давайте-ка, конечно же, перечислим, кто здесь у нас в гостях. Также можем ручкой махать в камеру. Это Тиана, это Матвей, Саша, София, Алиса, Александр, Лев, Мирон, Михаил, Саша и дети повзрослее, Елена, еще одна Елена, Анна, Алена, Гульфия, Дмитрий, Анна, Максим. Ну, вроде бы все. Всех назвал?
15: Эльвира.
13: Да? А?
15: Эльвира.
16: И еще кто у нас?
13: Эльвира.
16: Ариша.
13: Эльвира и Ариша здесь у нас. Опоздали, что ли? А вот надо вовремя приходить. Ну, ничего страшного. Самое главное, что вы успели на сундучок секретным. Любите сундучок секретным?
14: Да!
13: Ну так вот, друзья мои, совсем скоро вместе с Ириской вы будете его открывать, и я уверен, что обязательно загадку вы разгадаете, сундучок откроете, и подарочек кто-то себе заберет. Но так как вы пришли в гости на детское радио, без подарка у нас никто не остается, поэтому каждому из вас что-нибудь обязательно достанется. А вот сейчас вам Ириска показывает что-то все на камеру. Что ты, Ириска, показываешь? А, моя хорошая, ну все, вот, все. Вот такой вот планчик у нас и есть. Итак, ну что ж, друзья, отправляйтесь за Ириской, еще много всего интересного вас ожидает, а мы пообщаемся с Тимофеем, уж не май месяц, замерз парень, ждать-то нас. Тимофей, привет.
17: Привет.
13: Как настроение твое?
11: Нормально.
13: Молодец.

0: Итак, Тимошенька, я сейчас тебе напомню загадку и подсказки. Твоя задача будет задать мне 3 уточняющих вопроса. Договорились?
1: Да.
0: Ну, хорошо. Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречал. Забирай, чтобы не скучал. Это какая-то игрушка в сундучке. Вот то, что в сундучке ходить не может. И вот то, что в сундучке, эта игрушка звуки не издает. Без сильного запаха. Вот такая есть у нас еще подсказка. Не круглая, цвет там какой-то есть. Это не кукла и не наклейка.
1: Ну да. Это пластиковая?
0: Нет, не пластиковая.
1: Это можно пульками заряжать?
0: Ух ты, какой воинственный. Нет, пульками не заряжается.
1: Это что, любят больше девчонки или мальчишки?
0: Ты сам выбери, а я тебе отвечу. На или-или я, дорогой мой, не отвечаю.
1: Яркое?
0: Какое?
1: Яркое.
0: Яркое?
1: Яркое.
0: Маркое? Ну-ка еще раз, я что-то не понял.
1: Ну как подушка, мяркое?
0: А, мягкое. Мягкое? Правильно?
1: Да.
0: Вот. Да, мягкая. Мягкая. Итак, давай. Что же в сундучке-то?
1: Ну...
0: И... Три...
1: Нет.
0: А, что? 3, 2, 1, ответ...
1: На Е.
0: 3, 2, 1, ответ.
1: Слон?
0: Слон, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Тимох, не слон, не он. Но молодец, спасибо тебе огромное за звонок, за вопросики, за твои. 8-495-134-5664.
2: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Где? Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

и требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и

0: секретом.
1: Надюшка нам позвонил. Привет, Надь.
2: Здравствуйте.
1: Надюн, сколько лет тебе?
2: 12.
1: Угу. Взрослая девчонка. Чем увлекаешься?
2: Да. Честно, я сейчас лежу, болею. Вот.
1: Ну, выздоравливай.
2: Да.
1: А когда
2: Когда
1: выздоровеешь, чем заниматься будешь?
2: В школу ходить.
1: Тоже неплохо. Мелочь, а приятно. Хотя какая мелочь? Школа. Ой-ой-ой.
2: Угу.
1: Так, ну что же, Наденька, давай сейчас, значит, аккумулируем все силы, да, все соберем в кулак и попробуем догадаться, что в сундуке. Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно. Ты встречала, забирай, чтобы не скучала. Игрушка мягкая. Что в сундучке? Вот это, соответственно, ходить не может и звуки не издает вот эта игрушка. Не пластиковая, пульками не заряжается, без сильного запаха, не круглая, цвет какой-то там есть. Это не кукла, не наклейка и не слон.
2: Первый вопрос у меня это... Это с полосками?
1: Не, without полоски, без них.
2: Это с пятнышками, например, как у жирафа?
1: Без. Без полосок, без пятен.
2: Угу.
1: Видимо, пятновыводителем пользуются. Ох, шутка прекрасная.
2: Это желтого цвета.
1: Ты утверждаешь?
2: Да.
1: Желтого цвета кофта моя. Вот она желтого цвета.
2: Я спрашиваю, это желтого цвета?
1: Не, не желтого. А кофта у меня реально желтого.
2: Круто.
1: Спасибо.
2: Видишь, как я угадала?
1: Да, вот ты какая проницательная, да.
2: Угу.
1: Так. Значит, смотри, мы выяснили, что это без полосок, без пятен, не желтого цвета. Что же это? Надён. Мне так нравится имя Надя. У меня мама Надя. Вот мне Наденька, Надюшка. Моя хорошая. У тебя, кстати, недавно День Ангела был, помнишь?
2: Да.
1: Вот, с наступившим тебе.
2: Спасибо. Так,
1: давай.
2: Сейчас я... Пару секунд подумаю.
1: Давай. Раз, два. Ответ. Что же может быть Надёна в сундучке-то? Давай. 3, 2, 1. Ответ.
2: Давайте, это будет игрушка, не знаю, птички. Птичка мягкая, плюшевая птичка.
1: Птичка какая? Птица? Миллион миллиардов?
2: Ну, какая-нибудь.
1: Ну, какая?
2: Я не знаю, фламинго, к примеру.
1: Фламинго, отлично, фламинго. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Не, Надён, не фламинго, не он. Но, слушай, ты молодец. Спасибо огромное, что дозвонилась. Очень приятно было с тобой познакомиться, поболтать. Звони еще, договорились?
2: Да.
1: И выздоравливай.
2: Спасибо. Кстати, я вам уже звонила несколько лет назад и открывала сундучок секретом и выиграла этот Дженга.
1: Хорошо. До тебя доехала Дженга?
2: Да, мы его забрали.
1: Все. А, ну вообще тогда отлично. Ну, Надён, значит, два раза было, третьего не миновать. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.
3: Кто же виноват, что подводит

0: что подводит регулярно. Самый главный аппарат. Вести бобе-любе-бу.
1: Вести бобе-любе-бу.
0: Вести

0: сундучок с секретом.
1: Артемий нам позвонил. Артемий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Артемушка, из какого ты города?
2: Из Либерец, Подмосковье.
1: Подмосковье, хорошо. Артемий, у меня для тебя загадка готова, подсказки тоже имеются. Готов?
2: Да, я уже их знаю.
1: Молодец, но я все равно напомню. Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречал, забирай, чтобы не скучал. Игрушка, мягкая, без полосок, без пятен, не желтого цвета, что в сундучке ходить не может. Ну, мы поняли, да, что это мягкая игрушка, которая не ходит и звуки не издает. Не пластиковая, понятно, пульками не заряжается, без сильного запаха, возможно, вообще не пахнет. Не круглая, цвет у этого есть, это не кукла, не наклейка, не слон и не фламинго.
2: Он не фламинго. Ну, это из животных?
1: Да. Это мягкая игрушка животное.
2: Понял. Здорово, застать. И стратил.
1: Угу.
2: Это уже нет. Дайте подумать.
1: Давай, ух, эти монологи. Точнее, диалог с самим собой. Так, давай.
2: Это собака.
1: Да подожди ты. Ну, это сразу ответ. Собака что делает?
2: Нет.
1: Собака что делает?
2: Собака лает.
1: Лает. Ну, какой-то вопрос можешь задать, чтобы проверить, собака это или нет.
2: Ну, а звуков она не издает.
1: Ну,
2: это плюшевый.
1: Ну, хорошо. Но мы с тобой выяснили, что это какое, что в виде животного. Значит, нам с тобой надо понять, какое это животное. Вот если ты думаешь, что это мягкая игрушка в виде собаки, да, ну, то есть, вот, например, да, значит, это животное, значит, что делает? Ты можешь задать вопрос.
2: Ладно, сейчас, я сформулировал вопрос.
1: Давай.
2: Это род кошачьих?
1: Хороший вопрос, молодец. Нет, это не из кошачьих. И третий?
2: Второй. Разостратил

0: Что может быть заказаться?
1: Итак, третий вопрос.
0: Сейчас. Я думаю...
1: Я это чувствую даже. Твои размышления...
0: Она длинная?
1: Длинная? Не, не очень длинная.
0: Не очень длинная.
1: Не, ну вообще не длинная. Ну я не знаю, как можно сказать, длинная, не длинная. Если растянется, длинная, а так не очень длинная. Итак, что... Давай, Тёмка, что же в сундуке-то?
0: Можно я быстро подумаю?
1: Давай, я тебе даю 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И в сундучке у нас...
0: В сундучке медведь.
1: Медведь, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Артемушка не медведь, не он. Но молодец, молодец. Пообщались прекрасно, вопросы были великолепные. За все тебя благодарю, мой дорогой друг. Ну что же, друзья мои, на этом заканчивается сундучок с секретом. Завтра с вами продолжим отгадывать, что же там скрывается. Час без правил начнется уже совсем скоро. Никуда не уходите.

0: секретом.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
6: А тебе кто больше нравится?
7: Мне Кипитоша.
8: А мне Веснушка.
6: А мне Кипитоша.
8: Нет, Веснушка.
6: Кипитоша.
8: Веснушка.
6: Кипитоша.
8: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
6: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
8: А может и Кипитоша.
9: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
10: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру

0: Как мы любим! ООО, система ПБО 0+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1147-46-79-24-55. Город Москва. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Реклама. Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
8: Умным.
7: А богатым?
8: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
9: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
7: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
8: Комфорт.
7: Повезло.
8: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
11: Слушаю.
12: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
13: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-24-55. Город Москва. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
15: Мам, только не выключай!
14: Детское радио живет.
16: Детское радио любит вся семья.
17: Детское радио.
18: Детское радио.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ребята, мальчишки и девчонки, час без правил на детском радио продолжается. Хотя почему продолжается? Начинается! Конечно же, он начинается. И я вам, друзья мои, предлагаю позвонить в прямой эфир по номеру 8495-134-5664. Первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет. И, конечно же, очень важно и нужно оставить задание для следующего участника. Помимо всего прочего, друзья мои, я для вас подготовил творческое задание. Сегодня с вами пишем оду чесноку и луку. Начинаться эта ода, хвалебные песни, должна со строчки «Лук, чеснок я обожаю». Вот с этой строчки начинается ода, которую вы присылаете в сообщалочке +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, и обязательно подпишите номер телефона, с которого вы присылаете эту оду. Ну и еще раз напоминаю, не забудьте номер прямого эфира 8495-134-5664.
3: Час без правил
1: на детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Олечка нам позвонила. Поль, привет.
3: Здравствуйте.
2: Поля, ты из какого города?
3: Из Москвы.
2: Угу. Так, чем ты увлекаешься?
3: Я люблю играть на фортепиано.
2: Так, прекрасно. И что ж ты будешь делать? Наверное, нам сейчас и сыграешь.
3: Я сейчас спою. Я люблю петь и играть на фортепиано.
2: Ну, давай, спой нам. Что же это будет за песня?
3: «Танцуй тайком».
2: Хорошая песня. Ну, давай.
3: Пока никто не видит, ритм тебя магнитит, не думай о плохом, танцуй тайком. В любой неясной ситуации танцуй, ага. Не стоит париться о грации, танцуй, ага. И пусть дела подождут, а ты танцуй. Пока никто не видит, ритм тебя магнитит, не думай о плохом, танцуй тайком. Танцуй щеками, танцуй локтями, танцуй, танцуй всегда, танцуй везде. Все.
2: Молодец, молодец. Но вот самое главное, что ты произнесла очень важные слова. Да, это «танцуй всегда, танцуй везде». Ты любишь танцевать?
3: Да.
2: Вот умница. И, соответственно, и петь любишь, и на музыкальном инструменте играешь, еще и танцуешь. Ну вот, Полечка, прелесть, прелесть. А давай оставим задание следующему участнику.
3: Сыграть слова.
2: Угу. Сыграть в слова. Договорились. Хорошо, спасибо тебе большое. 8-495-134-5664. Ребята, позвоните, сыграем с вами слова. Ну и не забывайте, пожалуйста, слова, с которых должна начинаться ода, которую мы с вами посвящаем луку и чесноку. Лук, чеснок я обожаю. Эту оду, друзья, присылайте в сообщалочки детского радио плюс 7-916-968-0967. 68, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max.
4: А ты

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Анита нам позвонила. Анита, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Анитушка, из какого ты города?
3: Из Курска.
2: О, из Курска, круто. А чем увлекаешься?
3: Спортом, фитнесом.
2: Спортом и фитнесом?
3: Да.
2: Так, а что же у тебя за фитнес-то и за спорт такой?
3: Ну, спорт я, например, люблю бегать и играть в волейбол. А фитнес мне папа ходит на фитнес, и просто я с ним вместе хожу, и мы гири поднимаем.
2: Ой, какая ты умница, Анитушка. А кем хочешь стать, когда вырастешь?
3: Учительницей.
2: Угу. А по какому предмету?
3: Ну, наверное, начальных классов.
2: А, учительница начальных классов. Слушай, здорово, здорово. Ну что ж, я желаю, чтобы твоя мечта обязательно исполнилась. Вот, и ты обязательно стала учительницей начальных классов. Хотя, знаешь, Анитушка, сейчас на годик-другой, мало ли, может быть, еще что-то интересное появится, да, в голове.
3: Ну да, раньше я хотела стать тренером по волейболу. Ну, каждый ход разный.
2: Ну, и это нормально, знаешь, а потом никто не запрещает пробовать, да, попробовала это, жизнь и дана для этого нам. Итак, Анитушка, но сейчас нам нужно будет с тобой в слова сыграть, попробуем?
3: Да.
2: Итак, хорошо, а кто будет называть ты, я?
3: Давайте вы.
2: Давай я. Итак, давай, значит, пусть будет первое слово «чеснок», тебе на букву «К».
3: Кошка.
2: Во, молодец. Я на А. Алгебра.
3: Как еще раз?
2: Алгебра.
3: Азбука.
2: Азбука, хорошо. Арбалет.
3: Игр.
2: Хорошо. На Р, да? Пускай это будет...

0: Ресничка. Нет, да. Ресничка.
1: Альберт.
0: Кто, Альберт?
1: Да.
0: Это тот друг твой?
1: Да.
0: Или Эйнштейн?
1: Нет, друг.
0: В любом случае, это имя собственное, нельзя.
1: Ладно, тогда алфавит.
0: Алфавит. Угу. Хорошо, я на букву Т. Пускай это будет торф. Тебе на букву F.
1: Фонарь.
0: Фонарь, хорошо. На R. Рыбалка. Нет, на букву А уже было. Рыболов. Вот. Тебе на букву В. Ну, что у нас на улице дует сильно?
1: Ветер.
0: Конечно. Ветер. Молодец. Ну что же, Анечка, ой, прости, Анечка, говорю, Анитушка, хорошо, хорошо поиграли. Так, давай задание оставим следующему участнику.
1: Я хочу, чтобы он играл на музыкальном инструменте.
0: На музыкальном инструменте. Хорошо, записал. Спасибо тебе, Анита, огромное. Звони еще. Итак, друзья мои, кто умеет играть на музыкальном инструменте? Вот, кстати, я помню, нам звонил молодой человек, который играет на балалайке. Сундучок секрета. Мало ли, может быть, сейчас нам дозвонится. 8-495-134-5664.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается час без правил на детском радио. Напомню вам номер прямого эфира. 8-495-134-5664. Также вам напоминаю номер сообщалчик. +7 916 968 0968. Просит меня повторить творческое задание. Повторяю. Нужно написать.

0: дать оду луку и чесноку. Но чтобы эта ода начиналась со строчки «Лук, чеснок я обожаю». И не забудьте подписать, пожалуйста, номер телефона. Так, нам Динушка позвонила. Привет, Дин. Дина!
1: Здравствуйте!
0: Привет, добежал до дома-то?
2: Дина, остановись! Ты что там делаешь?
0: Дина, ты тут? Дина!
1: Да, секундочку!
0: Да вот, еще секундочку, то ждем.
1: Я бегу на второй.
0: Ты бежишь домой, что ли?
1: Да.
0: Чтобы сыграть нам на музыкальном инструменте?
1: Да.
0: На каком будешь нам играть, когда до дома добежишь?
1: Буду играть на фортепиано.
0: Он у тебя...
1: Мам, ты свет.
0: Вот это я понимаю рвение к эфиру. Молодец. Супер. У тебя, я надеюсь, фортепиано стоит прямо около входа, чтобы, знаешь, дверь открыла и сразу руки протянул на клавиши.
1: Да.
0: Добежала? Там, судя по всему, у Дины дворец, как у принцессы Жасмин, по которым вот этим, по всем залам она бегает в своем развивающемся платье и пытается усесться за музыкальный инструмент. Итак, Дина, я все тяну время, как ты понимаешь.
1: Да.
0: Ты где там? Говори, что происходит. Веди репортаж с места событий. Дин, ну рассказывай, что делаешь-то?
1: Что я это, сейчас, секундочку.
0: Так, ну давай, Дин, ты там пока рассаживаешься. Я ребятам напомню, что у нас есть хит-парад детского радио. Заходите на сайт dtfm.ru, ставьте сердечки напротив своих любимых песен. Ну и, конечно же, слушайте их на всех цифровых площадках. И по субботам будем с вами слушать хит-парад детского радио нашего коллегу Микрофошу, который и назовет победителей и расскажет, как распределились места в двадцатке сильнейших треков недели, ну а в конце месяца и месяца. Вот. Так, Динушка, я больше не могу тянуть время, но я уже слышу.
1: Да, я начинаю.
0: Да, давай, моя дорогая, начинай.

0: Все.
1: Молодец, оно того стоило. Вот оно того стоило, умница. Так, Динушка, какое задание оставляем следующему участнику?
0: Петь песню о школе.
1: Слушай, ну мы песню пели уже. Вот буквально давеча. Можем стихотворение какое-нибудь?
0: Ну тогда о школе.
1: А? Что?
0: Придумать загадку о школе.
1: Ну, слушай, загадку о школе, это же как, ну мы же уже знаем отгадку. Это уже такая себе загадка. Ну, давай, если есть стихотворение о школе, пускай расскажут нам какое-нибудь стихотворение, да, о школе. Ну, если о школе нет, то тогда хотя бы просто стихотворение какое-нибудь об осени, что-нибудь актуальненькое. Все, принято. Спасибо тебе, Динушка, огромное. Молодец, что успела. Ребята, задание вы слышали. Стихотворение о школе, будьте добры. 8495-134-5664.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
2: Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
3: Можно.
5: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт Карусель.

0: kids.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: «Час без правил».
1: Итак, ну что же, мальчики и девочки, на плюс 7-916-968-0968, сообщалочки наши, творческое задание вам напоминаю, нужно придумать, написать оду луку и чесноку, чтобы это хвалебное стихотворение, хвалебная песня начиналась со строчки «Лук, чеснок, я обожаю». Давайте почитаем. Лук, чеснок я обожаю, в любимый плов я добавляю от варежки из Москвы. Лук, чеснок я обожаю, с любовью уплетаю, с супом, с гренками, с капустой, для меня все это вкусно. Катюша из Йошкар-Олы, умница, прикольно, только номер телефона нужно обязательно подписать. Алина Егорова из Москвы, лук, чеснок я обожаю, и картошку, и морковку, все я овощи люблю. Все ребята точно знают, что все овощи полезны, надо есть их каждый день, кто их ест, тот будет бодрым, сильным, ловким и умелым. Ешьте овощи скорее. Хорошо. Так. Лук, чеснок я обожаю. Лук, чеснок я обжариваю с удовольствием и ем витамином, заряжаюсь, рекомендую всем. Дашенька Гусева. Лук, чеснок я уважаю, с них я осень начинаю. Не болею, не хвораю, витамины собираю. Вика из Щелкова. Молодец тоже. Вот Настенька из Ульяновска. Лук, чеснок я обожаю и микробов побеждаю. Вам спасибо, лук, чеснок. Со здоровьем будет ок. Умница. Так. Что есть у нас еще? Вот я увидел из Йошкар-Олы, Катюша нам дописал номер телефона. Илина из Казани. Лук, чеснок я обожаю, мелко-мелко нарезаю и везде их добавляю, вкуса блюдам прибавляю. Только правду говоря, когда лук режу я, удивляюсь каждый раз, слезы катятся из глаз. Вот такое вот сообщение. Здорово, молодец. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger Max. Очень-очень приятно их читать. Ну и, конечно же, не забудьте подписывать номер телефона, когда присылаете свои работы. Напоминаю вам задание, которое оставил предыдущий участник. Нужно прочитать стихотворение. Желательно про школу. 8495-134-5664.
0: Час без правил.

0: без правил. На детском
1: радио. Итак, ребята, мальчики и девочки, час без правил на детском радио, конечно же, продолжается, куда без него. Ну, а я вам напоминаю, ребята, мальчишки и девчонки, что уже в эти выходные мы с Ириской будем в концертном зале «Космос» на спектакле, музыкальном спектакле детективного агентства «Хрум», куда, собственно, вас всех и приглашаем. Называется этот спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru. Заходите туда вместе с родителями, там же вы найдете и билеты. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, что приходить лучше за один час до начала спектакля. Вас ждет веселая игровая программа с нами, с ведущими детского радио, как я уже сказал, с Ириской и Кириллом Рассказкиным. Так, а нам уже Катенька позвонила. Катя, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Катюнь. Катенька, тебе сейчас нужно будет прочитать стихотворение, желательно про школу. Ну, если про школу не знаешь, можно еще про что-нибудь.
2: Да, я знаю про школу.
1: Ай, ты моя умница, звезда. Ну, давай, читай.
2: Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что...
1: Потому что он сегодня поступает...
2: Потому что он сегодня поступает в первый класс.
1: Так, он теперь не просто мальчик.
2: Он теперь не просто мальчик.
1: А теперь он новичок.
2: Теперь он новичок. У него...
1: На новой куртке.
2: У него на новой куртке...
1: Отложной воротничок. Умница, да. Вспомнишь еще там четверостиший какой-нибудь?
2: Нет.
1: Нет? Ну, а давай я немножечко напомню, да, ну, чтобы у нас чуть-чуть поразвернуте было стихотворение. Он проснулся ночью темной, было только 3 часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в 2 минуты, со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку, у дверей его догнал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. А потом опять легли. Разбудил он всю квартиру, до утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что твердит она урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски. И не может он на карте отыскать Москвы-реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Ну что ж, молодец, умница. Катюша, это стихотворение Агнии Бортов «Школу» так называется. Давай оставим задание следующему участнику.
2: Какие предметы нужны для учителя математики?
1: Ага, 5 предметов каких-нибудь, да, назовем? Давай, 5 предметов, необходимые для учителя по математике. Супер! Спасибо тебе огромное. 84951345664.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Нам Стеша позвонила. Привет.
3: Привет.
2: Стешенька, сколько лет тебе?
3: 6.
2: То есть ходишь в детский садик?
3: Нет, я на подготовку в школе хожу.
2: А, ну уже нормально. Уже, значит, я думаю, ты сможешь нам назвать 5 предметов, которые необходимы учителю по математике.
3: Да.
2: Ну давай попробуем.
3: Доска,
2: да.
3: Мел, учебник,
2: так, что еще?
3: Линейка.
2: Да.
3: Калькулятор.
2: Ну да, хорошо, здорово. А еще мы можем вспомнить про какой-нибудь угольник. Да, вот чтобы рисовать там какие-нибудь треугольники, например, там угол в 90 градусов, да, прямой. А, циркуль, которым можно окружность нарисовать. И вот я помню, у нас в школе учитель по математике был огромный транспортир, при помощи которого там можно посмотреть там градусы в углах. Ну, молодец, Стешенька, здорово, здорово справился. Спасибо тебе огромное. А, ребятушки, вот смотрите, как замечательно. День учителя был вчера, а мы с вами сегодня уже и стихотворение про школу прочитали. И какие предметы нужны учителю по математике вспомнить. Помнили. Вот как мы вас любим, дорогие наши учителя. Спасибо вам огромное. Итак, ну что ж, друзья мои, задание больше принимать мы не будем, да? А творческое задание, итоги его подведем уже через пару минут. What's going on?

0: правил.
1: На детском радио.
2: Ну что ж, друзья, продолжаем читать ваши оды. Дэнни из Москвы. О, вы сокровища земные, вкусов и здравия оплот, одену в лавр золотые ваш скромный, но бесценный плод. Пускай трепещут недотроги от ваших пламенных сердец, для нас же вы земные боги, еды изысканный венец. Друзья, это что-то фантастическое, только вот лук-чеснок я обожаю, должно было вот так начинаться. Но это было красиво. Леша Никифоров из Тосна. Лук-чеснок я обожаю, и скажу я вам, друзья, что на грядке их сажаю каждый год совсем не зря. Лук чеснок, без них так сложно наши хвори победить. И совсем уж невозможно нам еду соорудить. Молодец. Лук-чеснок я обожаю, каждый день их все съедаю и здоровье получаю. Это Викторова Оля из Приволжска и Москвы одновременно. Лук-чеснок я обожаю, каждый день съедаю их. Мои лучшие друзья, самые полезные, лучшие на свете. Чеснок и лук полезнее, чем мед. Это Совушка из Нижневартовска. Лук-чеснок я обожаю, это мы уже читали. Да. Вот еще лук-чеснок я обожаю, удачи всем желаю. Они острые и невкусные, но терпимые. Это лучше быть здоровым, чем есть одни конфеты. Здорово. Настенька из Ульяновска прислала сообщение, которое мне очень понравилось. Настюш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Настен, ну давай-ка, будь добра, в прямом эфире детского радио свою оду. Только давай вот так вот прям, чтобы возвышенно.
3: Лук, чеснок я обожаю и микробов побеждаю. Вам спасибо, лук, чеснок. Все со здоровьем будет ок.
2: Молодец! Отлично! Коротко, ясно и по делу. Умница. Вот мне нравится. Все-таки краткость, сестра таланта. Я тебя, Настен, поздравляю. Ланчбокс от детского радио вручаю. Тоже немножечко стихотворение.
3: Ура!
2: Ура! Не то слово.
3: Спасибо.
2: Тебе большое спасибо, Настюш. Не вешай трубочку. Расскажем, как забрать свой приз. Вас, ребята, мальчишки и девчонки, тоже благодарю за эти прекраснейшие стихотворения, за эти восхитительные оды. И на этом час без правил заканчивается. Музыкальный привет начнется ровно в 19:00 по московскому времени. Поэтому никуда не уходите.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: «Санъёнг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
9: Какой настрой сегодня будет твой? Вкусно у нас, ну и...
10: Папа, что это за песня?
11: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
10: Это которую можно настроение менять?
11: Угу.
10: И на рюкзак вешать?
11: И не только.
10: Пап, нам пора в «Перекресток».
12: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
13: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 1-877-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
14: Детское радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: 0+. Реклама.
15: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
16: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
17: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
18: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
17: А еще в Челябинске, Воронеже.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Мальчики и девочки, а также их родители, скорее в прямой эфир детского радио звоните вы. 8-495-134-5664. А сделать это нужно для того, чтобы передать свои приветики, поздравленницы. Ну и, конечно же, заказать свои любимые песни из репертуара детского радио. Все потому, что музыкальный привет начался в эфире. Помимо всего прочего, но я имею в виду, что помимо номера прямого эфира, у нас есть еще и номер сообщалочек. Давайте вам его тоже напомним. Помню, +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Туда, ребята, вы тоже можете прислать свои приветы, поздравления, а также заказать свои любимые песни. Да, только единственный момент, конечно же, друзья мои, не забывайте, я вам уже об этом неоднократно говорил и не устаю повторять, не нужно присылать много сообщений. Вот одно сообщение, ну максимум два, я имею в виду, продублировать, да, то же самое. Этого более чем достаточно. Ну, возможно, там одно сообщение с одного мессенджера, другое с другого. Все, больше не надо. Наша программа, которая принимает ваши сообщения, если она видит больше двух одинаковых сообщений, она просто-напросто ваш номер заблокирует. И на этом, в принципе, собственно, все. Вот, поэтому, друзья, сообщение прислали, я его обязательно увижу и обязательно прочту. +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, это сообщалочки детского радио, 8-495-134-5664, это номер прямого эфира. Звоните, пишите.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, мальчики и девочки, час без правил закончился. Музыкальный привет в эфире детского радио. И нам позвонила, между прочим, мама Кира. Мама Кира, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте. Во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы нам позвонили, потому что там обычно дети звонят, мне очень нравится, когда звонят взрослые. Вот, да. И что-то у нас только что произошло. Мама Кира, позвоните нам еще раз. 8-495-134-5664. Попробуйте нам, пожалуйста, дозвониться. Ой, мама Кира звонила поздравить с днем рождения своего ребенка. Ну вот, друзья, я, кстати, не зря сказал, действительно, я очень люблю, когда нам звонят взрослые. Это очень и очень здорово, потому что чаще всего взрослые нам присылают сообщения, за что тоже огромное спасибо. Вот, но очень классно, когда вы нам дозваниваетесь в эфир. Нам есть у нас очередной дозвонившийся Машенька. Привет, Машуль.
3: Здравствуйте.
1: Машенька из какого-то города?
3: Я из Ульяновска.
1: Ага. Машенька из Ульяновска, кому будут твои приветы?
3: Я передаю привет маме Наташе, папе Пете, бабушке Тане, дедушке Сергею и моему 5-му Г-классу 86-й школы и учителям Вавиловой Наталье Сергеевне и Ольге Анатольевне.
1: Угу. Так, хорошо. Может быть, еще кого-то вспомнишь?
3: Ну, у меня есть двоюродные сестры Ева и Алена, я им тоже привет передаю. Двоюродные братья Никита и Рома, Матвей и Влад.
1: Угу. Вот. Так, супер. А какую песню ты хочешь послушать, Машуль?
3: Я хочу послушать песню Богдана Грибачева «Мечтаю».
1: Все для тебя. Слушай.

0: Привет.
1: Итак, друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Привет, Кирилл Раскаскин. Передаю привет маме Регине, папе Александру, брату Раделю, друзьям Вадиму, Полине, Олегу, 4-му В-классу, школа номер 25. Это Даниэль из Альметьевска. Так, Анечка Неверова из Санкт-Петербурга передает привет папе Вите, который везет ее из школы, а еще всей Газпром-школе и 2-му И-классу. А, передаю привет всей своей семье, Кате Знайкиной, Ириске, Кириллу Раскаскину, всей стране, детскому радио. Маму зовут Катя, бабушку Ирочка, меня Танечка, моего кота Тимоша, папа Максим и дедушка Женя. Вот всем такой привет. А, всем желаю отличного настроения, передаю привет театральным друзьям, друзьям Лампа. Сашенька из Котельников прислал это сообщение. Передаю привет моей подруге Паудине, 3-му классу 64-й школы. Это Марта из Липецка. Так, передаю приветик Сонечке Волковой. Поздравляю тебя с успешным началом обучения в школе. Ты такая старательная умничка. Я тебя очень люблю. Успехов тебе, легких уроков и домашних заданий. Это мамочка Наташенька. А, Анечка Неверова, а это мы читали. Так, передаю привет маме Наташе, папе Леше, сестре Кристине, подруге Заряне и вам. Мам сейчас летит на самолете домой, а папа на работе. Это Мариночка из Владимира нам прислала сообщение. Включите, пожалуйста, песню «Собака Барабака». Давайте-ка ее и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, нам позвонил Давид. Давид, привет.
2: Здравствуйте.
1: Давидушка, рассказывай, из какого ты города?
2: Из города Казань.
1: Из Казани. Супер, прекрасный у вас город, очень, между прочим, красивый, мне у вас нравится. А, так, Давид, мы с тобой сейчас должны кому-нибудь приветики передать. Кому?
2: Я передаю привет маме Свете, папе Артуру, моей двоюродной сестре Маргарите, своим друзьям из школы 176 Литека Скотила, ну, особенно Мюксакова Мурату и Латыпу Лаязу.
1: Угу, прекрасно. Смотри, как ты лихо всех назвал. Умница. Так, а песню ты выбрал, которую хочешь послушать-то?
2: Да.
1: Так, что же это будет?
2: Разноцветные коты.
1: Угу. А у тебя есть домашние животные, Давид?
2: Нет, но хотел бы.
1: Котов?
2: Да.
1: Разноцветных тоже, наверное.
2: Да.
1: Ну что ж, пускай твое желание обязательно исполнится. А вот песню про тех самых разноцветных котов мы прямо сейчас и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ну что ж, друзья мои, давайте отправимся в сообщалочки. Плюс 7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram и Messenger Max. Там мы сейчас с вами и посмотрим, что же вы пишете, кому приветики передаете. Элина из Казани передает привет маме, папе, учительнице по сольфеджио, 4 А-классу и вам, то есть мне. Спасибо большое. Детское радио, привет. Я Злата и передаю привет дяде Саше, тете Ане, моей подруге Еве, бабушке Майе. Привет, детское радио. Это Машенька из Люберец. Передаю привет своим друзьям Кате, Софии, Леве, Нике и Лерочке. Есть такое, передали. Передаю привет маме Наташе, папе Леше, сестре Кристине, подруге Заряне. А это мы читали, уже был дело. Передаю привет всему миру, детскому радио и моей любимой мамочке. Это Артем нам прислал сообщение. Добрый вечер всем. Передаю привет своим сыночкам Ярославу и Яромиру. Я вас очень люблю. Это, видимо, мамочка Кристина прислала. Да, точно. Таисия из Одинцова передает привет своей школе Багратион, своему 3 Е-классу. Паулина передает приветик маме Паше, маме Тане, бабушке Оле, бабушке Лиде, дедушке Саше. Также приветик подруге Оле, Лиле, Марте, Соне и Ксюше. А еще приветик 64-й школе, 3 У-классу. Вот такое вот тоже сообщение. Передайте, пожалуйста, привет маме, папе, бабушкам, дедушкам, подруге Арине, крестной Ольге и 2 Ж-классу. Это нам прислала София Шаповалова сообщение из Зеленограда. А также Совушка попросила песню, которая называется «Белая ночь». Ее мы прямо сейчас и послушаем. Ну а вы, ребят, продолжайте нам присылать свои сообщения и звонить в прямой эфир.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Реклама.
6: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро.

0: Заверийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома. Детская радио.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. И, кстати, у меня вопрос к вам. А хорошо ли вы разбираетесь в игрушках? Вот детское радио и общество знаний ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там, знаете ли, разные такие вот серьезные взрослые придумывают игрушки для детей. А дети решают, что им больше всего нравится. Поэтому, друзья мои, заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В этой видеозаявке нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, вот почему именно ты, наш юный друг, должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это, ну, главный приз, возможность 19 октября, то есть уже совсем скоро, побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс главный по игрушкам. Условия участия на сайте detifm.ru без возрастных ограничений. Нам Оливия позвонила. Привет. Оливия. Оливия. А вот и нет Оливии. 8-495-134-5664. Зато есть номер прямого эфира детского радио. Ну и помимо всего прочего, есть еще и номер сообщалочек. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс. Друзья, присылайте свои сообщения. Приветики передавайте, свои поздравления. Любимые песни из репертуара детского радио тоже заказывать не забывайте. С удовольствием их прочитаем ваши сообщения. Вот, например, здравствуйте, любимое детское радио. Я передаю привет своим одноклассникам, учителям, своей лучшей подруге Еве и всему детскому радио. А тем временем нам уже... Не поверьте. Еще одна мама позвонила, ура, мама Галина. Мам Галь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как ваш...
2: Подождите
1: вы сразу своими приветами. Как настроение ваше?
2: Хорошее.
1: Это мы...
2: Едем домой.
1: Ой, молодцы какие. Так, ну я надеюсь, вы не за рулем нам звоните.
2: За рулем.
1: Угу. Но вы остановились, включили аварийку и только после этого нам позвонили.
2: По громкой связи, да.
1: Хорошо. Ну, конечно, по громкой не очень хорошо, но молодец, что вы нам позвонили. Давайте, передавайте теперь приветы.
2: Передаю привет моим двум замечательным детям, Артему и Арине, которые находятся вместе со мной в машине.
1: Угу.
2: Желаю им, чтобы они всегда были такими же замечательными. И хочу, чтобы для них прозвучала песня «Везунчик».
1: Отличный выбор. Ну что же, мама Галя, а также ваши прекрасные детишки, наслаждайтесь песней «Везунчик».

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, почитаем ваши сообщения, друзья мои. Также напоминаю, когда вы присылаете больше двух сообщений, наша программа может автоматически вас заблокировать. Поэтому, друзья мои, не нужно спамить. Так, здравствуйте, любимое детское радио. Передаю привет своим одноклассникам, учителям, своей лучшей подруге Еве и всему детскому радио. Передаю привет папе Паше, маме Тане, бабушке Оле, бабушке Лиде, дедушке Саше. Привет Оле, Лире, Марте, Соне, Ксюше, 64-й школе, 3-му классу от Паулины. Передаю привет Роме Горбунову из 2-го В-класса от Платона. Вот такое тоже есть сообщение. Передаю привет подружке Паулине, 3-му А-классу. Это Марта из Липецка нам прислала сообщение. Так, что есть у нас еще? Вот. Женечка и Полина Бугровы из Москвы едут домой, передают привет друзьям из садика 2009, группы «Далматинцы», пятнистенькие, и второму П-классу, школа 1354, также нашей собачке Басе, которая ждет нас дома. Еще бабушки Люди, брату Леше, сестре Кате и всем, кто нас узнал. Ну и давайте еще одно сообщение. Передаю привет моим бабушкам Наде и Вале, дедушкам Сашам, еще Наташе. Также привет моей сестренке Даше, маме Кате, папе Леше. И очень вас прошу поставить песню «Гимн детского радио». Это Лиза из Челябинска нам прислала сообщение. Слушаем.

0: и не выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Привет. Так, друзья, нам позвонила Эльвирушка. Эльвирушка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Эльвир, из какого ты города?
3: Воронеж.
2: Из Воронежа, прекрасно. Как там у вас с погодой, все в порядке?
3: Да, все хорошо.
2: Это самое главное, хорошо. А кому будем приветик передавать?
3: Маме Ане, папе Эльвиру, бабушке Кате, бабушке Лене, дедушке забыла, как-то Армера, по-моему, его зовут. Потом тете Маше, тете Лене, угу. Другу Армонду, брату Альберту и Жене, сестре Кате и двоюродным сестрам-двойняшкам Насте и Марии. Угу. Еще я передаю привет своей подруге Альнесе, она сейчас тоже слушает детское радио.
2: Прекрасно, прекрасно. Эльвирушка, ты, мне кажется, какая-то такая серьезная девочка. Да?
3: Да.
2: Ну вот, я так и подумал. Прям такой рос. Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
3: Ну, наверное, пианисткой.
2: Ну, пианистки, они серьезные, да, согласен. Какую песню послушаем, Эльвирушка?
3: Зебра Вера.
2: А вот эта песня веселая. Слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, давайте-ка еще разочек почитаем, что вы нам пишете. Привет, Кирилл Раскаскин. Передаю привет вам, своей семье, кошке Симке. Это Анечка из Самары нам написала. Так, здравствуйте, детское радио. Передаю огромный привет своему классу 4-му Э. Также привет своей учительнице Татьяне Владимировне. Очень люблю их и желаю всем большого счастья. Это Сонечка из Люберец. Передаю привет сыну... Мишеньке, наверное. Угу. Ему сегодня исполнилось 12 лет. Желаю ему огромного-преогромного счастья. Присоединяемся к этому поздравлению, конечно же. Привет, детское радио. Это Вова из Отрадного. Передаю привет маме Насте. Вам, Кирилл Раскаскин. Спасибо. Алло, алло. Не книжному червячку, Веснушке, Кипитоше, Супергарику, гному домовому Тихону, его другу коту Рыжику. Едем домой из садика. Слушаем любимое детское радио. Привет дочурке Ульяне, сыночку Федору. Это мама Нина нам написала. Так, поздравляю с прошедшим днем рождения сына Пожидаева Даниила. Сыночек, желаю тебе крепкого здоровья, спортивных и творческих успехов. Мы тебя очень любим, мама Катя и папа Саша. Передайте, пожалуйста, привет первому Б-классу школы 34 города Макеевки. Отдельный привет чьему моему лучшему другу Матвею. Это Алиса из Макеевки. Ну что ж, друзья мои, заканчивается на этом музыкальный привет. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Всем желаю прекрасного вечера. Слушайте детское радио. Всем пока!

0: Музыкальный привет.
1: Отхохочешься.
0: Из школьных сочинений.
2: В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
3: Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.
4: Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
1: Отхохочешься!
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио. Реклама.
8: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
15: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
4: Ничегошеньки не понимаю.
5: С Веснушкой и Кипитошей.
6: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
7: Веснушка, ну быстрее!
8: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
1: Кто там?

0: Ничегошеньки не понимаю.
1: На этой неделе на детском радио. Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестово Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
2: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: чудес.
1: Вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Кипятош, спорим, ты не угадаешь, что это за зверь? Смотри.
3: Ого, ничего себе червячок. Да, симпатяга.
2: Сам ты червячок, это ежик, правда миленький.
3: Ежик, ежик, ни головой, ни ножек. Почему он тогда такой лысый? Иголки-то где у него?
2: Ну он же совсем маленький. Будут и иголки, они потом появятся. Сначала мягонькие, а потом настоящие.
3: Ну надо же, буду знать.
2: А я все-все о ежах прочитала. И что едят, и как умеют бегать. Знаешь как? Быстро-быстро.
3: Еще бы. Когда за тобой лиса гонится, любой побежит, как Усейн Болт.
2: Твой Усейн Болт, между прочим, в специальной обуви бегает, а у ежиков нет удобной обуви.
3: А есть неудобная?
2: У них только лапки. Босиком бегают бедняжки. А если зимой по снегу? Холодно же.
3: Стоп, стоп, стоп. Ты говоришь, все-все о ежах прочитала?
2: Ну, почти все, да.
3: А какая тогда зима?
2: Какая-какая? Морозная, снежная. А ежичек разутый.
3: Очень странно, дружочек, что ты не в курсе, что зимой ежи вообще-то спят.
2: Правда? Ой, молодцы какие.
3: К ноябрю уже ложатся, и только в апреле встают.
2: Погоди. А варежки, то есть эти, как их, рукавицы, тогда зачем им нужны? Чтобы в них спать?
3: А ты думала в снежки играть? И вообще, какие еще варежки-рукавицы?
2: Ну, есть же выражение «держать в ежовых рукавицах».
3: Есть выражение такое, да. Только к ежам оно не относится.
2: А к кому относится?
3: А это хороший вопрос. Давай-ка его зададим настоящему знатоку русского языка.
2: Держать в ежовых рукавицах. Это как? В каких случаях употребляется этот фразеологизм?
3: Об этом нам расскажет главная по запятоточкам, склонением, ударением преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
1: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, Кипятоша и Веснушка! Наверное, те, кто не знаком с этим выражением, сейчас представил такие колючие-приколючие рукавицы, все в иголках. Но это не совсем правильно. Точнее, совсем неправильно. Ежовый вовсе не означает «из ежа» или «похожий на ежа», потому что значение слова «ежовый» – такой, которым можно удержать ежа в руках. Ведь еж колючий, и про это нам даже поговорки напоминают. Еж голыми руками не возьмешь, голыми руками ежа не ухватишь. Ежовые рукавицы – это рабочие кожаные рукавицы без подкладки и меха. Они надежно защищали руки от повреждений при работе. Ловить ежей в них тоже можно было. Ведь они из прочного, раньше говорили, сурового материала. Поэтому выражение «держать в ежовых рукавицах» означает обходиться с кем-то строго, сурово, не давать спуску. Этот тренер всю команду держит в ежовых рукавицах. Он очень строгий. Ну и давайте нашу традиционную запоминалку выучим. На этот раз сказочную. Свою бесценную жар-птицу держи в ежовых рукавицах. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
1: А ну, покажи язык!
3: Да, Веснушка, с тобой, конечно, не соскучишься. Надо же такое придумать. Ежовые рукавицы – это чтобы у ежиков лапки не мерзли зимой.
2: И что ты смеешься? Выяснили же. Спасибо нашему лучшему в мире эксперту.
3: Тебя вот надо в ежовых рукавицах держать. Говоришь, что прочитала все-все о ежах, а про спячку забыла. Если чему-то учиться, то серьезно.
2: Вот сам себя и держи в ежовых рукавицах. Ты вообще ежа с червяком на картинке перепутал.
3: Ладно, 1-1, ничья. Просто благодаря тебе в моей жизни стало слишком много фауны.
2: А в моей благодаря тебе все стало слишком серьезным.
3: Да это только я такой вид делаю. На самом деле очень захотелось на ежиков посмотреть. Не на картинке. Точно ли в зоопарк сгоняем?
2: А давай. Там ежечки веселые, улыбаются, никого не боятся.
3: Конечно, о них заботятся, кормят, выгуливают. И никто их не держит в ежовых рукавицах.
2: Точно. А теперь давай повторять нашу подсказку-запоминалку.
5: Свою бесценную жар-птицу держи в ежовых рукавицах.
0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

скрепники, где водятся волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, а с тем, кто верит.

юная, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: лучшие песни из наших любимых мультиков. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
3: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема.
0: Волшебное перо. Категория 6+.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Реклама.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
3: Разрешаю.
2: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселей.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
2: Здравствуй, Максим, входи.
1: Что за книга у вас? Красивая такая, тканевый переплет, золотые буквы.
2: Книга очень ценная. Федот Федотыч, ты знаешь его?
1: Естественно, наш библиотекарь, очаровательный дед.
2: Федот Федотыч строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перро: «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки Хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки феи».
1: «Кот в сапогах».
2: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Перемещаемся в сказку «Кот в сапогах».
3: Господин кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка.
4: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Парлей-ву фонсе? Вы говорите по-французски?
2: Вы, месье Ле Шаботи? Да, господин кот.
1: Совсем немного, к сожалению.
4: Ничего страшного. Экюте, месье. Слушайте, господа. Я расскажу вам все. В стародавние времена, то ли в Булоне, то ли в Гасконе, а может, и в самой Бургундии, жил-был старый мельник. И было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, а младшему – Жаку – достался я. Кот неизвестной благородной породы, ни булонской, ни гасконской, ну уж точно не бургундской. Охочусь я лучше всех котов на свете. Мыши в Булоне, Гасконе, а тем более в Бургундии дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, во всех амбарах, чуланах, на всех чердаках. Да что там, я в королевском замке охочусь. И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь, принцессу, и непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Но хозяин не сразу оценил мой ум и красоту. Пропаду, говорит, с тобой, а я ему: со мной-то не пропадешь, вот без меня, пожалуй. Будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Перво-наперво купи мне красные сапоги и шляпу с пером. Впрочем, вы наверняка читали мою сказку.
1: Да, конечно, читали. И не один раз.
4: Надо признаться, я довольно известен. Меня знают в Булоне, Гасконе, в Бургундии, да мало ли где еще. А сегодня у меня случилась неприятность. Кошмар. Утром я проснулся, умылся, отведал свежей сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся, точно к обеду, моих любимых красных сапожек не было на месте. Их нигде не было. Разумеется, я обратился в сказочную полицию.
3: Я немедленно примчался, Марья Петровна.
4: Уи, да.
1: Простите, уважаемый кот, а почему вы не надели сапоги, когда отправились ловить куропаток?
4: Странный вопрос. Ловить куропаток в сапогах страшно неудобно. Сапоги и шляпу я надеваю на выход.
1: Понятно.
2: Добрыня, ты осмотрел дом?
3: Я все осмотрел. Все на своих местах, все в порядке.
4: Так-то оно так. Но только вот зола, палка, лев и шапочка. Не понимаю, откуда они взялись.
1: Лев и шапочка?
3: Да. В комнате младшего сына мельника и кота на полу была рассыпана зола.
2: Любопытно.
3: Да, печная зола. А рядом с тем местом, где стояли сапоги кота, лежала вот эта тросточка с набалдашником в виде львиной головы.
4: Но это еще не все улики. Наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин породнился с королем.
3: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
4: Людоед? Но у нас в сказке нет людоедов.
1: Как это нет?
2: В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был огр. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил огра на людоеда.
4: Может быть. Но разве это важно? Который час?
1: 5 часов вечера по сказочному времени.
4: Прошу прощения, я должен вас покинуть. Хозяин там один. Скучает, наверное.
3: До свидания, господин кот. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги.
4: Мерси, благодарю. До свидания, господа.
1: Забавная трость. Почему-то перевязана синей лентой. Тут еще бант.
3: Это еще не все. Посмотрите.
2: Маленькая шапочка.
1: Внутри какие-то буквы.
2: Тут вышита маленькая буква «М».
1: Не может быть, чтобы злоумышленник оставлял на месте преступления улики, которые могут выдать его с головой.
3: А может, кто шапку потерял, тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например. У него тоже сапоги были. Шапочка, может, его.
2: Буква «М» и тросточка могут указывать на маленького Мука. Помните сказку?
1: Ну да. Маленький Мук служил у старушки. Когда он попал в запретную комнату, он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва.
3: А позже король отобрал у него и то, и другое. Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький Мук. И шапочку потерял, и трость, и сапоги взял.
2: Мотив существенный. Взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги кота не волшебные.
1: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына мельника и кота зола появилась.
3: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
1: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
2: А мотив? Для чего Золушке сапоги?
1: Обе сказки написал Шарль Перро, так?
3: Так.
1: Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
2: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы, захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
3: Да, такое может быть.
2: Интересная версия. Надо будет проверить.
3: А что, если это средний сын мельника?
2: Средний сын мельника в сказке Шарля Перро упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
3: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
1: Конечно, осла.
3: А может, средний сын мельника хотел восстановить справедливость? Вдруг средний сын мельника узнал о сапогах и подумал: ничего себе, мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает.
2: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью.
1: И что из этого следует?
3: Позавидовал средний сын мельника младшему брату и взял сапоги.
2: Проверим.
3: С чего, вернее, с кого начнем, Марья Петровна?
2: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына мельника.
1: Перемещаемся.
3: Так, где-то здесь должен быть средний сын мельника.
1: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу. Только он, похоже, хозяина не слушается.
5: Ну иди же! Опять встал. Ну иди же! Да что с ним делать-то? Вот напасть.
3: Здравствуйте.
5: Бонжур, Добрын Никитич. Вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу.
3: Сочувствую. Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах?
5: А не пойму что-то.
1: Кот в сапогах. Он достался в наследство вашему младшему брату. У кота пропали сапоги.
5: А может, к лучшему, что пропали?
3: Почему к лучшему?
5: Ну, виданное ли дело, кота в сапоге обувать, да шляпу ему напяливать. Тьфу, ведь смотреть противно. Хорошо, что я дома редко бываю.
3: А почему вы дома редко бываете?
5: А потому что я работаю, денежки зарабатываю, да, головные уборы шью да продаю, на ослики вот развожу. Недавно для самого короля шляпу шил. А еще ко дню рождения того господина, что живет в замке за дальним полем. А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку. И еще чепец для бабушки. Мне из всех сказок заказывают. Говорят, у меня руки золотые.
1: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
5: Нет, для маленьких не шью. Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно. Нет, не шью. Иду, милый. Ой, не поймешь его. То молчи, то как крикнет. Вчера прям перед обедом, как начал. Ой, прям беда, еле успокоил. Я думаю, он разволновался, потому что кот печку топил.
3: Печку?
5: Да. Дымок вроде из трубы в доме. Обед, может, готовили. Да постой же ты. Ой, куда тебя нелегкая-то понесла? Простите, я должен его догнать. Au revoir, Добрынь Никитич.
3: Постойте. Постойте.
1: Добрыня, он уронил что-то.
3: Тряпочка какая-то.
1: Не тряпочка, а чепчик. Посмотри, может, внутри метка есть?
3: Есть. Большая буква «Д», потом полоска, а потом маленькие буковки «К» и еще «А». Макс, это же имя.
1: Дюймовочка?
3: Да, точно.
1: Любопытно. Я Марии Петровне отправил письмо и фото чепчика этой дюймовочки.
3: А вот и Мария Петровна. Ну, что сказала Золушка?
2: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала. Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса. Такое задание дала ей мачеха.
1: А зола?
2: Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки. Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
3: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
2: Думаю, да.
1: Кто же остался из основных подозреваемых?
3: Маленький Мук остался. Его рук дело.
2: Не была бы столь категорична.
3: Вы считаете... Хозяин ослика, средний сын мельника, сказал что-то важное? Что он виновен?
1: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
2: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
3: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
1: Точно!
2: Мы с вами в городе Никея.
3: Здесь живет маленький Мук. Эх! Заглянуть бы на восточный базар, гостинцев купить.
1: Да, от восточных сладостей не отказался бы.
2: Все позже, мы здесь по делу.
3: Та-да, а вот и дом маленького Мука.
6: Эй, кто там?
3: Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич и детективы из агентства Хрум.
6: Не знаю никаких начальников, ступайте прочь.
1: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук.
6: Ага. Новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка-мук. Не позволю. Слушайте, не позволю больше над собой издеваться. Никто не посмеет говорить мне обидные слова.
2: Уважаемый маленький Мук, мы не будем вас дразнить.
6: Да, уважаемый. Ну ладно, так и быть.
7: Входите. Только если станете обзываться, я вас поклачу. Ну, проходите уже. Что стоим-то? Вон на ковре можно сесть.
3: Спасибо.
7: О, угощайтесь. Фиги. Спелые, сладкие.
1: Фиги?
3: Фиги. Так еще называют инжир.
1: Спасибо, попробую.
3: Положи на место.
1: Почему?
3: Потому что от них у тебя вырастут уши и нос. Помнишь сказку?
1: Ой, точно!
3: Вы знаете, что у кота из сказки «Кот в сапогах» пропали сапоги?
7: Сказки такой не знаю, ничего не знаю.
1: На месте пропажи была найдена трость с головой льва. У вас была такая для поиска кладов?
7: Да, была. Но только король отобрал ее у меня.
2: Трость была перевязана синей лентой.
7: Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог. Да чтобы я, маленький мук, надевал чужое, никогда.
2: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в обеденное время?
7: Где был в обеденное? В лесу. Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел. Целый день по лесу ходил, бродил. Без моих замечательных туфель трудно. Босиком много не находишь.
1: Кто-то может это подтвердить?
7: Король может. Я вчера ему ягоды носил.
8: Да, по такой жаре тяжело ходить. А вы, уважаемый мук, наверняка шапочку на голову надеваете. Вашу шапочку с буквой «М» внутри.
7: Какая шапочка? Какая буква «М»? Что вы мне голову морочите? Не нужна мне никакая шапочка. Слушайте, у меня челма есть. Слушайте, мне давно пора идти. Я должен королю ягоды отнести. Идите уже, пожалуйста, уважаемые.
8: Ох, уже уходим. Подозрительный этот мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
1: Может, надо было ему тросточку показать?
8: Да, сказал бы, что не его, и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
2: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги, что мы имеем?
8: Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток.
1: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали.
8: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было. У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва,
1: перевязанная синей лентой, словно в подарок.
8: Тут же лежала шапочка, маленькая, с вышитой внутри буквой «М».
1: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить. У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата. Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет.
8: Но он обманул. Он побежал за ослом, выронил чепчик дюймовочки. Он завидует младшему брату. Он думает, что младший разбогател, если коту купил сапоги.
1: Золушка не виновата в похищении сапог. Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький мук.
2: Как он мог проникнуть в дом?
8: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось.
1: Думаешь, маленькому муку кто-то помогал?
8: Не иначе. Он ведь мечтал стать большим. Или это дело рук среднего брата? Тогда понятно, кто подбросил шапочку с буквой «М».
2: Или ее тоже потеряли. Волшебства в нашем расследовании явно не хватает. Давайте рассуждать. Кто пойдет что-то похищать с подарком в руках? Ведь это неудобно. Так?
1: Так. Если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
2: Правильно, но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость.
1: Злоумышленника спугнул крик осла.
2: Молодец, Максим.
8: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота?
2: Не брал.
8: Эх, ошибочная моя версия. Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький мук хотел подарить тросточку?
2: Тому, кто владеет искусством превращения, кому нужны сапоги
1: и у кого есть маленькая шапочка с буквой «М».
8: Опять мальчик с пальчик.
1: Но ему не нужны сапоги.
2: Верно, Макс, сапоги нужны
8: людоеду.
2: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик».
1: Ну, как вы догадались, Марья Петровна?
2: Мне помог маленький мук.
8: Как помог?
2: Тросточки у него не было. Это понятно из сказки. Мук сказал, что хотел бы стать большим, но не смог этого сделать с помощью волшебства. Тогда я подумала, а что если тросточка – это не маленькая тросточка, а большая трость? Она вслед за своим хозяином превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот?
1: Он сказал, похоже, обед начали готовить.
8: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок? Это зола вылетела.
2: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
8: Да, логика. А подарок? Тросточка. Трость кому предназначалась?
2: Полагаю, людоеду.
1: Сам себе подарок решил подарить?
2: Нет, это подарок для другого людоеда. Вспомните, что говорил средний сын мельника.
8: Что он сшил шляпу ко дню рождения для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом. Так это же людоед из сказки «Кот в сапогах».
2: Он самый. Вот мы и пришли.
8: Давайте я войду первым, вы за мной.
9: Ну, проклятие! Ну, вовсе они не волшебные. Ну, все зря.
2: Добрый день, господин людоед.
8: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота в сапогах.
9: Ну вот, сказочные сыщики пожаловали. И все из-за этого мальчика с пальчика. Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота. Ведь я-то думал, а они... Да никакие они не скороходы.
8: Расскажите подробно, как было дело.
9: Ой, да, только водички немного. Ой. Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг, людоед из сказки «Кот в сапогах». Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь, даже в животную. Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня. Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий. А обувь у меня. Ну, все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда, понимаете. И вот я подумал, что в сказке «Кот в сапогах» есть отличные новые сапоги. Их недавно купили этому рыжему...
1: Коту.
9: Ну да, ему. Сапоги вроде как волшебные, вроде как в них можно очень быстро ходить.
8: И вы их украли?
9: Да нет, взял на время. Ну, чтобы быстрее прийти к своему другу. Я произнес волшебное заклинание и стал маленьким. И подарочная трость стала маленькой. Потом я забрался на крышу и через трубу проник в дом. Ой. И сажи там, в этой трубе, я вам скажу. И тут я услышал такой ужасный крик. Ну, перепугался и побежал. Тросточку, конечно, бросил. Тут ж не до нее было.
1: Вы еще выронили шапочку мальчика с пальчик.
9: Ну, может, и выронил. Ну, простите меня, пожалуйста. Сапоги верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
2: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
8: Спасибо вам, детективы. До свидания.
1: Пока, Добрыня. До новых расследований.
2: Макс, я загляну в библиотеку.
1: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем.
2: Хорошо.
1: Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.
4: Уважаемые сказочные слушатели, прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные. Погода обещает быть сказочно прекрасной. Будет сказочно солнечно и сказочно тепло. Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями. Сказочные коты будут сказочно мурлыкать.

0: плакать. А сказочные драконы в эти дни... Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать.
1: Макс, прости, немного задержалась.
2: Ничего, я пока прогноз погоды послушал.
1: И какая погода нас ожидает?
2: Сказочно прекрасная.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 127-46-79-24-55. Город Москва.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
2: Yeah!
1: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
7: в гостях у сказки.
8: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
9: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
10: Скоро рассвет, выхода нет.
9: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
10: Спи, моя радость, усни.
9: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
10: Мама, бабушка?
9: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
10: Ах, ничего себе.
0: Реклама. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
11: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
12: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
13: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО СЗ Аристова Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГТД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
15: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Илья Муромец и игалище поганое. Выехал однажды Илья Муромец в чисто поле. День был летний, длинный да жаркий. Едет старый Илья, не торопится. Отпустил на бурушке поводье шелковое. Встречает Илья по дороге калику перехожего. Говорит ему: «Здравствуй, старчище Иванище, откуда бежишь, куда путь держишь?» «Иду я, брат Илюшенька, ко святым местам, в святой град Иерусалим, в Иордане реке искупаться, ко гробу Христову приложиться. А был я только что в Царьграде славном». «Все ли в Царьграде по-прежнему, по-бывалому?» – спрашивает Илья. «Так же ли в церквах Божьих звонят? Такую же ли милостыню дают нищие братья?» Каликом перехожим. «Нет, Илюшенька, пришли для Царьграда плохие времена. Все в нем не по-прежнему, по-новому, да не по-хорошему. Завладел Царьградом идолище поганое. Нет от него самому царю никакой воли, никому ни милостыни, ни пощады. Святые образа из церквей повыносили, саблями порубили, не слыхать звону колокольного». Рассердился Илья на калику: «Как же ты, старчище Иванище, за церкви Божией не заступился? С идолищем в бой не вышел? Силы у тебя вдвое больше, чем у меня самого. А трусости хоть отбавляй. Ну-ка, давай-ка мне скорее твое платье каличье, шапку земли греческой да палицу в 90 пудов. Пойду я с идолищем переведаюсь, а ты сиди тут, коня моего стереги, пока не вернусь». Не смеет калика слушаться Ильи. Поменялись они платьем. Пошел Илья в Царьград. Каждый шаг по версте делает. Земля под ним содрогается. Говорят татары в Царьграде: «Что это за мужик невежа сюда явился? Шумит, стучит бестолку. Наше идолище даром что в 2 сажени ростом, а шуму такого не делает». Подошел Илья к окну царских палат белокаменных, кричит громким голосом: «Великий царь Константин Боголюбович, подай мне ради Христа золотой милостыньки. Пора уж мне перестать странствовать, да о душе подумать». Пошатнулся терем от Ильева возгласа, хрустальные окна поразбивались. Сердце у татар.

0: в груди замерло. Узнал гостя, царь Константин Боголюбович обрадовался, а идолище говорит: «Позови-ка, царь, этого калику сюда, в палаты, посади за стол белодубовый, хочу я поговорить с ним, накормим его досыта, напоим допьяна». Посадили Илью за царский стол, сел с ним рядом идолище поганое, стал его выспрашивать: «Скажи мне, калика перехожий, видал ли ты на Руси богатыря Илью Муромца? Каков он из себя?»
1: «Как мне не знать Ильи? Мы с ним братья крестовые, ростом он с меня и лицом на меня похож», — усмехнулся идолище.
0: «Не велик же ваш богатырь! А помногу ли Илья хлеба ест, зелена вина пьет?»
1: «Ест Илья по 3 калачика крупитчатых, зелена вина пьет на 3 пятачка медных».
0: «Плох же ваш богатырь», — говорит идолище. «Такого богатыря я на ладонь посажу, а другой прикрою, так из него и дух вон выйдет. Вот я так по 3 хлеба сразу ем, по 3 ведра зелена вина пью, щей целой бочки мне едва на обед хватает».
1: «Нашел чем хвастать», — отвечает Илья. «Вот у нашего батюшки была корова жирная, много она пила ела, оттого и лопнула. Как бы с тобой того же не случилось». Не понравились татарину эти речи. Схватил он нож острый, да как пустит им в Илью. Илья сам отклонился, нож правой рукой отмахнул, попал нож в дубовую дверь. Упала дверь с петель, придавила 12 татар, что стояли за нею. Кого убила, кого ранила, стонут раненые, клянут свое идолище. Тут Илья не стал долго раздумывать. Хватил идолище клюкой по голове раз, другой. Свалился идолище на пол, кричит не своим голосом. Взял его Илья за ноги и стал им помахивать, побивать им татар неверных, а сам приговаривает: «Это оружие по мне. Крепок татарин, не рвется, не разбивается». Бил Илья в 3 часа всю силу татарскую. Благодарит его царь Константин Боголюбович, не знает с радости, как Илью принять, чем почивать, просит его навсегда в Царьграде жить остаться. «Будешь ты у нас, Илья Иванович, воеводою», — говорит Илья. «Добрый царь Константин Боголюбович, служил я тебе всего 3 часа, а заслужил слово ласковое и хлеб-соль обильную. На том тебе великое спасибо. Жаль мне с тобой расставаться, да нельзя бросить своего товарища. Поджидает он меня на дороге». Отпустил Илью Константин Боголюбович, насыпал ему на дорогу целую миску красного золота, а вторую чистого серебра, а третью — скатного жемчуга. Взял Илья с радостью эти подарки, говорит: «Это я все заработал». Распрощался Илья с царем, поехал на поле, где поджидал его старчище Иванище. Видит Илья, сидит калика еле жив. Не мог с конем богатырским справиться, совсем измучил бурушка калику перехожего. Переменился Илья с каликой платьем, надел опять свои доспехи богатырские, назад в Киев поехал, говорит Иванищу на прощание: «Смотри, вперед не трусь, не выдавай христиан поганым татарам, выручай из беды несчастных, на то тебе и силу Бог дал великую».
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Источник молодости. Японская сказка.
2: Жили-были старик со старухой. Старик каждый день ходил в горы за хворостом, а старуха оставалась дома хозяйничать. Однажды старик ушел в лес и к вечеру не вернулся. Ждала его старуха всю ночь, а наутро подошел к ее дому молодой человек с вязанкой за плечами. Присмотрелась старуха, а это ее старик, точь-в-точь такой, каким был в 20 лет.
3: Ой, что это с тобой случилось?
4: Вчера, как всегда, пошел я в горы за хворостом. Вдруг подул сильный ветер, и стала надо мной кружить невиданно красивая птица. Кружила, кружила, потом полетела. И я пошел за ней. Привела она меня в неведомую долину, где цвели и благоухали прекрасные цветы. Поблизости протекал ручей. Мне хотелось пить, и я зачерпнул воды из ручья. Стал я пить и почувствовал, как прибавилось у меня сил. А когда напился, то словно опьянел и заснул тут же у родника. А проснулся я глубокой ночью, светила луна.

0: Иди и ты, я покажу тебе дорогу.
1: На следующий день старуха ушла к волшебному источнику. Старик ждал ее весь день, но старуха не вернулась домой. Прошло еще несколько дней, а ее все не было. Наконец муж пошел искать старуху. Пришел на поляну, оглянулся вокруг. Нет никого.
0: Уж не съел ли мою старуху какой-нибудь зверь?
1: Походил вокруг ручья и собрался было уже идти во свояси, как слышит вдруг детский плач.
0: Кто бы это мог занести ребенка в такую глушь?
1: В высокой траве увидел он что-то белое, присмотрелся, а это платье его старухи. Запутавшись в платье, лежал и плакал ребенок.
0: Ба! Да это моя старуха в младенца превратилась!
1: Младенец закивал головой и еще громче заплакал.
0: Бедная, бедная! Так это ты, моя старушка! Видно, слишком много выпила ты из источника молодости, и вот превратилась в грудного младенца. Что же мне теперь с тобой делать?
1: Взял он старуху-младенца на руки и вернулся домой. С тех пор старик ходит к соседям за молоком для своей старухи-младенца.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
6: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
7: Я лечу!
8: В этом и проблема.
5: «Волшебное перо». Категория 6+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки наших маленьких слушателей. На часах 10 вечера, и это время, когда мы говорим о наших мальчишках и девчонках и о том, как вырастить их умными и красивыми, здоровыми и счастливыми. С вами ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы говорим о том, что должно быть на тарелке у нашего ребенка, чтобы завтрак, обед и ужин были максимально полезными. Кстати, то же самое должно быть и на нашей тарелке. Мы будем говорить об овощах. Зачем малышу радуга на блюдце? Что такое фитонутриенты? Как овощи сотрудничают с нашей генетикой? Что полезнее, вершки или корешки? Как с первого взгляда понять, для чего полезен тот или иной овощ и фрукт? И как растительные жиры помогают отказаться от сладкого? И представлю вам гостя, который поможет нам во всем этом разобраться. Замечательный специалист из Центра традиционного акушерства и семейной медицины, врач-педиатр с 30-летним стажем, диетолог Юлия Андронникова. Юлия, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Мы вчера с вами очень подробно поговорили о том, зачем, собственно говоря, нам есть овощи и в каком виде их можно есть для того, чтобы ребенок делал это с радостью. Вы не один раз вчера употребили слово фитонутриенты. Что это такое? Вот что такое витамины, мы еще как-то понимаем, да, как они называются. А что такое фитонутриенты?
3: Ну вот смотрите, когда растет наше растение, овощ, фрукт, ну не только, да, любое растение, оно испытывает воздействие окружающей среды. То холодно, то жарко, то яркое солнце, то что-то еще. На него нападают так же, как и на человека, грибы, бактерии, жуки, вирусы, да. Жуки, да, какие-то хищники, которые хотят его съесть. Травоядный хищник, если можно так сказать. И растение вырабатывает определенную защиту. И вот эта самая защита, то есть вырабатывает вот эти фито, это растение, нутриенты, это вещества свои внутренние, которые призваны защищать это растение от вот этих всяких неприятностей, которые могут случаться.
2: Иммунитет растения фактически, да?
3: Да, практически иммунитет, да, ну вот на все, на все, на все, на все. Не только от вирусов и бактерий, ну как и человеческий в принципе, да, на все. И вот эти богатые вещества... Конечно, вот если мы говорим, жизненно необходим макронутриент, то есть без белков, жиров и углеводов мы как бы не выживем. Да, если мы не будем их получать, то мы просто не построимся, умрем с голоду. Без этого мы не умрем с голоду. Но качество нашей жизни, да, то есть тот самый иммунитет, наша защита, долголетие, вот этот самый сегодня любимый антиэйдж, который закладывается, между прочим, не в 50 лет, а как раз в том самом детстве. Да? Вот он как раз, вот это все как раз зависит от
2: Может
3: того...
2: Может быть, что... и настроение даже.
3: И
2: да?
3: настроение тоже, потому что как раз вот эти фитонутриенты, они отвечают за цвет овощей и за яркий вкус овощей. Ну и вот этот яркий цвет и вкус приносит нам значительную пользу. На самом деле, как бы, все это известно очень давно, и если мы возьмем лекарственные препараты, то очень часто лекарственные препараты изначально строились на этих самых фитонутриентах. Да, то есть вот у нас травники, понятно, вся фармакология как начиналась с трав, да, но вот травники, понятно, просто собирали эти травы, да, чуть дальше мы их выделяли, сейчас уже больше в химической составляющей, но все равно основу своего препарата в большей части они берут из того самого фитонутриента, который вот они хотят получить. И что эти фитонутриенты нам дают? Ну, прежде всего, это антиоксиданты.

0: То есть это то, что убирает плохой окислительный вот этот стресс из нашего организма. То есть на нас влияют, опять же, вирусы, бактерии, солнечная радиация, еще какая-то экологическая составляющая возникает, вот это внутреннее нарушение. Вот, пожалуйста, тут сработало. Противовоспалительное, да, то есть убирает воспалительные составляющие из организма, а, в общем-то, если брать сегодня человека, да, и ребенка, и взрослого человека, то очень часто говорят о том, что мы живем вот в этом хроническом воспалении, да, окруженные вирусами и бактериями, с которыми мы не всегда справляемся, негативными какими-то продуктами. Вот, пожалуйста, фитонутриенты, они с этим работают. Есть понятие эпигенетика. Помните, мы с вами говорили о том, что есть гены, которые нам дала природа, а дальше то, чем мы их запускаем, да, то есть вот в зависимости от того, какой мы ведем образ жизни, как мы питаемся, как мы живем, запускаются те или иные программы здоровья или болезни. Так вот, как раз фитонутриенты имеют такую возможность влиять на клетки, на метилирование, да, влиять, запускать те или иные гены вот в этой самой эпигенетике. То есть такая основа нашего как бы будущего.
1: То есть наши гены могут не сработать, например, какие-то негативные...
0: Да.
1: Если мы будем правильно питаться.
0: Да, да. А что от этого будет зависеть? Длительность нашей жизни, онкологические заболевания, да, и то, как мы эту жизнь будем жить. Вот, поэтому вот здесь как раз очень важный момент, именно вот получение этих фитонутриентов из овощей и фруктов. Как я уже сказала, они определяют цвет, да, и вы, наверное, слышали это, что кушайте радугу, да?
1: Да, что на тарелке должно быть как можно больше цветов. Но вот раньше говорили про светофор, желтое,
0: ну,
1: красное,
0: да,
1: зеленое.
0: Да, да, да.
1: А теперь,
0: сейчас,
1: видимо,
0: уже более широко.
1: Палитра шире.
0: Угу. Вот, значит, и что мы как раз имеем, да, разноцветные овощи и фрукты, которые содержат разные фитонутриенты, и что, вот, ну так грубо, конечно, потому что их тысячи, но примерно мы можем себе представить, что если мы берем красные овощи и фрукты, такие как там помидор, клубника, значит, там розовый грейпфрут, то там будут у нас как раз вот антиоксиданты или так называемый ликопин, который может, вот он определяет этот самый красный цвет, который может влиять вот как бы на вот эти все противовоспалительные тоже моменты, но у него есть и противораковое действие. И сейчас уже даже исследуют лекарства на фоне ликопина, которые вот могут участвовать в лечении рака, ну там, уже взрослых людей, но тем не менее. То есть вот этот ликопин, он защищает и от излучения дополнительного, которое человек получает. Поэтому как раз в сезон, когда вы едете на юг, или, например, вот здесь, и когда идет сезон клубники, нужно кушать вот эту самую клубнику, помидоры, чтобы защитить себя.
1: А яблочко с красным бочком? Тоже?
0: Ну, тоже. Ну, видите, красное...
1: Там будет мало,
0: да,
1: просто.
0: Во-первых, с яблоком что сложно. Все-таки сама мякоть-то не красная.
1: А, да.
0: Сама мякоть-то не красная. Красная именно шкурка, да. И, в общем-то, надо сказать, что фитонутриенты вообще, в принципе, в овощах и фруктах, они находятся близко к кожуре. Вот.
1: Поэтому кожуру счищать не стоит.
0: Не стоит, но, опять же, да, если это ваше яблоко, которое выросло у вас в саду, а если оно ушло к нам где-то очень долго, его специально чем-то там залили, чтобы оно долго хранилось, не пропускало, значит, бактерии и так далее, там, конечно, либо счищать, либо очень долго вымачивать, там, горячей водой смывать, ну, наверное, лучше даже
1: исчистить. То есть все-таки овощи и фрукты,
0: да,
1: если они из
0: если
1: магазина,
0: длительного хранения...
1: Особенно...
0: Да, есть чистить. Определенная обработка, да, которая, в общем-то, все-таки требует. А так, конечно, все свеженькое, которое должно хрустеть вместе с кожурой. С яблоком другой момент. У него есть семечки, которые бесконечно полезны по другим микроэлементам. Потому что семечки очень полезная вещь. Мы вот с вами про овощи и фрукты, а есть еще семена и орехи.
1: Да, вот я хотела потом задать вопрос про семена, орехи.
0: Ягоды,
1: например, если это клюква, то это то же самое красное, все те же самые нутриенты.
0: Да, все то же самое, да. Ну вот клюква и брусника, они, кроме того, что красные, они еще такие в фиолетовую сторону, да, вот фиолетовый
1: бордовенький.
0: Синий, да, это еще антоцианы, которые защищают сердечно-сосудистую систему. И вот этот момент, связанный с сердечно-сосудистой, профилактикой инфарктов, инсультов и так далее.
1: Наш с вами разговор приобретает такой, знаете, оттенок, который будет интересен даже детям. Вот сейчас родители нас могут послушать, а потом, когда они будут предлагать овощи и фрукты, они же могут рассказывать об этом, собственно, детям, и тем даже будет, может быть, интереснее их есть, да, если они будут понимать, что и зачем. Давайте дальше. Значит, красное мы уже выяснили, для чего.

0: Есть да. еще какие-то полезные свойства красного окраса у фруктов и овощей и у ягод?
1: Ну, если мы говорим про антиоксиданты, мы сказали. Да, оранжевые, которые идут за красными, это бета-каротин. Да, это бета-каротин, это кожа, это волосы, это, опять же, защита клеток от дополнительного излучения. И самое главное, это зрение.
0: Вот я как раз хотела сказать, морковка для зрения.
1: Да, морковка для зрения. Лютеин входит в это каротин. Это то, что защищает зрение в любом возрасте. И плюс не просто зрение, а еще и зрение, сумеречное зрение, когда мы видим в темноте, когда падает зрение. Единственное, что нужно помнить, что это жирорастворимый витамин. Ой, простите, да, ну, бета-каротин, это про витамин А. Вот, хоть он, то есть, фитонутриентом, но когда он активизируется, он становится витамином А. И он требует обязательно жирового компонента. То есть просто так морковку, конечно, тоже хорошо, потому что
0: а
1: всего много
0: полезного. А она там не смешается, если мы все ели? Как, потому что сейчас некоторые диетологи говорят, оно все равно, вы же съели там где-то что-то такое, какой-то жир, и все, но потом внутри смешается.
1: Если он лучше все-таки? Нет, если он съеден совсем давно, то не смешается. Ну, то есть если вы съели морковку, да, и 2 часа до, 2 часа после ничего не ели, то, конечно, ему там сложно будет то что-то
0: добавим
1: найти.
0: Что-то...
1: Да, если вы там в общей трапезе, да, и у вас там есть все, то, конечно, там будет хорошо. Но, тем не менее, нужно понимать, что все-таки оптимально, чтобы те вещи, которые требуют жирового компонента, чтобы они были жировым компонентом.
0: А апельсин тоже оранжевый?
1: Тоже в нем содержится.
0: И тоже нужно его с чем-то жиросодержащим?
1: Нет, апельсин можно и так съесть, да. Вот, но в принципе, как десерт обычно идет, поэтому там где-то
0: что-то было. После обеда?
1: Да. Да, да. Угу. Поэтому, ну, помню, что вот чем оранжевее вещь, тем как бы больше хурма, в хурме много тоже будет бета-каротина. То есть вот этот момент. Дальше зеленые, белые. Очень интересно. Ну, кстати, я бы сказала, что это не только фитонутриенты, но и по витаминам и микроэлементам тоже вот эта радуга
0: распространяется.
1: Это такая
0: сложная система.
1: Сложная
0: да. биологическая да. система
1: Причем
0: любого растения.
1: Причем на сегодняшний день же что-то выделено отдельно, там, в капсуле, например, потому что природа придумала, что это все взаимосвязано, да, то, что в одном фрукте или овоще все это будет находиться и в клетчатке, и вот окруженное вот этими вот нутриентами для того, чтобы это все лучше усвоилось и лучше...
0: А в принципе, если мы полноценно и разнообразно питаемся, нам не нужны дополнительные витамины как таковые, да? Полезнее просто нормально питаться.
1: В принципе, полезнее нормально питаться. Тут нужно понимать, что действительно это действительно очень нормальное питание. Потому что многие думают, что они нормально питаются, когда начинаешь разбирать вот, то меню, которое присылают. Да, и у нас большинство действительно скатываемся в углеводистый компонент или не добираем того же жира очень часто или белка.
0: Жира не добираем.
1: Конечно. А что, если вы не едите растительное масло, особенно сейчас же все пытаются похудеть и вообще жир исключают из своего рациона. А, собственно говоря, где вы его возьмете, если вы то самое правильное оливковое масло не добавили? Тут можно как передобавлять. Кстати, оливковое масло же это тоже растение. Мы тоже можем отнести это практически, ну, не совсем к овощам, но тем не менее. Вот. Если как бы вы не добавляете это специально в рацион, то откуда там ему взяться? Вот. И очень многие сейчас обедняют так свой рацион, что посмотришь, и не хватает.
0: Им кажется, что у них здоровое питание,
1: да,
0: а
1: да.
0: на
1: когда
0: самом деле...
1: Да, когда начинаешь разбирать,
0: там...
1: оказывается, что, опять же, если чего-то не хватает, будет чего-то много. Чего много? Чаще всего углеводов. Вот, поэтому...
0: Ну, давайте вернемся к зеленому.
1: Вернемся к зеленому. Потому что здесь такие интересные вещи. Здесь в зеленых овощах и фруктах, в зелени, очень много витаминов К и Е, которые тоже нам совершенно незаменимы. Вот. И есть такие вещества, как катехины. Катехины обладают противовоспалительным действием. Противовоспалительное действие и на слизистые, да? И на, в принципе, на организм. То есть вот если у вас какое-то хроническое воспаление, да, вот там, страдаете там язвой желудка или там, в принципе, ребенок часто болеющий, то вводя в его рацион, ну, я бы сказала, зелено-белые, да, то есть там, где и белые есть, и капустные самые разные, и зелень, вот, тем более, что если вы возьмете огурец, да, он снаружи-то зеленый,
0: а внутри белый.
1: Он белый, вот, то есть как бы вот в этом плане, вот, то вы получаете и то, что выводит токсины из организма, детоксикация идет, и то, что обладает противовоспалительным эффектом, иногда даже антибактериальным. То есть если мы возьмем некоторую зелень, то, что используют в салатах, она обладает антибактериальными свойствами.
0: А какая именно?
1: Ну, салаты типа рукколы, там специальные

0: есть масла, которые обладают противовоспалительным. Все, что горчит, все, что горчит в салатное, оно обладает противовоспалительным, даже глистогоном действием. То есть здесь вот полезно, чем больше, тем лучше. Потому что съесть много очень сложно, потому что это достаточно легкие продукты, да. Но в то же время, чем разнообразнее, чем чаще это используется в рационе, тем лучше. Мне сказали про то, что хорошо бы, чтобы овощи и фрукты, даже овощи больше, были в каждый прием пищи. То есть, потому что у нас как-то сосредоточено на том, что у нас должен быть салат. Вот салат есть, значит, овощи есть. Ну, там гарнир может быть, и то не всегда. А вот сделать так, чтобы это вот распределилось равномерно в течение дня, то есть, например, если у вас утром там омлет, то делайте его как фриттату с овощами, да, если у вас, понятно, там в обед проще, там и салатик у нас, и, может быть, гарнир, но, опять же, если у нас ужин, то тоже добавить туда отварную брокколи или цветную капусту, или что-то еще. То есть в каждый прием пищи, там завтрак, обед, в полдник и ужин, но в полдник больше фрукты, наверное, поедут. Да, ну, тоже можно и ту же морковку, то есть в сыром виде тут, пожалуйста. То есть добавлять овощи в каждый прием пищи. Тогда мы можем выйти на этот объем, который мы хотим. Если это один раз, то мы, конечно, на него не выйдем, потому что у нас объем одного блюда, он как бы меньше, чем есть. Фиолетовые овощи, яркие, синие, фиолетовые, темно-бордовые, они вот содержат вот эти антоцианы, которые обладают защитой сердечно-сосудистой системы, которая работает как противоинсультные, противоинфарктные, как сохраняющие долголетие, да, и не зря вот этот вот момент с виноградом, да, который используют там. Сложный, опять же, фрукт, потому что много сахара в нем, да, и мы не очень, опять же, любим у детей. Кроме того, мы, например, я не очень советую давать детям, потому что он опасен в плане том, что можно косточек подавиться. Не столько косточек, вот он кругленький такой. Если его не разрезать, а многие же не разрезают, да, там ставят виноград, да, ребенок. Можно подавиться, поскольку он очень гладенький такой. Вот. Но в то же время вот богатый вот этими вот веществами, которые обладают защитой сосудистой, сердечно-сосудистой, питание сердечной мышцы, что очень важно, да, то есть сосуды же тоже, в общем-то, они везде. То есть если мы говорим про сосуд, мы должны понимать, что это в целом на весь организм, да, и вот это оздоровление, оно как раз тоже есть. Но это не только виноград, да, опять же, это и свекла, да, все фиолетовое, оно как раз сюда.
1: И слива.
0: И слива.
1: Угу. Так, какого цвета у нас еще бывают овощи, фрукты? Желтые.
0: Ну, желтые, они занимают такое промежуточное между оранжевыми и белыми. Вот про белые, я сейчас сказала, кроме антибактериального свойства, там еще есть свойства, которые связаны с суставами. Вот, например, белый персик или белую черешню очень полезно кушать для профилактики заболеваний суставных. Вот поэтому, опять же, да, не надо выбирать что-то вот. Вот я, например, хочу сердечно-сосудистый, я буду есть только фиолетовый. Нет, надо брать как раз вот эту вот радугу, когда вы используете, да, как минимум 3 разноцветных овоща и 2 фрукта в день, и тогда у вас вы получаете весь набор необходимых и микроэлементов, и вот этих фитонутриентов, да, которые вы будете использовать для оздоровления. Ну вот отдельным, я бы сказала, что отдельным фитонутриентом стоит куркумин. Да, вот он, как, куда его, к оранжевым, наверное, больше. Но у него более выраженный противовоспалительный эффект. Да, поэтому куркумин используется как весь набор противоглистный, противовоспалительный, противовирусный, повышающий иммунитет. Пожалуйста, да, вот эти все напитки с куркумой, но при этом он и снижает сахар, но при этом он и антихолестериновым компонентом обладает, да, и поэтому, как бы, в общем-то, может быть использован как бы везде.
1: Многие овощи и фрукты, а также ягоды, они сначала зеленые, потом они становятся желтыми, красными, там, разноцветными. Значит ли это, что их можно в зеленом виде употреблять, потому что они там содержат все, что есть полезное в зеленых овощах и фруктах?
0: Нет, конечно, нет. Потому что процесс созревания – это процесс накопления полезных свойств. То есть мы говорим именно о зрелом продукте, такой, какой он должен быть. Да, то есть вот он созрел, он все набрал. Естественно, если он перезрел, он уже что-то потерял. Вот, например, те же бананы, да, в них очень много калия. Вот. Но чем более они перезрелые, тем менее они полезные, потому что остается один сахар. А в бананах хорошей спелости, там будет и калий, и опять

0: противовоспалительные моменты.
1: А если, например, перец, он же вот зеленый, потом потихонечку краснеет.
0: Ну, мы берем именно зрелый. Вот если он зрелый зеленый, вот он будет в зеленый.
1: Просто сорт такой.
0: Да, если он зрелый красный, значит, он будет красный. Если он зрелый фиолетовый или черный, значит, больше будет накоплено вот этих вот других микро-фитонутриентов.
1: Вы знаете, я где-то читала, что детям не очень полезен базилик. Много нельзя давать детям базилика. Или это какой-то миф?
0: Ну, я про базилик, честно говоря, отдельно не знаю. В принципе, как бы зелень сложна вообще для детей. В каком плане ее, в принципе, сложно дать.
1: Потому ну, супчик что, посыпать.
0: Да, в супчик посыпать. Зелень у детей прилипает, если мы берем маленьких совсем детей, надо очень мелко резать, чтобы они не подавились, потому что те же вот даже петрушечные листочки, да, они могут вызывать, ребенок может ими подавиться, да, он их может вдохнуть, там может быть попасть. Много вы не будете давать базилика, то есть как бы в умеренном количестве, но какого-то конкретного вреда для конкретного ребенка
1: это
0: нет. И хотела бы отдельно сказать про капустные, да, которые можно, опять же, сказать, что они зеленые, белые, тем более, что это очень большой, как бы,
1: диапазон.
0: Большая группа, да. Я бы сказала, что в каждом каком-то регионе есть своя капуста.
1: Где-то
0: да,
1: цветная
0: капуста. У китайцев
1: капуста.
0: Своя, там у азиатов, там еще у других азиатов своя. У нас, например, больше белокочанная. Есть брюссельская, есть там цветная и так далее. Там в Италии, прежде, там вообще их видов 40. Вот. Но вообще капустные, крестоцветные, они очень богатые по своему составу и содержит такие, пожалуй, это вот группа, которая содержит вот эти вот сульфатные специальные фитонутриенты, которые обладают тоже противовоспалительным действием. Но самое главное, что сейчас их изучают именно как противораковые элементы, как, вот, как противораковые лекарства. Особенно в брокколи есть такой компонент, сульфорафан, который, в общем-то, уже даже используется как лекарственный препарат. Поэтому в плане оздоровления и вообще капусты любые в плане оздоровления нашего питания это очень хорошо. Вот. Есть еще, знаете, такая тонкость, на самом деле, в диетологии есть овощи, есть корнеплоды. Да, то есть мы-то все с вами овощи, а на самом деле есть понятие, как овощи-корнеплоды. То есть то, что растет в земле, да, и то, что растет сверху. Что более полезно, вот про то, что мы с вами говорим, все-таки более полезно это те, которые растут сверху.
1: Потому что не те, корнеплоды,
0: да,
1: а именно
0: потому
1: что
0: те, которые растут внизу, они больше накапливают, они хранятся, они больше крахмалистые, да, и в них меньше как бы вот... Ну, хотя, если, например, мы возьмем свеклу, тоже фиолетовую, да, там будут полезные фитонутриенты, да, и в той же морковке. Но, тем не менее, вот их как бы цель сохранить надолго, они так не так легко отдают.
1: Они более питательные, да, но эта питательность такая менее витаминная.
0: Да, менее витаминная. Ну, нельзя так уж совсем сказать. Но, тем не менее, вот есть такая разница, что вот для именно клетчаточного компонента, для того, чтобы получить клетчатку, вот про то, о которой мы говорили, питать, лучше брать верхние, да, те же вот капустные все дела. Если мы говорим про то, что обогащает свой рацион, там, например, в зиму, конечно, нам корнеплоды очень даже помогают. Но нужно понимать, что там и картошка, и та же морковка, чем дольше хранятся, тем больше там сахаристости. Сахаристость, ну, в некоторых случаях мы ее как бы избегаем, потому что вот стараемся следить за своими фигурами, в том числе, к сожалению, уже и у детей. Вот, к сожалению, я могу сказать, что уже и в детском возрасте тоже эта проблема уже иногда существует.
1: А вот я читала, что картошку, например, если мы хотим, чтобы там было поменьше крахмала, то ее надо почистить и подержать в воде, и она так становится полезнее. Или это тоже что-то
0: ну,
1: вот
0: вообще,
1: из области
0: если мы хотим картошку, чтобы был тот самый резистентный крахмал, то ее лучше сварить и охладить вот в охлажденном виде. Еще лучше сварить в мундире и охладить вот в охлажденном виде будет тот самый резистентный крахмал, который не будет так быстро расходиться на... который будет питательной средой для бактерий, но не будет так быстро расходиться на вот эту вот составляющую углеводистую, легкого углевода.
1: То есть в мундире это самый полезный
0: самый
1: способ
0: полезный,
1: приготовления картофеля?
0: Самый полезный, а еще сварить и охладить, и потом уже использовать охлажденную, да, то как бы вот это более полезно, чем сварить и сделать пюрешечку.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог с 30-летним стажем Юлия Андронникова. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о воспитании с точки зрения питания. Ведь то, что мы кладем нашим детям на тарелку сегодня, завтра они будут класть себе.

сами, а потом и своих детей будут тем же самым кормить. Итак, завтра узнаем, каков рецепт правильного морса, какие ягоды самые полезные и вообще в чем чудо ягодного конструктора, за что безвинно испортили репутацию сухофруктов и варенья, и как правильно

0: Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку. Пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детская

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

Детское радио. Регистрационный номер серия L номер FS 77 81 887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

От 9 сентября 2021 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.